0: чести
1: и Пушкинскими.
2: В центре здания находились лестницы. На верхнем этаже располагалась часовня. По сторонам сводчатых продольных коридоров были камеры заключенных. Слева по одной общей на 26-28 человек, справа по две на 10 и 12 человек. Торцы корпуса занимали каморки карцеров, а в башнях находились не принцессы, а стража. Сначала внутри трехъярусных башен располагались винтовые лестницы. Они опирались на центральный столб, но со временем нижние ярусы были приспособлены под одиночные камеры. Было это в 1849-1851 годах. Тогда же с восточной стороны главного корпуса была пристроена церковь с однопрестольным алтарем. Острог предназначался для содержания как осужденных губернскими судами, так и для следующих в Сибирь этапных команд. В середине XIX века для пересыльных к тюремному комплексу с юга была пригорожена особая территория с рубленными казармами. В Нижнем Новгороде этапированных заключенных осматривал врач. Здесь их снабжали одеждой и кормовыми деньгами до Иркутска по 12 копеек на день. Проездом могли останавливаться до 7 тысяч арестантов в год. В разные годы в Нижегородском остроге сидели арестованные Феликс Дзержинский, Максим Горький, Владимир Короленко и многие другие политзаключенные. Площадь, на которой находилась тюрьма, в те годы называлась «Острожной».

0: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Год 1926. Октябрь. Последние известия.
2: На днях в Ленинград прибыли из Германии в разобранном виде две крематорные печи, предназначенные для строящегося в Москве крематория. Из 117 прибывших ящиков с частями машин в Москву перенаправлено пока 80 ящиков. В Донском монастыре, где будут установлены печи, сейчас ведутся подготовительные работы к их установке. К ноябрю печи будут готовы, и с начала будущего года крематорий начнет функционировать.
1: Губернская хроника.
2: Культурные нужды. Клуб замирает. Город Семенов. Рабочий клуб имени Ленина, единственное место для культурного отдыха для членов профсоюза, сейчас стоит перед вопросом закрытия. Профбюро средства не пополняет, а ведь с ухудшением работы клуба порядочно упала и культработа всех профсоюзов. Однако средства на культработу изыскать можно, если только профбюро по-хозяйственному будет расходовать культфонд, да и члены профсоюза, которых в городе около 800 человек, помогут. В противном случае члены профсоюза лишатся своего единственного места культурного отдыха и развлечения. Торговля тухлой рыбой. Бирюков В.Н. зашел в рыбный магазин на Мытном дворе и купил там селедку. Когда он начал ее есть, то почувствовал, что рыбина с сильным душком. Бирюков с этой недоброкачественной продукцией пошел в милицию. В результате при участии санврача было произведено обследование бочки, из которой продавалась селедка. Было обнаружено еще 112 килограммов вонючей и негодной рыбы. Привлеченный к суду в качестве обвиняемого завмагазином Березин Н., виновным себя признал. Народный суд постановил подвергнуть Березина штрафу в размере 25 рублей. Отчего рыдал старик? Село Василёво Городецкого уезда. Этот день старик Макарыч не забудет до самой своей смерти. Этот день – 20-летний юбилей Василёвской пожарной дружины. Вышел дед к заваленке, глядит, народ собирается. Он ближе, а народ валит и валит. Стройно стоят юные пионеры, оркестр, гудит толпа, ожидая шествия. Макарыч оказался как-то в середине. Вынесли длинный раскрашенный шест. Моргнул старик на него глазами. Захотелось ему посмотреть, что там за человек такой изображен. Весь в цветах, да солнце помешало. Тронулось шествие, а старик нет-нет, да и взглянет на портрет. Поглядит и сморщится. Поглядит и взаплачется. И опять глядит. Наконец, когда шествие было уже у трибуны, дед шамкнул. «Да неужто это он? Кто, дедушка? Что ты так разгляделся?» Дедушка не отвечал. Он поминутно глядел на разукрашенный портрет, вытирал грязным платком свой лоб. Вдруг как-то весь нервно передернулся. «Он! Он! Кто? Что? Чего ты старый?» Какой-то гражданин процедил, слегка обернувшись. «Ненормальный старец-то!» А дед продолжал. «Он! Прохвост! Этот вон, что на шесте! Сонин-то! Вашинский торговец!» А с трибуны несется. «Товарищи, перед вами портрет первого организатора дружины, пионера, так сказать, Сонина». Дед живо представил себя 40-летним мужиком, когда он и ему подобные кланялись в пояс, обливая потом господина Сонина. Вспомнилось дедушке, сколько бедняков мучилось у него в кабале. Вспомнил и взгрустнул, пока еще не понимая, почему здесь его портрет. «Мож для смеха», — успокаивал сам себя. «И докладчика-то я, небось, расслышал». Вдруг Макарыч ясно и отчетливо разобрал слова оратора с трибуны. «Товарищи, в этот знаменательный день мы должны вспомнить наших пионеров, безвременно ушедших в могилу товарищей Макарова и Чуфарина». Дед вздрогнул и дальше слушать не мог. Прошептав что-то бессвязное, он быстро отделился от толпы. «Чуфарин, Макаров, безвременно, слышь? Нет, что же это такое?» Новые жуткие воспоминания. 18-й год. В волости неспокойно. Кулацкий заговор в числе его организаторов и вдохновителей Марков и Чуфарин. Затем арест Чуфарина, Маркова и им подобных дружинников. Красный террор и их безвременная смерть. Макарыч хотел бежать к трибуне и крикнуть во всеуслышание: «Не надо почитать мерзавцев!» Но, подбежав поближе, он увидел лишь обнаженные головы все еще недоумевающей толпы, стройные ряды юных пионеров. Высоко над головами на шесте красовалось спокойное лицо товарища Сонина. Духовой оркестр играл похоронный марш погромщикам советской власти.
1: Объявление.
2: Нужна прислуга с рекомендацией в маленькую семью. Благовещенская Слобода, дом 10, квартира 12. Смирнова. Ввиду перехода на другой товар, только 15 дней, дешевая распродажа обуви. Кооперативная улица, Новый Пассаж, магазин номер 4, Вулкан. Заведующий канцелярией или подобную должность ищу. Имею хороший опыт и стаж, состою на службе. Адрес: Нижний Новгород, Тихоновская улица, 38, квартира 3, Соловьеву, для АН.
1: Отовсюду.
2: В Англии зарегистрировано 1300 любительских радиопередающих станций небольшой мощности. Радиофикация Америки составляет 17%, то есть на каждые 100 семейств приходится 17 радиоприемных установок. В Нью-Йорке одна из широковещательных станций несет оригинальную службу в помощь рассеянным людям. Книжный день. Каждый день она отводит 15 минут на передачу сообщений о разного рода потерянных и найденных вещах. Чистка эфира.
0: «Сто лет тому назад». О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке.
3: Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: были когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте. Мы с вами продолжаем знакомство с хозяином дома, к которому собираемся в гости в Нижний Новгород в конец 17 века. В прошлый раз я начала рассказывать, как я познакомилась с хозяином этого дома и во время раскопок, и во время своих исторических изысканий, и звали его Иван Андреев сын Пушник, положивший начало династии известных нижегородских купцов, членов гостиной сотни, это очень высокое купеческое звание уже в 18 веке, положивший начало очень известной купеческой династии купцов Пушниковых. Я говорила, что о его состоятельности мы можем судить по тому дорогому вкладу, окладу Евангелия, который он сделал в Георгиевскую церковь и прихожанином которой он был. То, что он был прихожанином этой церкви, свидетельствует из того, что его двор, а это тоже подкреплено документами, письменными источниками, об этом я рассказывала в прошлый раз, находился на Шиловой улице, входившей в состав Егорьевского прихода. Напомню, что Георгиевская церковь стояла на месте, на котором в 30-е годы была построена гостиница «Россия». При этом я хочу обратить внимание на то, что изначально мы знаем Егорьевскую церковь или Георгиевскую, что в данном случае одно и то же, мы знаем ее как деревянную. Но около 1700 года было начато строительство каменной церкви. Вот именно остатки этой каменной церкви нами были обнаружены при раскопках. Опять-таки, обращаясь к данным, собранным архимандритом Макарием по церковным древностям, я узнала, что эта церковь была окончена постройкой в 1702 году, то есть это уже в царствовании Петра Великого, и, что самое главное, она была сделана иждивением купца Пушника. То есть Иван Андреев сын в 1702 году вложил деньги в строительство каменной церкви. На мой взгляд, это не просто отражает очень тесную связь этой семьи и этого человека с Георгиевской церковью. Оно еще раз косвенно подтверждает, что Иван Андреев сын был очень богатым человеком. Чем он занимался, мы сказать сегодня не можем, по крайней мере, на основании письменных данных. Но предположить можем и вполне обоснованно. Я сразу хочу сказать, что в конце 17 века, да, наверное, еще и чуть раньше тоже, посадские люди могли сделать себе состояние только при одном условии, если они занимались торговлей, торговыми операциями. На Руси с глубокой древности самые именитые купцы назывались гостями. Позже появилась еще такая категория купцов, как купцы, члены гостиной сотни. Это были самые привилегированные купеческие корпорации, и само слово «гость» оно и означало, и подразумевало торговлю либо иностранными товарами, либо вывозом российских товаров за границу. Обычно такие крупные торговцы были связаны с царским домом. Это отдельная тема, она очень интересная. Я не буду ее сегодня касаться, потому что мы не знаем напрямую, связано ли это с Иваном Андреевым сыном Пушником. Мы знаем, что царь мог давать определенные денежные суммы купцам взаймы. Знаем обратные операции, когда на какие-то нужды купцы, именно гости, я сейчас о них говорю, также могли давать взаймы свои деньги. Они выполняли то, что мы сейчас сказали, заказы по госзакупкам. То есть я хочу сказать, именно у людей этой категории появлялась возможность, воспользуясь этим словом, сколачивать большие состояния. Они могли не быть родовитыми, могли не иметь благородного происхождения. То есть это та категория людей, которая своими усилиями, своей сметкой сумела достичь высокого положения и создать благосостояние для себя и членов своей семьи, и даже для своих потомков. Ну вот, наверное, меня сейчас слушают и думают, ну, понятно, купцы, торговцы, наценки, расценки, повышение цен, обдираловка и все что угодно. То, что нам очень не нравится в торговых операциях, и справедливо, наверное, не нравится. Я бы обратила сейчас внимание на кое-что другое. Торговля с зарубежными государствами, с другими государствами и в 17 веке, и в более раннее время, и даже в 18 веке, она была связана с такими опасностями, с такой опасностью вообще для человеческой жизни, что я бы сказала, если пересчитывать, говоря современным языком, стоимость привезенных из-за границ товаров, не включать туда те риски, риски ценой в жизнь, то, наверное, можно и понять, откуда такие большие доходы. Объясню, что я имею в виду. Во-первых, для торговцев, например, которые пользовались «Волгой», а «Волга» не просто как судоходная река, а как своеобразная торговая артерия, она соединяла Центральную Русь с южными районами. После присоединения Казани и Астрахани во второй половине XVI века Астрахань стала очень важным перевалочным местом, где и скапливались восточные товары, и куда свозились русские традиционные товары для дальнейшей переправки и в Китай, и в Среднюю Азию, и на Ближний Восток. Да и сами купцы через Астрахань, я имею в виду русские купцы, могли отправляться дальше в восточные земли и страны для продолжения своей торговли. И здесь две опасности их подстерегали. Во-первых, на самой Волге это опасность нападения разбойников, потому что всегда, когда есть возможность перевозить какие-то крупные партии товаров, возникает спрос в определенной части населения приватизировать или прихватизировать эти товары грабительским методом. В описаниях, сохранившихся описаниях купцов XVII века, мы встречаем немало рассказов о том, как это все происходило. Особенно это становилось опасным ближе к дельте Волги, и объясню еще почему. Здесь речь шла не только о товарах, а речь шла о людском ресурсе. Это люди, которые могли быть проданы на невольничьих рынках, из-за которых тоже можно было получить большие деньги. Поэтому риск оказаться в плену на Востоке, в мусульманских странах, у русских купцов, которые занимались торговлей с южными районами, вот с низовыми районами Волги, был очень велик. Я сейчас не буду говорить об этом подробно. Надеюсь, что в будущем у нас будет повод поговорить еще одной семье нижегородских купцов Почкуновых, которые, кстати, тоже связаны с Георгиевской церковью. Я лишь скажу одно, что один из них построил на свои средства предел к Георгиевской церкви и объяснил это тем, во знаменовании своего возвращения из турского плена. Вот, по всей видимости, это вот как раз и характеризует те риски и те опасности, которым еще раз скажу название «цена жизни», с которыми сталкивались купцы, торгующие иноземными товарами и, в первую очередь, торгующие с восточными странами. Торговал ли сам Иван Андреев сын Пушник или нет, мы сказать не сможем. Таких данных нет. Но из его биографии сохранилась еще одна очень интересная страничка. Хотите про нее послушать? Хорошо, но давайте я об этом расскажу в следующий раз.

0: эфире «Радио Образ».
1: Где живут нерпы? Как подняться на древний вулкан? Какая самая длинная река в России? Если ваши дети задают 100 вопросов в минуту,
2: у нас есть ответы. Детский журнал «Саша и Даша» представляет проект «Россия на ладони».
3: Вас ждут невероятные встречи и увлекательные истории о путешествиях по стране, которые интересно слушать и детям, и взрослым.
2: Не пропустите эфир по вторникам и пятницам в 20:00.
4: С новостями церковной жизни знакомьтесь на официальном сайте Нижегородской митрополии nne.ru. На страницах портала полная информация о деятельности правящего архиерея, приходов, важные сведения о нижегородских храмах, контакты и расписание богослужений, а также рассказ о церковных праздниках, нижегородских святых и святынях. На сайте nne.ru ежедневно размещаются фото и видеорепортажи, анонсы предстоящих событий, актуальные публикации о людях церкви. Здесь же можно познакомиться с интернет-версиями епархиальных печатных изданий. Сайт Нижегородской митрополии nne.ru для всех, кто интересуется миром православия.
0: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106.7 FM.

0: Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. Ее автор – историк и публицист Александр Дмитриевич Нечволодов. Он постарался в простой и доступной форме изложить историю русского государства со времен Киевской Руси и до смутного времени. Сказание о русской земле.
1: Крещение Киева. По прибытии в Киев первым долгом Владимира было крестить своих сыновей и освободить от обязанностей супруг своих языческих жен. Рогнеде он велел сказать следующее: «Теперь, крестившись, я должен иметь одну жену, христианку, а ты выбери себе мужа из моих князей и бояр, кого пожелаешь». Но не такова была Рогнеда, дочь Рогвалда. Она, в свою очередь, послала сказать Владимиру: «Царицей я была, царицей я останусь и ничьей рабой не буду. А если ты сподобился святого крещения, то и я могу быть невестой Христовой и принять ангельский лик». В то время с ней был ее 10-летний сын Ярослав, хромой от рождения и больной ногами, почему он до сего дня вовсе не мог ходить. Услышав слова матери, он вздохнул и сказал ей: «Истинная ты царица царицам и госпожа госпожам, что не хочешь с высоты ступать на нижние, блаженна ты в женах». Сказав это, Ярослав свободно встал на ноги и с тех пор начал ходить, а Рогнеда постриглась и была наречена в иночестве Анастасией. Всех детей от Владимира у нее было 6. Сыновья Изяслав, Ярослав, Всеволод и Мстислав, и дочери Мстислава и Предслава. Отпустив своих языческих жен, Владимир по прибытии в Киев приступил к очищению города от языческих идолов. Некоторых рассекли на части, других сожгли, а самого главного, Перуна, привязали к хвосту лошади и потащили с горы, причем 12 человек должны были бить его палками для поругания перед народом. Когда его приволокли к берегу и бросили в воду, то многие проливали слезы и долго следовали за плывшим болваном по берегу. Разрушив идолов, приступили к проповеди народу Христовой веры. Прибывший из Греции митрополит вместе со священниками ходил и проповедовал всюду по Киеву Слово Божие. Сам великий князь Владимир участвовал в этой проповеди. Наконец, когда население было таким образом подготовлено, он приказал оповестить по всему городу, чтобы на другой день все некрещенные шли к Днепру. Здесь, 1 августа 988 года, и совершилось величайшее событие в жизни Руси. Она приняла святое крещение.
2: Вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».
1: Киевляне старым лад входили в воды Днепра. Кто стоял по шею в воде в самой глубине, кто до Персии,

0: Малые теснились поближе к берегу, а младенцев взрослые держали на руках. Службу совершали епископ Михаил и прибывшие с царицей священники. Восприемником своего народа был сам великий князь, стоявший тут же на берегу. После крещения Владимир приказал тотчас же рубить и ставить по всему городу церкви в тех местах, где раньше были кумиры. На холму, где стоял Перун, была построена церковь святого Василия, именем коего был окрещен Владимир в Корсуне. На том же месте, где были убиты разъяренной толпой два варяга Феодор и Иоанн, Владимир повелел соорудить особо богатый храм в честь Богоматери и вызвать для этого мастеров из Греции. Когда постройка храма была окончена, то на содержание его Владимир определил давать десятую часть доходов со своих имений, почему церковь и была названа Десятинной, а управителем этих десятин был поставлен грек из Корсуня Настас. Дивный храм этот был построен и украшен по-царьградски. 25 глав или верхов украшали его снаружи, а внутри было множество столпов из драгоценного мрамора, яшмы и других камней. Стены же были украшены прочной живописью. Перед храмом с западной стороны, в подражание Царьграду, были поставлены привезенные из Корсуня две медные статуи и четыре медных коня. Вместе с постройкой Божиих храмов первым помыслом Владимира после крещения было заведение школ для книжного учения, так как христианство, кроме истинной веры, принесло также с собою в русскую землю грамоту и науку. Владимир, как восприемник при крещении своего народа, по святому долгу, налагаемому церковью на восприемников, должен был тотчас же приступить к обучению своих крестных детей Христовой вере и всей людской премудрости во славу Божию и на пользу своей родной земли. После него и все русские государи, наследуя от своих предшественников верховную власть над землею, наследуют вместе с тем и долг восприемничества над своим народом.
1: Вы слушали фрагмент из книги Александра Нечеволодова «Сказание о русской земле». Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. Ее автор – историк и публицист Александр Дмитриевич Нечеволодов. Он постарался в простой и доступной форме изложить историю русского государства со времен Киевской Руси и до смутного времени. Сказание о русской земле.
0: Крещение Руси. Чтобы начать дело обучения народа, Владимир собрал детей лучших простых людей Киева и отдал их в устраиваемые школы под руководство священников. При этом многие матери плакали по своим ребятам, как по умершим, так как очень темен еще был народ. Из набранных детей в школах прежде всего стали готовить будущих священников, которые необходимы были как для совершения треб, так и для научного просвещения паствы. После крещения киевлян Владимир послал священников вместе с мужами своей дружины по разным концам русской земли проповедовать Евангелие, а затем крестить народ. На север, по великому пути из варяг в греки, был отправлен митрополит Михаил вместе с Добрыней, дядей Владимира, и Настасом Корсунянином. Народ, живший по пути из варяг в греки, крестился везде без принуждения. Но в Новгороде, старом языческом гнезде, всегда крепко не любившем Киев и его христиан, введение Христовой веры было делом нелегким. Когда в Новгороде узнали, что Добрыня едет крестить, то собрали вече, и все поклялись не пускать его в город и не давать не спровергать идолов. Когда пришел Добрыня, то новгородцы разметали большой мост и вышли на него с оружием. Добрыня стал было уговаривать их ласковыми словами, но они и слышать не хотели, а выставили против него камнеметные орудия. Особенно возбуждал новгородцев против христианства волх Богомил, прозванный за свою складную речь Соловьем. На торговой стороне, назначенный в Новгород епископом Иоаким, родом из Корсуня, вместе со священниками ходили по улицам и учили людей. Им удалось окрестить за два дня несколько сот человек. На другой же стороне реки в это время новгородский тысяцкий угоняй ездил всюду и кричал: «Лучше нам помереть, чем дать богов наших на поруганье!» И до того возбудил народ, что тот разграбил дом Добрыни, убил его жену и еще несколько родственников. Тогда Добрыня отправил на ту сторону реки своего тысяцкого путяту с 500 человек. Путята незаметно переправился ночью на лодках, захватил угоняя и других главных зачинщиков беспорядков и отправил их на расправу к Добрыне. После этого народ вступил с путятой в жестокую сечу и разметал церковь Преображения Господня, принадлежавшую новгородским христианам, которые давно находились в городе в малом числе. На другой день, с рассветом, в помощь путяте прибыл Добрыня со своими людьми и велел зажечь некоторые дома на берегу. Тогда новгородцы испугались, побежали тушить пожар, и сеча прекратилась, а самые знатные люди пришли к Добрыне просить мира. Добрыня, конечно, тотчас же согласился на мир, но приказал немедленно сокрушить всех идолов. Деревянных пожечь, а каменных, изломав, побросать в реку. Мужчины и женщины, видя это, с воплями и слезами просили за них, как за своих богов. Добрыня с насмешкой отвечал им: «Нечего вам жалеть о тех, кто себя защитить не может. Какой пользы вам от них ждать?» И послал всюду с объявлением, чтобы шли креститься. Вместе с тем, воспитанный в детстве с Владимиром посадник Воробей, человек, отлично владевший словом, пошел на торг и стал сильно уговаривать народ креститься. Многие пошли к реке сами собой, а кто не хотел, того воины тащили силой. Говорившим же, что они уже крещены, приказано было надеть на шею кресты. У кого креста не было, того ввели в воду. Так крестились новгородцы. Память в народе о насильном крещении сохранилась надолго, и много лет спустя нельзя было больше рассердить новгородцев, как сказать, что их путята крестил мечом, а Добрыня — огнем.
2: Вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».
0: Приняв христианство, Владимир не только ревностно насаждал его среди народа, но и сам преобразился духовно до неузнаваемости. Со времени своего крещения в свою боярскую думу, кроме городских старцев, он стал всегда приглашать и епископов, которые оказывали на все дела большое влияние. Особенно усердно раздавал Владимир милостыню. Слушая однажды, как читали в церкви Евангелие, Псалтырь и книгу «Премудрости Соломона», он, по рассказу преподобного Нестора, был более всего поражен некоторыми местами этих священных книг. В Евангелии: «Блаженны милостивы, яко тие помилованы будут. Продайте имение ваше и отдайте нищим, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребят». Псалтыри царя Давида: «Блажен муж, который милует и дает». В книге «Премудрости Соломона»: «Дающий нищему Богу взаймы дает». Желая жить по Писанию, Владимир приказал каждому нищему и убогому приходить на княжий двор и брать все, что им нужно — платье и еду, и деньги из казны своей. Вспомнил князь, что есть и такие, которые вследствие дряхлости и болезни не могут добрести до двора его. И вот Владимир велел устроить особые вазы, складывать на них хлеб, мясо, рыбу, всякие овощи, мед в бочонках, а в других квас, возить все это по городу и везде спрашивать, нет ли где больного и нищего, который не может идти князю во двор, и раздавать кому что нужно. Сделавшись христианином, Владимир стал настолько жалостлив к людям, что прекратил казнить и наказывать преступников. Вследствие этого вскоре развелось огромное множество воров и убийц, которые заняли все дороги и начали немилосердно убивать и грабить всех путников. Так что одно время не было безопасного прохода и проезда к Киеву. Тогда сами епископы пришли к Владимиру и сказали, что умножились разбойники, отчего не казнишь их? «Боюсь греха», — отвечал Владимир. «Ты поставлен от Бога», — сказали ему на это епископы. «Казнить злых, а добрых миловать, поэтому разбойников следует казнить, но по правде с испытанием». Тогда Владимир стал казнить разбойников. Впоследствии же он нашел возможным отменить эти казни и стал наказывать преступников одной денежной пеней — верою. Будучи истинно благочестивым и в точности исполняя евангельские веления о милосердии, Владимир был гостеприимным и ласковым хозяином. Он со своей княгиней постоянно задавал веселые пиры, как по случаю особых церковных торжеств, так и в каждый воскресный день. На эти пиры приглашались дружинники, соцкие, десятские и другие выборные мужи от города. Народ прозвал своего ласкового и щедрого князя «Красным солнышком».
1: Вы слушали фрагмент из книги Александра Нечеволодова «Сказание о русской земле».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов. Скучная история. Из записок старого человека.
2: Продолжение.
3: И мухи не знают науки, говорю я. Ну что же из этого? Вы напрасно сердитесь, Николай Степанович. Я ведь это говорю здесь между нами. Я осторожнее, чем вы думаете, и не стану говорить это публично, спаси Бог. В массе живет предрассудок, что науки и искусство выше земледелия, торговли, выше ремесел. Наша секта кормится этим предрассудком, и не мне с вами разрушать его, спаси Бог. За пасьянсом достается на орехи и молодежи. «Измельчала нынче наша публика», — вздыхает Михаил Федорович. «Не говорю уже об идеалах и прочее, но хоть бы работать и мыслить умели толком. Вот уж именно, печально я гляжу на наше поколение». «Да, ужасно измельчали», — соглашается Катя. «Скажите, в последние 5-10 лет был ли у вас хоть один выдающийся?» «Не знаю, как у других профессоров, но у себя что-то не припомню». «Я видела на своем веку много студентов и ваших молодых ученых, много актеров. Что ж, ни разу не сподобилось встретиться не только с героем или с талантом, но даже просто с интересным человеком.
4: Все серо, бездарно,
3: надуто претензиями. Все эти разговоры об измельчании производят на меня всякий раз такое впечатление, как будто я нечаянно подслушал нехороший разговор о своей дочери. Мне обидно, что обвинения огульны и строятся на таких давно избитых общих местах, таких жупелах, как измельчание, отсутствие идеалов или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвинение, если оно высказывается в дамском обществе, должно быть формулировано с возможной определенностью, иначе оно не обвинение, а пустое злословие, недостойное порядочных людей. Я старик, служу уже 30 лет, но не замечаю ни измельчания, ни отсутствия идеалов и не нахожу, чтобы теперь было хуже, чем прежде. Мой швейцар Николай, опыт которого в данном случае имеет свою цену, говорит, что нынешние студенты не лучше и не хуже прежних. Если бы меня спросили, что мне не нравится в теперешних моих учениках, то я ответил бы на это не сразу и немного, но с достаточной определенностью. Недостатки их я знаю, и мне поэтому нет надобности прибегать к туману общих мест. Мне не нравится, что они курят табак, употребляют спиртные напитки и поздно женятся, что они беспечны и часто равнодушны до такой степени, что терпят в своей среде голодающих и не платят долгов в общество вспоможения студентам. Они не знают новых языков и неправильно выражаются по-русски. Не дальше, как вчера, мой товарищ, гигиенист, жаловался мне, что ему приходится читать вдвое больше, так как они плохо знают физику и совершенно не знакомы с метеорологией. Они охотно поддаются влиянию писателей новейшего времени, даже не лучших, но совершенно равнодушны к таким классикам, как, например, Шекспир, Марк Аврелий, Эпиктет или Паскаль. И в этом неумении отличать большое от малого наиболее всего сказывается их житейская непрактичность. Все затруднительные вопросы, имеющие более или менее общественный характер, например, переселенческий, они решают подписными листами, но не путем научного исследования и опыта, хотя последний путь находится в полном их распоряжении и наиболее соответствует их назначению. Они охотно становятся ординаторами, ассистентами, лаборантами, экстернами и готовы занимать эти места до 40 лет, хотя самостоятельность, чувство свободы и личная инициатива в науке не меньше нужны, чем, например, в искусстве или торговле. У меня есть ученики и слушатели, но нет помощников и наследников, и потому я люблю их и умиляюсь, что не горжусь им. И так далее, и так далее. Подобные недостатки, как бы много их ни было, могут породить пессимистическое или брончливое настроение только в человеке, малодушном и робком. Все они имеют случайный, переходящий характер и находятся в полной зависимости от жизненных условий. Достаточно каких-нибудь 10 лет, чтобы они исчезли или уступили свое место другим, новым недостаткам, без которых не обойтись, и которые, в свою очередь, будут пугать малодушных. Студенческие грехи досаждают мне часто, но эта досада – ничто в сравнении с той радостью, какую я испытываю уже 30 лет, когда беседую с учениками, читаю им, приглядываюсь к их отношениям и сравниваю их с людьми не их круга.
1: Михаил Федорович злословит. Катя слушает и оба не замечает, в какую глубокую пропасть мало-помалу втягивает их такое, по-видимому, невинное развлечение, как обсуждение близких. Они не чувствуют, как простой разговор постепенно переходит в глумление и в издевательство, и как оба они начинают пускать в ход даже клеветнические приемы.
4: «Уморительные попадаются субъекты», — говорит Михаил Федорович. «Вчера прихожу я к нашему Егору Петровичу и застаю там студиоза из ваших же медиков, третьего курса, кажется. Лицо этакое в добролюбовском стиле, на лбу печать глубокомыслия. Разговорились. Такие-то дела, — говорю, молодой человек, — читал я, — говорю, — что какой-то немец, забыл его фамилию, добыл из человеческого мозга новый алкалоид идиотин. Что ж вы думаете? Поверил и даже на лице своем уважение изобразил. Знай, мол, наших. А то на медне прихожу я в театр. Сажусь. Как раз впереди меня, в следующем ряду, сидят каких-то два. Один из насих, и, по-видимому, юрист, другой лохматый, медик. Медик пьян, как сапожник. На сцену ноль внимания. Знай себе, дремлет, да носом клюет. Но как только какой-нибудь актер начинает громко читать монолог или просто возвысит голос, мой медик вздрагивает, толкает своего соседа в бок и спрашивает, что он говорит? «Благородно?» «Благородно», — отвечает из насих. «Браво!» — орет медик. «Благородно! Браво!» Он, видите ли, дубина пьяная, пришел в театр не за искусством, а за благородством. Ему благородство нужно. А Катя слушает и смеется. Хохот у нее какой-то странный. Вздыхание быстро и ритмически правильно чередуется с выдыханиями. Похоже на то, как будто она играет на гармонике, и на лице при этом смеются одни только ноздри. Я же падаю духом и не знаю, что говорить. Выйдя из себя, я вспыхиваю, вскакиваю с места и кричу: «Замолчите, наконец! Что вы сидите тут, как две жабы, и отравляете воздух своими дыханиями? Довольно!» И, не дождавшись, когда они кончат засловить, я собираюсь уходить домой. Да уж и пора, 11 час. «А я еще посижу немножко», — говорит Михаил Федорович. «Позволяете, Екатерина Владимировна?» «Позволяю», — отвечает Катя. «Бене, в таком случае прикажите подать еще бутылочку». Оба провожают меня со свечами в переднюю, и пока я надеваю шубу, Михаил Федорович говорит: «В последнее время вы ужасно похудели и состарились, Николай Степанович. Что с вами? Больны?» «Да, болен немножко». «И не лечится», — угрюмо вставляет Катя. «Отчего же не лечитесь? Как можно так? Береженого, милый человек, Бог бережет. Кланяйтесь вашим и извинитесь, что не бываю. На днях перед отъездом за границу приду проститься. Непременно, на будущей неделе уезжаю». Выхожу я от Кати раздраженный, напуганный разговорами о моей болезни и недовольный собою. Я себя спрашиваю, в самом деле, не полечиться ли у кого-нибудь из товарищей. И тотчас же я воображаю, как товарищ, выслушав меня, отойдет молча к окну, подумает, потом обернется ко мне и, стараясь, чтобы я не прочел на его лице правды, скажет равнодушным тоном: «Пока не вижу ничего особенного, но все-таки, коллега, я советовал бы вам прекратить занятия. Это лишит меня последней надежды». У кого нет надежд? Теперь, когда я сам ставлю себе диагноз и сам лечу себя, временами я надеюсь, что меня обманывает мое невежество, что я ошибаюсь и насчет белка и сахара, которые нахожу у себя, и насчет сердца, и насчет тех отеков, которые уже 2 раза видел у себя по утрам, Когда я с усердием ипохондрика перечитываю учебники терапии и ежедневно меняю лекарства, мне все кажется, что я набреду на что-нибудь утешительное. Мелко все это. Покрыто ли небо тучами или сияют на нем луна и звезды, я всякий раз, возвращаясь, гляжу на него и думаю о том, что скоро меня возьмет смерть. Казалось бы, в это время мысли мои должны быть глубоки, как небо, ярки и поразительны. Но нет. Я думаю о себе самом, о жене, Лизе, Гнекере, о студентах, вообще о людях. Думаю нехорошо, мелко, хитрю перед самим собою, и в это время мое миросозерцание может быть выражено словами, которые знаменитый Аракчеев сказал в одном из своих интимных писем: «Все хорошее в свете не может быть без дурного и всегда более худого, чем хорошего». То есть все гадко, не для чего жить, а те 62 года, которые уже прожиты, следует считать пропащими. Я ловлю себя на этих мыслях и стараюсь убедить себя, что они случайны, временны и сидят во мне неглубоко. Но тотчас же я думаю, если так, то зачем же каждый вечер тебя тянет к тем двум жабам? И я даю себе клятву больше никогда не ходить к Кате, хотя и знаю, что завтра же опять пойду к ней. Дергая у своей двери за звонок и потом, идя вверх по лестнице, я чувствую, что у меня уже нет семьи и нет желания вернуть ее. Ясно, что новые аракчеевские мысли сидят во мне не случайно и не временно, а владеют всем моим существом. С больною совестью, унылый, ленивый, едва двигая членами, точно во мне прибавилось 1000 пудов весу, я ложусь в постель и скоро засыпаю, а потом бессонница. Наступает лето, и жизнь меняется. В одно прекрасное утро входит ко мне Лиза и говорит шутливым тоном: «Пойдемте, ваше превосходительство, готово». Мое превосходительство ведут на улицу, сажают на извозчика и везут. Я еду и от нечего делать читаю вывески справа налево. Из слова «трактир» выходит «Риткарт». Это годилось бы для баронской фамилии. Баронесса Риткарт. Далее еду по полю мимо кладбища, которое не производит на меня ровно никакого впечатления, хотя я скоро буду лежать на нем. Потом еду лесом и опять полем. Ничего интересного. После 2-часовой езды мое превосходительство ведут в нижний этаж дачи и помещают его в небольшой, очень веселенькой комнатке с голубыми обоями. Ночью по-прежнему бессонница, но утром я уже не бодрствую и не слушаю жены, а лежу в постели. Я не сплю, а переживаю сонливое состояние, полузабытье, когда знаешь, что не спишь, но видишь сны. В полдень я встаю и сажусь по привычке за свой стол, но уже не работаю, а развлекаю себя французскими книжками в желтых обложках, которые присылает мне Катя. Конечно, было бы патриотичнее читать русских авторов, но, признаться, я не питаю к ним особенного расположения. Исключая 2-3 стариков, вся нынешняя литература представляется мне не литературой, а в своем роде кустарным промыслом, существующим только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его изделиями. Самое лучшее из кустарных изделий нельзя назвать замечательным и нельзя искренне похвалить его без «но». То же самое следует сказать и о всех тех литературных новинках, которые я прочел в последние 10-15 лет. Ни одной замечательной и не обойдешься без «но». Умно, благородно, но не талантливо. Талантливо, благородно, но не умно. Или, наконец, талантливо, умно, но не благородно. Я не скажу, чтобы французские книжки были и талантливы, и умны, и благородны, и они не удовлетворяют меня. Но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества — чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своей совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно теплое отношение к человеку.
3: Четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности. Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и так далее. Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется, а стало быть, нет и творчества. Все это относится к так называемой изящной словесности. Что же касается русских серьезных статей, например, по социологии, по искусству и прочее, то я не читаю их просто из робости. В детстве и в юности я почему-то питал страх к швейцарам и к театральным капельдинерам, и этот страх остался у меня до сих пор. Я и теперь боюсь их. Говорят, что кажется страшным только то, что непонятно. И в самом деле очень трудно понять, отчего швейцары и капельдинеры так важны, надменны и величаво невежливы. Читая серьезные статьи, я чувствую точно такой же неопределенный страх. Необычайная важность, игривый генеральский тон, фамильярное обращение с иностранными авторами, умение с достоинством переливать из пустого в порожнее – все это для меня непонятно, страшно, и все это не похоже на скромность и джентльменский покойный тон, к которым я привык, читая наших писателей-врачей и естественников. Не только статьи, но мне тяжело читать даже переводы, которые делают или редактируют русские серьезные люди. Чванный, благосклонный тон предисловий, изобилие примечаний от переводчика, мешающих мне сосредоточиться, знаки вопроса и сик в скобках, разбросанные щедрым переводчиком по всей статье или книге, представляются мне покушением и на личность автора, и на мою читательскую самостоятельность. Как-то раз я был приглашен экспертом в окружной суд. В антракте один из моих товарищей-экспертов обратил мое внимание на грубое отношение прокурора с подсудимым, среди которых были две интеллигентные женщины. Мне кажется, я нисколько не преувеличил, ответив товарищу, что это отношение не грубее тех, какие существуют у авторов серьезных статей друг к другу. В самом деле, эти отношения так грубы, что о них можно говорить только с тяжелым чувством. Друг другу и к тем же писателям, которых они критикуют, относятся они или излишне почтительно, не щадя своего достоинства, или же наоборот, третируют их гораздо смелее, чем я в этих записках и мыслях своего будущего зятя Гнекера. Обвинение в невменяемости, в нечистоте намерений и даже во всякого рода уголовщине составляют обычное украшение серьезных статей. А это уж, как любят выражаться в своих статьях молодые врачи, ультима ратио. Такие отношения неминуемо должны отражаться на нравах молодого поколения пишущих, и поэтому я нисколько не удивляюсь, что в тех новинках, какие приобрела в последние 10-15 лет наша изящная словесность, герои пьют много водки, а героини недостаточно целомудрены. Я читаю французские книжки и поглядываю на окно, которое открыто. Мне видны зубцы моего палисадника, 2-3 тощих деревца, а там дальше за палисадником дорога, поле, потом широкая полоса хвойного леса. Часто я любуюсь, как какие-то мальчик и девочка, оба беловолосые и оборванные, карабкаются на палисадник и смеются над моей лысиной. В их блестящих глазенках я читаю: «Гляди, плешивый!» Это едва ли не единственные люди, которым нет никакого дела ни до моей известности, ни до чина.
4: Продолжение следует.
2: Радио «Образ». Все образуется.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Есть такая притча. В одном селе жила семья из 100 человек. В ней царила особая атмосфера мира, согласия и взаимопонимания. Никогда здесь не ссорились и не ругались. Этот слух дошел до правителя страны. Решил он проверить, так ли это на самом деле. Приехал правитель в село, нашел главу семьи и спросил о том, как ему удается сохранять гармонию между близкими людьми. Старик взял лист бумаги, долго на нем писал, а потом вручил его правителю. На бумаге было начертано 3 слова: «любовь», «терпение» и «прощение». «И это все?» – удивился правитель. На что старик ответил: «Да, это основа не только хорошей семьи, но и мира в целом». Игумен Мельхиседек Артюхин писал, что семья стоит на 5 столпах, и самый первый столб – это уважение к супругу. Многие женщины хотят быть первыми в семье, однако Богом заложена другая иерархия, подчеркивает он. Основная ответственность за семью возложена на мужа. Поэтому жена должна уважать его мнение и прислушиваться к нему. Второй столб. В жизни нужно учиться уступать друг другу. Кто уступает, тот больше приобретает, по слову Амвросия Оптинского. Умение найти в себе ошибку при конфликте в семье – это беспроигрышный вариант. Слабый ищет виноватого, сильный ищет Бога. Третий столб – это доброта. Умение благодарить за то доброе, что делают тебе твои близкие люди. Сначала мама, бабушка, другие родственники, а затем твой муж или жена. Нужно понять, что любовь – это не долг, а жертва. Четвертый столб – это долготерпение. И на это нужно настраиваться заранее, если хотите, чтобы в семье были мир и счастье. Готового супруга не бывает. Такими становятся в процессе совместной жизни. И, наконец, пятый столб – это доверие и верность. Страстотерпица Александра Федоровна Романова, супруга Николая II, считала, что основой семьи является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. В ее дневниках сохранилась такая запись. «Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности привычек, вкуса, темперамента, о которых вторая половина и не подозревала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что будут вечные безнадежные конфликты. Но терпение и любовь преодолевают все, и две жизни сливаются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую, и эта жизнь будет продолжаться в мире и покое.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Село Ивановское в Дивеевском районе Нижегородской области – это Дивеевское благочиние Нижегородской епархии. И главная достопримечательность этого села – храм в честь усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Храм старинный, в этом году у него важная дата – церкви 160 лет. Мы побывали в этом храме, поговорили с настоятелем и с прихожанами. Подробности в этом репортаже. Много пережило само село Ивановское. Многое пережил и этот храм. В суровые советские годы в 1937 году церковь закрыли. Богослужения здесь возобновились только в апреле 1994 года. У храма три престола. Главный в честь усекновения главы святого Иоанна Предтечи, правый – в честь архангела Михаила и всех небесных сил бесплотных, а левый – в честь всех святых. Чуть больше трех лет настоятелем здесь иерей Антоний Белов.
2: Сам храм был построен и освящен в 1866, в этом году 160 лет. И так Господь управил, что именно вот в этом году мы закончили вот и центральную часть в четвереке ремонт косметический. И вот первую службу мы послужили на усекновение главы на Предтечи в центральном алтаре, который вот уже иконостас покрасили в такой бордовый цвет, как раз цвет облачения, вот это торжественный праздник.
1: Храм построен в камне, а изначально он был когда-то деревянным. Когда смотришь на церковь, заходишь внутрь, ощущается какая-то торжественная величественность. Эффектные, как бы слегка вытянутые вверх купола серебряного цвета. Интересная старинная кирпичная кладка. На фотографиях, которые сделаны с высоты птичьего полета, на фоне красивой сельской природы средней полосы России, храм этот смотрится очень эффектно. Красивый храм. Он разделен на летний и на зимний.
2: Вот это вот алтарь в честь архангела Михаила, и в основном богослужения совершаются здесь. Вот. И опять же предстательство небесного воинства, чтобы никакая нечистая сила не подходила. Сам архангел Михаил денницу сатану низверг в гиену огненную. Вот тоже школьникам говорим, хотите, чтобы за вас заступились? Вот можно прийти и попросить заступничество.
1: И ребята внимают советам батюшки. Это ученики местной школы, они часто приходят в церковь. А священник Антоний Белов тоже бывает у них в школе, проводит беседы. В центральном пределе храма красный иконостас и красная дорожка. Это не просто так, это символ пролитой мученической крови Крестителя Господня и высшей жертвенной любви к Богу. На стенах росписи. Они, кстати, тоже старинные. Остались с прежних времен. Многое внутри утрачено, но многое и удалось сохранить. А главное, сохранился и сам храм. Помог в этом Господь, молитва местных жителей и их конкретные дела. Вот что рассказала одна из прихожанок, Надежда.
3: Вот когда в 1937 году храм-то закрыли, и его хотели как вот в соседнем селе в Березне взорвать. И у нас местный житель, мужчина, Иван, его вот звали, по уличному Рыжов. Он ездил в Москву и отстоял наш храм.
1: В церкви пристроена красивая стройная колокольня, довольно высокая. Если на нее подняться, видно всю округу. Но главное, что на всю вот эту округу звучит регулярно теперь дорогой сердцу колокольный звон. Сейчас мы слышим, как на колокольне пробует свои силы маленький мальчик. Его зовут Ваня, Ваня Бородулин. Он местный. И пока еще только учатся звонить в колокола. По его словам, идея быть звонарем ему очень нравится. Отец Вани – Максим Бородулин. Он читает на клиросе, занимается хозяйственными делами. Сын любит не только в колокола звонить, но и на службы ходить и своему отцу помогать. Староста храма в честь усекновения главы святого Иоанна Предтечи Зинаида Катишова. Она тоже местная. Она очень хорошо помнит годы забвения, когда церковь эта была поругана и отдана на растерзание.
4: Когда я росла, там был склад зерновой. А здесь клуб сделали. Когда я в школе училась, сюда нас загоняли. Вот сейчас, где там сцена была, загоняли нас. А мы боялись сначала. Сначала боялись заходить, а потом привыкли и стали ходить в клуб.
1: Однако времена поменялись. Наступил в 90-е годы в жизни храма новый этап.
4: Ну, помогать ходили. Весь храм вытаскивали. А потом, когда открыли храм, сначала служили в летнем. Камин стоял, ничего не было, утопления не было. А потом стали вот сюда переходить. Чистили, конечно, и подполье, все чистили, все убирали.
1: Местные понимают, что церковь – это не только стены, крыша и пол. Церковь – это еще и люди. Люди, которые сейчас составляют дружный приход. Их трудами и молитвами сделано уже много. Но многое из работы по восстановлению еще впереди. И очень ценно, что кое-что уцелело. Например, старинные фрески.
2: Владыка митрополит благословляет к фрескам относиться бережно, консервировать, сохранять. Составляем списки, составляем определенные графики, когда это будет возможно. Потому что храмов с такими вот поврежденными фресками много. И, конечно, в планах есть, мы поэтому их и не закрасили, мы хотим их восстановить, чтобы вот исторический облик и те образы, на которые молились деды, прадеды, ну вот, наверное, когда-нибудь милостью Божией проявится яркими красками.
1: Вот такой он храм в честь усекновения главы Иоанна Предтечи. Вот такое оно село Ивановское. По этому храму, и пускай после 160 лет, после его появления на Дивеевской земле, будет слышен этот дивный колокольный звон. Пусть здесь звучит молитва. Веки вечные. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: Радио «Образ». Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
5: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах радио «Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
6: Сладкий сон.
5: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
0: Слушайте «Радио Образ». Вы все на 95.8 FM.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Огород без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире у нас садово-огородная рубрика, и я хочу поговорить о малине. Все вы, наверное, знаете, что существует малина ремонтантная и малина обыкновенная. Для тех, кто не знаком немножко с этим термином, я напомню, что ремонтантные сорта – это такие, которые могут плодоносить не один раз в сезон. У нас обычная малина с вами дает урожай в середине лета, в июле, а вот ремонтантные сорта, они начинают плодоносить в августе и продолжают в сентябре и даже в октябре. Вот очень часто агротехника этой малины выполняется совершенно неправильно нашими садоводами. Дело в том, что у малины двулетние побеги. Один побег за лето вырастает, он совершенно зелененький и не дает плодов. Это у обычной малины. Он зимует и на следующий год только дает урожай. У ремонтантной малины точно так же все происходит. Тоже у нее двулетние побеги, но не успевает у нас созреть два урожая. Мы живем в зоне рискованных земледелий, лето короткое, и два урожая, то есть на прошлогодних побегах и на однолетних побегах у ремонтантной малины не успевает созреть. Поэтому в наших краях ремонтантную малину выращивают в так называемой однолетней культуре. Что это значит? То есть у нее в зиму надо срезать все побеги.

0: То есть ничего не оставлять. Пенечки только совсем-совсем крохотные, чтобы только до земли ее срезать, как у вас секатор там захватит. И в таком виде у вас малина уходит в зиму, ремонтантные сорта. На следующий год что происходит? Вырастает вот этот вот однолетний побег. Никакие прошлогодние побеги ему уже не мешают, его не затеняют, не отнимают у него питание. Он растет мощным, сильным и раньше начинает давать урожай. То есть не в сентябре, а в августе, и более полной происходит отдача урожая. То есть, дорогие друзья, если у вас в саду растет ремонтантная малина, то ее нужно обрезать полностью и никаких однолетних побегов у нее не оставлять.
1: Ошибки садоводов.
0: Поговорим об ошибках, которые связаны с уходом за малиной. Вы, наверное, знаете, что малина любит, когда у нее корни прикрыты какими-то органическими материалами. И даже существует такая фраза, что под малину надо нести весь органический мусор, весь растительный мусор, что у нас есть с вами в саду. То есть остались там какие-то растения цветущие, например, это бархатцы, еще какие-то однолетние цветы, мы их несем туда. От флоксов мы обломали вот эти вот стебелечки, тоже туда их можно. От кабачков, листья, все под малину. То есть чем у нее больше вот этот вот мульчирующий слой в корнях, тем ей лучше. Но, дорогие друзья, я вот всех призываю, никогда не несите туда остатки от капусты. Я вижу вот в садах, и капусту несут туда, и даже помидорную ботву. Ни в коем случае этого не делайте, потому что эти растения, и помидорки наши, и капуста, они часто очень болеют многими грибковыми заболеваниями. Существует такое опасное заболевание у капусты, как кила. Она живет в почве до 5 лет и свободно распространяется и с инструментом, и на ногах распространяется. Поэтому только чистенькие остатки, на которых нет поражений каких-то грибковых, можно складывать под малину.
1: Огород без хлопот. Добрая песня на радио «Образ». Песня.
2: «Снится мне деревня».
1: Автор.
2: Слова Леонид Дербенев. Музыка Борис Емельянов.
3: В 1987 году песня «Снится мне деревня» впервые прозвучала в эфире в исполнении Сергея Беликова. Эта композиция сразу же стала хитом, а на Беликова обрушилась всесоюзная слава. Его имя узнали даже те, кто до этого не сталкивался с творчеством исполнителя. На профессиональную сцену Беликов пришел в 1971 году. Он был музыкантом и солистом в таких популярных коллективах, как «Веселые ребята», «Аракс», «Самоцветы». 70-е годы были весьма удачными в карьере Беликова. Он сотрудничал с такими известными авторами, как Пахмутова, Добрынин, Антонов и другими. К середине 80-х Беликов решил начать сольную карьеру. Песня «Снится мне деревня» открыла перед ним новые возможности. Интересно, что Леонид Дербенев, написавший стихи к песне, был коренным москвичом, и многие удивлялись, почему он воспел в своих стихах деревню. Но оказывается, что предки поэта многие годы жили в деревне, и отец Дербенева не раз просил его написать песню именно о деревне. В год написания этой песни Дербенев принимал участие в съемках одной из музыкальных программ. Съемки эти проходили в окрестностях Владимира, и вот прогуливаясь и рассматривая местные красоты, участники съемок наткнулись на полуразрушенную церквушку. Дербенев с удивлением понял, что знает эту церковь. Он видел ее на старинных семейных фотографиях. Как оказалось, именно в этой церкви когда-то венчались бабушка и дед поэта. Вскоре Леонид Петрович построил дом в том месте, где когда-то жили его предки, а на свет появилась чудесная песня о деревне.
2: Исполняет Сергей Беликов.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Сейчас нельзя представить дом, в котором нет подушек. От тех, на которых мы спим, до декоративных. С древних времен они являются синонимом отдыха и комфорта. От подушки зависит наше самочувствие. Неудобная или неправильная подушка может стать причиной проблем со здоровьем, например, головной боли. История подушки восходит к 7-му тысячелетию до нашей эры. Так в древней Месопотамии их делали из камня. Разумеется, не для того, чтобы на них лежать. С их помощью предотвращали попадание насекомых в рот, нос и уши во время сна. Само собой, каменные подушки могли позволить себе только очень богатые люди. Особое значение придавалось подушкам в Древнем Египте. Считалось, что голова – место духовной жизни. Она требует особого, бережного отношения. Подушки делали из мрамора, слоновой кости, керамики, камня или дерева. После смерти человека ему под голову клали подушку, чтобы злые духи держались подальше. Кроме того, форма подушки позволяла сохранить прическу. А в Древнем Китае подушки делали из камня, дерева, бамбука, бронзы, фарфора и нефрита. На них наносили изображения людей, животных или растений. Считалось, что материал подушки влияет на человека. Так, нефритовая подушка способствует повышению интеллекта. При этом пользу приносят только жесткие подушки, а мягкие, наоборот, лишают человека энергии. Первыми комфорт от использования мягкой подушки оценили древние римляне и греки. Они начали использовать ткань, которую набивали мягкими материалами, такими как хлопок, тростник или солома. Зажиточные люди могли позволить себе перья. В Греции подушки красили, украшали различными узорами, превратив в предмет интерьера. Их набивали шерстью животных, травой, пухом и перьями птиц, а наволочку изготовляли из кожи или ткани. В XIX веке, с началом промышленной революции, подушка стала обычным явлением почти в каждом доме. Они стали более доступны благодаря массовому производству и технологическому прогрессу. Во времена викторианской эпохи в Англии подушки превратились в декоративные элементы для диванов и стульев. Современные подушки изготавливаются из различных материалов. Наперник обычно производят из хлопка или полиэстера, а в качестве наполнителя используют хлопок, перо, шелк или овечью шерсть.
2: Интересный факт.
1: Отдельно стоит упомянуть ортопедические подушки. Они препятствуют деформации шейного отдела позвоночника в положении лежа. Такие подушки применяются во время сна и отдыха с лечебной и профилактической целью. Срок жизни подушки составляет, как правило, до 5 лет. Подушка перестает выполнять возложенные на нее функции, как только утрачивает начальную пышность и становится плоской. Тогда ее следует заменить.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Вы слушаете повтор программы «Утро» на «Радиообраз».
4: Добрый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
5: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
6: Доброе утро, здравствуйте.
5: Доброе утро.
2: Доброе утро на «Радиообраз».
7: Каждый ошибается в зависимости от своей пристрастности. Вглядись в ошибки человека, познаешь степень его человечности. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это «Утро» на «Радиообраз». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утреннем эфире сегодня Ирий Дионисий Чубиряев. Доброе утро, отец Дионисий.
8: Доброе утро, здравствуйте.
7: Отец Дионисий, сегодня знаменательный день. Мы вспоминаем сразу нескольких святых, как, собственно, это бывает каждый день в контуре церкви. Но сегодня особенно хочется проговорить и про Иоанна Шанхайского, величайшего миссионера современности.
8: Да.
7: И вообще про Феофана Милостивого, потому что Феофанов день – народный праздник, и почитается память в народной традиции очень активно именно Феофанова дня.
8: Вот всегда, когда говорят про народные праздники, мне так немножечко грустно. Так бы хотелось, чтобы это был действительно народный праздник, чтобы народ наш вспомнил.
7: Народно-церковный,
8: да,
7: праздник,
8: потому что да нет, ну как бы народа нет того уже, который бы это праздновал. И вот, ну, конечно, хотелось бы, чтобы это действительно снова был праздник народный, потому что это прекрасный образец того, как действительно по-настоящему можно быть человеком милостивым и при этом не обязательно уходить в какие-то там великие подвиги. Вот, это действительно прекрасный образец того, как может и, наверное, даже должен жить человек. Но вот увы, мы как-то ушли немножечко от таких вот традиций правильных, потому что вот, ну, вы верно сказали, да, это был праздник народный.
7: Mm-hmm.
8: Это был действительно день, который отмечали, ну, как бы, да, вот такой вот некое, не день, который отмечали каким-то праздником, а это скорее, ну, такая...
7: День, который проводили радостно, и было принято помогать нуждающимся, доделывать осенние работы, завершать их. И вот еще и чествовали как раз Феофана Милостивого. И Милостивым его не просто так ведь прозвали, а по поводу.
8: Да. Вот очень бы хотелось, чтобы у нас снова такие вот в жизни, ну, что ли, зарубочки в течение нашего года были, и снова мы обращались к каким прекрасным примерам. Жил преподобный Феофан Милостивый в сирийском городе Газы. И, собственно, вот...
7: И он прославился необычайным милосердием, да?
8: Да, помогал ближним. Даже более того, он помогал немножечко сверх своих возможностей. Человек он был изначально достаточно состоятельный, но все свое состояние, собственно, вот так вот промотал. Но вот таким
7: он
8: очень...
7: промотал или раздал нищим?
8: Вот промотал очень интересным и необычным способом. Он как раз, да, все это раздал нищим. То есть можно потерять все различными путями, можно играми, можно всевозможными пристрастиями, а можно помощью ближним.
7: Да, и оставшись в полной нищете, он прожил еще и тяжелые испытания, был испытан, ну, то есть тяжкой болезнью, его тело покрылось гнойными ранами, источало смрад, но святой все терпел с благодарностью Господу.
8: Да. При этом был он женатым человеком, то есть это не какой-то там вот монах-отшельник, это самый обычный житель города. И здесь тоже такая история. У него была жена, естественно, очень сильно переживала, очень так вот, ну как бы муж болеет тяжело, скорее всего, при смерти. И вдобавок еще такой момент, что ли, когда святой умирал, была буря. Такая прям страшная буря, дождь, ливень. И жена его скорбела, что вот как это самое, мужа даже не похоронишь. Потому что, напоминаю, что традиция хоронить на третий день, она появилась у нас, если я не ошибаюсь, со времен Петра Первого. Вот ввели эту традицию. До этого хоронили сразу же, на первый день. И, соответственно, здесь вот женщина переживала, потому что, что называется, ну, мужа не похоронишь даже по-человечески, да, если он действительно сейчас почиет, то как вот сделать? Ведь у нас же тоже с этим связано очень много различных таких, ну, поверий, что ли, и люди очень так трепетно относятся к тому, чтобы похоронить вот именно на третий день, ни раньше, ни позже. Если там вдруг где-то что-то бывает, там задерживают, и прямо люди прям звонят в панике, вот как же так, у нас придется там, например, похороны на четвертый, на пятый день, все-все, батюшка, что все пропало, что делать, куда бежать, вообще там как быть теперь, все. Вот. Ну, здесь то же самое, та же самая ситуация. И в равной мере она, в принципе, ну, такая не очень важная, это, на самом деле, ситуация. Просто, ну, обычное такое вот женское беспокойство. Ну, бывает, ничего. Вот. И, соответственно, умирающий Феофан свою супругу утешает. «Не плачь», — говорит жена. До сих пор продолжалось испытание, но вот наступит помилование от милосердного Бога, ибо в час моей кончины прекратится по воле Божией буря. И, собственно, так и случилось. Когда святой почил, наступила тишина, буря улеглась, природа успокоилась. Вот. Но даже более того, чудо продолжилось. Как продолжалось испытание Божие, так продолжалось потом и чудо Божие. Потому что тело святого Феофана полностью очистилась от ран, и если раньше, ну, буквально находиться рядом с ним было невозможно при его жизни, потому что смрад источало его тело, то вот после его кончины, наоборот, люди ощущали такое благоухание. Ну, вот такое чудо Божие в ответ на чудо жизни человека, потому что человек действительно всего себя, всю свою жизнь отдал ближним. Прекрасный пример и прекрасный повод, ну, немножечко сделать этот праздник снова народным и снова как-то вот об этом вспоминать, что ли, почаще.
7: А перекликается ли как-то этот сюжет жизни преподобного Феофана с сюжетом книги Иова? Также Иов уже тоже жил с благодарностью ко Господу и спокойно переживал все, что с ним происходило. Единственная только разница в том, что Иов вызывал Бога на такую определенную беседу,
8: суд, ну, на суд, буквально, на, да,
7: дуэль, да, даже, может быть, в некотором, да, смысле. А преподобный Феофан, то он просто безропотно все терпел.
8: Да, здесь вообще, вне всякого сомнения, любой человек в подобной ситуации, он вспоминает, конечно же, Иова, и вспоминает абсолютно правильно. Потому что это действительно великая история утешения от Бога, и великая история, которая показывает, что Бог никогда не далек от человека, он всегда слышит. И, естественно, если людям в Ветхом Завете это было непонятно и не близко, и вообще книга Иова, она парадоксальна тем, что, несмотря на то, что она вообще-то по времени, она самая древняя по времени написания, но при этом она говорит буквально вот об этой новозаветной радости, когда Бог тебя слышит и когда Бог с тобой разговаривает. То есть в чем было утешение Иова? Не в том, что Бог пришел ему и объяснил там, значит, что, как и почему происходит. Вот ты болеешь, потому что ты там в детстве там комара прихлопнул и на муравья наступил. Вот я тебе за это мстю. Как у нас зачастую вот люди думают, что вот мне сейчас там болезнь послали за что-то. Это вот мне боженька там, вот я вот в детстве там конфетки там украл там из коробки там вот. И сейчас вот боженька мстит мне за этот тяжкий грех. Вот. Я не знаю, как люди представляют себе при этом, что этот бог есть любовь. Для меня это крайне сложно. Я как бы пользуюсь вот именно вот историей Иова. Не бог посылает нам скорби, Бог иногда допускает нам скорби, но в этих скорбях он вместе с нами. И самое, повторюсь, главное утешение для Иова в том, что Бог его слышит, и в том, что Бог разговаривает с ним как с равным. Он не является в громе и молнии и говорит: ну давай, вот хоть хотел ты со мной, значит, там судиться, вот я тебя сейчас засужу, и засуживает. И такого, такой Бог не недостоин ни поклонения, ни веры. Это Бог такой вот своей собственной справедливости и права сильного. Мы не в такого Бога верим. А как раз Бог Иова — это Бог, который отвечает на вопрошание человека. И, естественно, для человека новозаветного, как святой Феофан, было естественно знать подобную историю, во-первых, а во-вторых, понимать, Бог близок, Он всегда рядом. И вот эти испытания, которые выпадают на твою долю, это не наказание тебе за что-то, а это умножение твоей награды, когда Бог дает тебе возможность проявить себе еще. То есть ты проявлял себя именно как такой вот благотворитель, ты там, значит, занимался чем-то внешним, а каков ты внутренне? Потому что человек действительно может даже и помогать, и много чего делать хорошего и доброго, но это будет не просто для того, чтобы там как-то вот действительно помочь, а кто-то это делает на показ, кто-то вот больше, ему даже важны не деньги, ему важна там слава, которую он получает, он, пусть он раздаст все, зато все люди потом будут ходить и говорить, вот смотри, какой молодец, вот это вот прям великий человек. А что у тебя внутри при этом? Поэтому Господь дает ему возможность проявить и увидеть себя настоящим. Вот ты внешне, ты молодец, ты действительно раздаешь все, ты действительно вот такой вот благотворитель. А кто ты внутри? Если у тебя самого коснется нищета, если тебя самого коснется какие-то проблемы, вот болезни тяжкие, что ты проявишь? Потому что человек зачастую в такой ситуации, особенно если тяжкая болезнь, он проявляет внутри себя ропот, гнев, обиду на Бога и многое-многое другое. А здесь действительно человек, который не просто раздавал вещи, а при этом, видимо, каждое подобное действие сопровождалось определенной внутренней работой. Зачем я это все делаю? Поэтому, да, это действительно прекрасный пример, повторюсь, самого обычного человека, мирянина, который жил в семье, который жил в обычном городе, но при этом стал святым.
7: Но в народе Феофана прозвали милостивым не только в память о добрых делах святого. Обычно в этот день на землю возвращалось тепло, как будто преподобный укрывал ее своим кафтаном. Ночью выходили смотреть на звезды, чтобы предсказать погоду. На Феофана охотники отправлялись на охоту, чтобы добыть именинного зайца. И если охота была удачной, день заканчивался застольем и охотничьими байками.
8: Ну, как
7: такие
8: бы это
7: красивые
8: такая
7: традиции, да, вот это те самые крестьянские, о которых мы говорили, которые уже как будто бы сейчас не актуальны, но можно, может быть, на зайца поохотиться в каком-нибудь продовольственном магазине. Да. А вообще, в день Феофана Милостивого желательно помогать нуждающимся, уделять внимание тем, кто действительно, может быть, ценит чужое внимание, в том числе полезно проводить время с близкими, отказавшись от шумных вечеринок, массовых мероприятий, именно посвятить вот этому полезному, качественному общению, например, свой вечер. Отец Дионисий, а как можно полезно и качественно провести вечер в кругу семьи? Ведь обычно, как правило, это либо кинопросмотр какой-то, либо, ну, насчет совместных обедов тут уже сомнительно, потому что все приходят в разное время с разной степенью оголодания.
8: Ну да. Ну, знаете, наверное, хорошо бы, чтобы все-таки, наверное, отец семейства, глава семьи, должен бы, например, сказать и рассказать вот об истории такого святого. Вообще есть такой момент в Писании, где сказано «женщина в церкви да молчит». И на основе вот этой цитаты там дальше начинается вот это, что вот женщине вообще ничего нельзя в церкви, ну и так далее, и так далее. Если почитать так немножко повнимательней, о чем идет речь, там буквально апостол просит, чтобы женщины в церкви не разговаривали, когда идет служба. И если даже их беседы, ну, как бы какие-то как бы благочестивые, то есть, ну, слышно плохо, вот хочется услышать, что там происходит, о чем говорит апостол, как там вот... Я очень прекрасно это понимаю. Вот, когда ты вроде бы пытаешься что-то говорить, а там люди, сидящие сзади, которые тебя не очень, может быть, слышат, они начинают переспрашивать. И в результате перестают слышать уже средние ряды, потом уже и передние ряды, потом, в конце концов, все это глохнет в шуме и болтовне. Поэтому апостол просит: женщины, не разговаривайте, пожалуйста, в церкви. А если вам что-то непонятно, как там идет продолжение, то дома спрашивайте у своих мужей. Вот это вот большая ответственность мужчин, которую мужчины как-то забыли, потому что мы перестали, наверное, вдумчиво читать Писание. Вот. А все-таки наша задача, прежде всего, это если ты что-то узнал в церкви, если ты что-то узнал о Боге, значит, ты должен пойти и научить этому свою семью. Ты за это ответственен. И, наверное, вот как проводить вечер. Если ты что-то узнал, если ты что-то понял, поделись со своей семьей. Ты, в конце концов, да, мы народ священства. И задача священника — нести Слово Божие. Задача любого священника — проповедовать. Ну, худо ли, бедно ли, но это так. Я все вспоминаю...
7: Так, а если не священник, тогда глава семейства, то как ему быть?
8: Так вот, я говорю, что мы все народ священства. То есть, если задача священника в церкви говорить, то задача мужчины в семье, как он же тоже глава церкви, да, семья — это малая церковь. Вот его задача, он священник в своей малой церкви, вот он тоже должен говорить. Если нет какого-то дара, там, слова, там, какого-то, там, ну, хоть как-то, хоть что-то промычит, и то будет хорошо.
7: Ну, вот, может, скажет, а не промычит.
8: Ну, да, может, скажет. Угу. Я все вспоминаю прекрасного батюшку почившего, отца Валерия Порусова, который говорил, что поп не говорящий, как собака не лающая. Вот, бестолковый там, да, зачем он тогда? Вот, можно то же самое сказать про мужчину, который вот не говорит в своей семье, и там вот что-то пришел, я там, я устал, я там телевизор включу, и все, вот прям отдых. Вот, все-таки нужно семью-то наставлять, и живешь-то ты ради семьи, не ради того, чтобы зарплату принести, а ради того, чтобы там детей воспитать, например, чтобы жене помочь, например. Помочь не только посуду помыть, можно и по-другому помочь. Вдохновить, поговорить, уже хорошо. Вот.
7: Ну, вообще, если продолжать тему преподобного Феофана, перед его иконой молятся с различными просьбами, включая просьбу об укреплении веры, вере, наставлении на истинный путь, исцелении недугов, избавлении от искушений, о милосердии, сострадании и материальном достатке. Молитва должна быть искренней, идти от чистого сердца. И вообще есть приметы тоже, которые сомнительно вообще работают, на самом деле, учитывая изменения климата. Но, тем не менее, в день Феофана Милостивого, если с вишни листья не опали, то выпавший снег растает. А восточный вечер предвещает холодную зиму. Если вечером или утром появляется туман, то заморозков в ближайшее время не будет, а погода будет стоять теплая и солнечная. Звездные ночи, осень будет засушливой, а следующий год урожайный.
8: Ну, можно просто посмотреть прогноз погоды. Вот и будет вам счастье. Ну, я, опять же, к таким вещам отношусь немножко настороженно, потому что, как-то мы уже говорили, что сейчас вот эти вот народные такие как бы...
7: Предметы,
8: да, ну, народные, опять же, ну, весьма и весьма в кавычках. Вот мы говорим народные, ну, как бы мы тоже народ. Вот у нас как бы народные приметы какие? Там, если тебе надо что-то распечатать, то принтер работает плохо, да, и, скорее всего, печатать не будет или зажует бумагу. Вот, пожалуйста, народная примета. Вот, поэтому у нас как бы народ поменялся, поэтому вот эти все приметы, они как бы, ну, так вот, приятная память. А почему я настороженно к этому отношусь? Потому что, опять же, эти же приметы очень часто используют там всякие неуязычники. И об этом говорят очень часто и много. Поэтому, как бы, ну...
7: Аккуратнее.
8: Да, наше дело не приметы, наше дело учиться у преподобного Феофана Милостивого милосердию и терпению перед Богом.
7: Отец Дионисий, а можно ли сказать, что Феофан Милостивый был определенной степенью, ну, такой миссионер, который не проповедовал, но нес вот эту свою миссию и показание, показательство того, что Бог есть любовь, просто своей жизнью?
8: Вообще, это евангельский принцип, потому что, когда ученики Иоанна Крестителя пришли к... Ну, вот они говорили, да, с Иоанном, и Иоанн им однажды показал, что вот, смотрите, вот видите, вот идет человек, вот это есть тот самый Агнец, который возьмет на себя грехи мира. И ученики Иоанна пошли к этому человеку, подходят и говорят: «Равви, где ты живешь? Да, учитель, где ты живешь?» И он отвечает им: «Ну, придите, посмотрите». Он не начинает им проповедовать. Он просто приглашает посмотреть, как он живет. С этого началось Евангелие, собственно говоря. С этого началась история всей церкви. С учеников, которые просто пришли посмотреть, где живет Иисус. И вот, в принципе, Евангелие для очень многих людей, оно может начаться именно так. Когда они просто посмотрят на то, как мы живем, что мы делаем. Поэтому да, конечно, я думаю, что жизнь Иоанна Милостивого, она была Евангелием для очень многих. Да, Евангелием, то есть благовестием. То есть вот так можно жить. И да, может быть, вот именно святой Иоанн там прославился, там, да, действительно вот так, что мы, даже мы его сейчас помним спустя там сотни и сотни лет. Но, возможно, рядом с ним были еще люди, которые вдохновились, которые сказали, ну, надо же, вот, вот есть прям человек необычный, я тоже попробую, я тоже хоть немножечко, но буду там творить милостыню побольше. И таким образом, может быть, вот какая-то маленькая часть там планеты, да, нашей огромной, она вот жила в чуть большей любви, чем все остальные. Вот, по сути, в этом и есть смысл такой жизни, да, когда ты делаешь не только для себя, а когда ты этим действительно немножечко проповедуешь, ну, так или иначе, об этом же люди узнают, там ничего не спрячешь. Тем более, ну, как бы, вряд ли он это делал на показ, но и спрятаться тоже вряд ли бы получилось, если, опять же, спустя столько сотен лет мы об этом знаем, ну, значит, люди там что-то слышали, наверняка. Поэтому вот, пожалуйста, это тот пример, который мы подаем постоянно. И, ну, наверное, и у нас также должно бы быть, чтобы на нас глядя тоже люди немножечко жизнь свою меняли. Не случайно снова и снова мы возвращаемся к этим прекрасным словам батюшки Серафима Саровского. «Сти же дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Да, то есть занимайся собой, сам показывай пример, и вокруг тебя все изменится. Если будешь пытаться изменить мир, то, как правило, получится плохо.
7: Ну и если говорить про наших современников, а следующий святой, которого сегодня мы вспоминаем церковью, как раз вот он стяжал дух мирен. 28 лет назад в Сан-Франциско состоялось прославление святого Иоанна Шанхайского Максимовича. Владыку любили и почитали в разных странах еще при жизни, а на его канонизацию собралось такое количество паломников, что власти города пошли навстречу и разрешили перекрыть улицы, чтобы крестный ход с мощами мог пройти вокруг квартала. Несколько лет назад Русская Православная Церковь прославила улики святых Иоанна Шанхайского, и святитель Иоанн – уникальная фигура в истории XX века. Русский святой, чья жизнь и служение прошли за пределами России, среди эмиграции, на Дальнем Востоке, оттуда и... это, наверное, как определение, да, шанхайский, прозвище,
8: да,
7: называется. Да. Служил он и на островах в Тихом океане, и потом в США и Европе.
8: Да, это один из любимейших святых, один из людей, которые, вот, кстати говоря, мне буквально встречаются все чаще и чаще. Вот как-то так получается. Есть еще один, ну, прям забегая сильно вперед, скажу еще один такой дорогой и важный для меня момент. Коль скоро, я думаю, все наши слушатели уже знают, что я тут периодически возвращаюсь к нашим православным следопытам и рассказываю о братстве православных следопытов, рассказываю о русских скаутах. Так вот, владыка Иоанн Шанхайский был одним из тех людей, которые как раз очень отмечали это движение, и он и благословлял их, и не просто как бы вот, ну, там вроде есть какие-то дети, ну, вроде, ладно, пусть занимаются. Даже была история, как, когда владыка приходил, собственно говоря, к детям, ну, это вот как раз были дети иммигрантов, которые находились как раз в таком вот скаутском лагере, они там, значит, и к ним туда пришел владыка Иоанн, и с ними общался, и вообще очень высоко оценил, в принципе, всю вот эту вот деятельность, ему это очень понравилось, потому что действительно, ну, он очень ценил, когда занимаются детьми. Вот он сам, ну, во многом, наверное, его можно назвать таким вот покровителем детей, причем покровителем таким самым, что ни на есть, деятельным. Но мы давайте сейчас к этому еще раз вернемся, так немножечко вспомним все-таки его жизнь, чтобы, ну, так вкратко совсем его все-таки биографию расскажем. И вот, потому что, ну, надо, все-таки надо. Родился он в июне 1896 года на юге России, в Харьковской губернии. Вот, и назван он был при рождении Михаилом. Вот, с детства такой мальчик очень религиозный, очень его церковь увлекала, вот, ну и впоследствии обучение мы опустим, это как бы не так важно, это как бы долго все это, но вместе с тем, к сожалению великому, он оказался как раз среди людей, которые попали под вот этот колоссальный каток революции. Вот он об этом потом сам вспоминал и говорил, что именно наблюдая за тем, как рухнула целая страна, как рухнула огромная империя под натиском вот этого революционного угара и духа безумия, он буквально уверился в том, что все человеческое, оно слишком непрочно. И надеяться на что-то человеческое, на что-то временное, просто бессмысленно. Как бы ни казалось что-либо стоящим вечно, всегда у этого будет конец. И конец зачастую очень печальный. Уж казалось бы, ну, Российская империя — это гигант, и более того, это одна из самых стремительно развивающихся стран в начале 20 века, с блестящим будущим и с великолепным прошлым. Что могло пойти не так? Ну вот, к сожалению. Причины, конечно, революции мы сейчас не будем говорить об этом, но вместе с тем. То есть для людей, для современников это было просто поразительно, как так это вообще в принципе возможно. Ну вот, к сожалению.
7: Отец Дионисий, а как же тогда вот это всеобщее понимание, что все будет хорошо, что если что-то нехорошо заканчивается, значит, это еще не конец? Как будто хочется немного подискутировать с отцом Иваном Шанхайским.
8: Ну как тут дискутировать с человеком, который все это пережил и видел это все воочию?
7: Ну в итоге-то все равно хорошо.
8: Ну, спустя 100 лет, да, мы можем сказать, что, ну, как бы получше, чем было тогда. Угу. Вот, хотя тоже вот такое все. Не знаю. Все-таки действительно человеческие сообщества, они достаточно устойчивые. Но сказать о том, что Россия сейчас хоть в чем-то достигла успехов Российской империи тогда, ну, это сильно сомнительно, сильно сомнительно. Поэтому, ну, как-то вот так вот. Тем более страна наша уже, получается, дважды за этот период пережила колоссальные потрясения, каждый раз была на грани развала и катастрофы, да, что 17-й год, там, что 90-е годы, поэтому... То, что мы выжили и как-то существуем до сих пор, ну, прям чудо Божие, иначе не назвать.
7: Да, и это прекрасно, и как прекрасно и то, что это утро на радио «Образ» будет продолжаться в следующем получасе. Напомню, что у нас работает номер телефона редакционного планшета и мессенджер «Макс», поэтому пишите нам, задавайте свои вопросы. Номер телефона неизменный 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Еще у нас есть официальное сообщество «Радиообраз» во ВКонтакте, поэтому можно написать сообщение и там, а еще посмотреть на рекомендации букинистическими от отца Ильи Третьякова, которые звучат тоже в наших утренних эфирах и которые мы публикуем в моментах на титульной странице сообщества. Не оставайтесь в стороне, давайте общаться.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
3: Вы слушаете повтор программы «Утро» на радио «Образ».
0: Доброе утро на радио «Образ».
4: Утро на «Образе» продолжается, и сегодня с отцом Дионисием Чебиряевым говорим про Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского,
5: да.
4: Как о величайшем миссионере и как о человеке своего времени, своей эпохи, который нес Слово Божие по всему миру, можно и так сказать, наверное.
5: Ну, прям правда, по всему миру, потому что действительно такого охвата это просто вообще поразительно.
4: Охваты поражали.
5: Да. Ну, коль мы начали там говорить немножечко о его биографии, да, во время революции, после конец гражданской войны, его семья вместе с отрядами Колчака сначала эвакуировалась в Крым, и потом уже из Крыма эвакуировалась, ну, судя по всему, в Сербию. Дальнейший его путь невероятен. Там, кстати, даже и вот в Сербии его период обучения, там тоже очень много интересных пересечений с удивительнейшими людьми вот того времени. Ну, почитайте поподробнее, на самом деле это прям интересно и достойно. В результате оказался он в Шанхае, в китайской миссии, причем оказался в самое буквально вот страшное время, там, 30-е года. Это время, по сути, полного развала Китая. Это время, когда в Китае проходили очень серьезные потрясения, потому что сначала там тоже развалились остатки, собственно говоря, Китайской империи. Собственно, этому очень сильно поспособствовали британцы, торгующие наркотиками там в Китае в промышленных масштабах буквально. И вот появилась одна революционная партия, которая скинула императора, и, значит, гражданская война, соответственно. После этого появилась коммунистическая партия, которая скинула вот тех самых предыдущих гоминьдановцев, и тоже там началась гражданская война. И вот в середине всего этого такой вот маленький островок русской диаспоры, людей, которые бежали, опять же, от ужасов гражданской войны в Сибири в том числе, и оказались вот, собственно, на другом конце земли, опять же. Некоторые из них начинали свой путь скорбный из европейской части России и через всю Сибирь, через Урал, через Сибирь, оказались в Китае, а там, опять же, и там их тоже захлестнула вот эта вот красная волна, но вдобавок еще и чуждый народ, чуждые традиции, но такая знакомая ненависть, к сожалению, с такими знакомыми флагами. И владыке Иоанну пришлось крайне сложно, потому что вдобавок каждая новая китайская власть, она пыталась убить всех лидеров русской диаспоры. Ну, чтобы как бы нивелировать всякое влияние и как бы вот подмять под себя все это. И, по сути, единственным человеком, который остался в качестве такого официального представителя среди русского народа, это был как раз владыка Иоанн Шанхайский. Вокруг него как-то вот люди собирались, но, опять же, здесь тоже сказать, что вот это был такой нерушимый союз вот разрушенных судеб, наверное, нет. Потому что люди, потерявшие все, они зачастую теряют вместе с ним и человеческое достоинство и какие-то вот свои даже лучшие человеческие качества.
4: И... А как же тогда, если люди, потерявшие все, они наоборот, мне кажется, как-то духовно возрастают, им уже нечего терять,
5: нет,
4: и остаются они сами у себя?
5: Далеко не всегда. Если я сам по себе и ни за кого не отвечаю.
4: Да, ни за кого не отвечаю, я могу делать все, что считаю нужно.
5: Вот.
4: Так вот она, точка как раз невозврата, когда ты. Ну, либо наверх, либо вниз, да, вообще не
5: ну, да, да, потому что, как правило, идет вниз человек. Потому что, ну, я один, и я могу делать все, что хочу.
4: Так да, делай, что хочешь.
5: Вот именно.
4: Иди в церковь, запишись в монахи.
5: Зачем? Есть же гораздо более интересное времяпровождение. Тем более наркотик из Китая никуда не делся. И вот во всем этом ужасе были те, чья судьба была, ну, просто чудовищна. Это дети. Вообще, вот во всех наших разговорах о революции, когда вот слушаешь, люди вот рассуждают о том, вот, ну да, загубили мы несколько миллионов человек, зато в космос полетели. Ну вот вроде бы оно того стоило. Не знаю, мерить жизнями людскими там полеты в космос я как-то считаю не очень правильным. Но есть еще один нюанс. Мы совершенно забываем о судьбах людей. И мы совершенно не думаем при этом о судьбах детей. А вот как раз если почитать воспоминания современников, которые, ну, хоть как-то зациклены не на себе самом, потому что очень часто бывает, что вот эти вот воспоминания, они как раз, ну, вот человек ставит перед собой зеркало и начинает любоваться собой вот в разных исторических там перипетиях. Вот это, конечно, читать печально и неинтересно.
4: Это вы про автобиографию?
5: Ну да, да, вот. Но даже автобиография может построена быть по-разному. Вот некоторые, они построены вот очень уж автобиографии. Некоторые построены немножечко вот на наблюдениях того, что происходило вокруг. И опять же, человек мог просто интересоваться, ну, например, своим кругом, условно говоря, кругом искусства, кругом там писателей, деятелей там художества, и вот говорит, да, вот уже искусство у нас немножечко не то, и вот как бы вот и пишут уже не те, но при этом крайне мало вот таких вот возвышенных людей смотрят себе под ноги и видят там, собственно, копошащихся детей в грязи. Вот. Что там происходило, ну, правда, это, наверное, даже...
4: Ну, это отдельная тема, отдельного утреннего эфира.
5: Да, лучше не утреннего эфира, потому что, правда, это все слишком тяжело и печально. Так вот, естественно, судьба детей, это в России она была печальна и ужасна, а в чужом Китае она была чудовищна, потому что китайцам явно не нужны были русские дети. Тем более русские дети не нужны были оккупантам, которых тоже было полно.
4: Думал о русских детях как раз Иван Шанхайский.
5: Он думал о детях вообще. И его подвиг, наверное, первый и, наверное, один из самых великих. Потому что мы говорили много о других его чудесах, подвигах и свершениях. Но, наверное, самый важный, я думаю, что Господь именно в этот момент выделил его из всех. Вот это подвиг его устроения детских судеб. Потому что Иоанн Шанхайский, сам будучи, по сути, не имея никакого финансирования, потому что русская миссия в Шанхае не имела вообще никакого финансирования. Живи как хочешь, ну вот надо как-то выживать. Вот она, твоя паства, нищая, там, разоренная, но как-то вот надо с ними жить.

0: в Америку, а другая...
1: Вот, но за мое сердце исполнил Конья, Сольвычегодск. Самые известные города из истории и современности Вологодской губернии и области. И некоторые наиболее крупные северные монастыри. Вообще, положение Вологодского региона на границе между крупными центрами икон и севером, где процветало народное, преимущественно крестьянское искусство, определило своеобразие изобразительного языка этого северного сурового края. В нем сочетаются достижения крупных иконописных школ, окружавших его – Новгородской, Псковской, Ярославской, Тверской, Ростовской – с простотой и непосредственностью северных писем. А письма – это тот термин, который обычно подразумевает принадлежность к самобытной манере письма, изображения, характерного для северных регионов России. Начало иконописной культуры этого региона относит к XIII веку, когда она была связана с новгородской и ростовской художественными традициями. Самый ранний дошедший до нас образец – это икона Божьей Матери Умиления Подкубинская первой половины XIV века. В ее иконографии, как и во многих других школах иконографик, чувствуется ориентация на византийские образы, что было характерно для ростовской живописи. В композиции и выборе предстоящих иконы второй половины XV века Богоматери на престоле с предстоящим Николой и Климентом чувствуется влияние новгородской традиции. Но в целом исследователи говорят, что это все-таки среднерусская, обычная для того времени и места традиция. В конце XV века, когда регион наравне с другими регионами Центральной России вошел в состав Московского государства, местная традиция испытала сильнейшее влияние Московской школы иконного письма. В этот период Вологду неоднократно посещали большие артели московских художников. Например, в 1497 году московские мастера работали над иконостасом Успенского собора Кирилла Белозерского монастыря. А в начале XVI века Дионисий, великий русский иконописец, представитель Московской иконографической школы, и его художники подвязались в Ферапонтовом и Павлообнорском монастырях, где оставили свои росписи, сохранившиеся до нашего времени. Своего расцвета художественная культура Вологодского региона достигает в середине XVI века, когда Вологда становится преуспевающим торговым и административным центром. Иван Грозный даже серьезно рассматривал планы о переносе столицы в Вологду, о чем, кстати, сохранилось напоминание в вологодском гербе, на котором изображается рука, выступающая из облака с короной в ней. Символ, что Вологда могла стать столицей, но это так и осталось заоблачной мечтой. В этот период были написаны храмовые иконы большинства городских церквей. От живописи Новгорода и Москвы вологодскую икону этого периода отличает некоторая архаичность, что говорит о намеренной ориентации на более раннюю местную традицию этого северного края.
2: Русские иконы.

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Святость церкви.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Наверное, стоит сказать о том, что существуют различные чины монашества. Сейчас у нас в Русской Церкви и во всех православных церквах имеет место так называемое трехчинное монашество. Первое – это так называемый рисофорный чин или иночество. Когда послушник проходит определенный искус, он принимает чин инока или рисофорный чин. Но здесь еще не приносятся монашеские обеты. Затем, когда проходит определенное время, монах уже постригается в чин монаха мантии, или, как его еще называют, чин малой схимы. Здесь уже приносятся определенные монашеские обеты. И, наконец, высшим чином монашества является чин великой схимы, которого сподобляются очень и очень немногие. Великая схима предполагает наложение на себя определенных обетов, определенных подвигов. Часто это подвиг молчальничества, подвиг полного ухода из мира. Стоит отметить, что если епископ принимает великую схиму, он оставляет епископское служение. Говоря о монашестве на Руси, стоит отметить, что монашество на Руси появляется с первых лет принятия христианства. И на Руси монашество всецело принимается и становится органичной частью нашей церковной жизни. Монашество впервые появляется в Киевских пещерах, и основоположники монашеской жизни на нашей земле – это Антоний Феодосий Киево-Печерский. Антоний в основном был отшельником, а Феодосий был игуменом в полном смысле этого слова. Феодосий надзирал за братскими трудами, руководил монастырем. Сам Киево-Печерский монастырь с самого начала выбрал особое направление своей деятельности. Он пошел по пути деятельного служения миру и связи с миром. В дальнейшем это служение стало характерной чертой русского монашества. Да, в русском монашестве поднимался вопрос о том, какой же путь является более истинным, более праведным. Мы с вами, те, кто касался истории церкви, помним дискуссию между нестяжателями, которых представлял Нил Сорский, и иосифлянами, последователями Иосифа Волоцкого. Речь шла именно о том, насколько более полно должен монастырь входить в мир. Может ли монастырь обладать какими-то доходами, какими-то дарами, может быть, даже богатствами, при условии того, что эти дары, эти богатства использованы будут на служение народу, на служение всем христианам. Победила точка зрения Иосифа Волоцкого, поэтому мы видим красоту и благолепие наших монастырей. Однако никто и не осудил позицию нестяжателей. Поэтому Нила Сорского мы всецело почитаем как одного из наиболее прославленных святых Русской Церкви. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: молитву молящему.
1: Славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость. Просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави. Отверьте наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшее, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, уврачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похваление, оскверненное скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю тебя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, верую бы меня, рекла сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тебя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева.

0: Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохранение крестом Твоим жительством. Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, и без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисе я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Луки, 5 главу, с 12 по 16 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: „Господи, если хочешь, можешь меня очистить“. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: „Хочу, очистись“. И тотчас проказа сошла с него, и он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». Итак, Господь находился в некоем селении, когда к нему подошел прокаженный. На Востоке проказа была одной из самых страшных болезней. Тело человека начинало гнить, распухало, гноилось, выпадали волосы, появлялись зловонные язвы. У прокаженных могли отваливаться руки и ноги. Человек мог болеть этой болезнью по 30, 40 и даже 50 лет. Проказа не лечилась, но могла сама собой прекратиться. И человек становился абсолютно здоровым. Но была и общественная сторона у этой болезни. При жизни прокаженные считались живой смертью. Прикасаться к ним было запрещено законом, как, впрочем, и они не имели права кому-либо прикасаться. Очень часто прокаженные сбивались в стаю и, как бродячие собаки, кочевали с места на место. Кормились они, как правило, милостыней, которую сердобольные люди бросали им издалека. Легко представить себе желание прокаженного избавиться от своей болезни. И вдруг он слышит о чудесах, которые совершал Иисус из Назарета. Только глубокая вера в возможность исцеления заставляет прокаженного, преодолевая естественный страх, пойти на нарушение закона. Его могли просто убить за то, что он приблизился к людям. Но он подходит к Спасителю и падает перед ним ниц. Люди на Востоке редко кланялись друг другу. Даже здороваясь, иудеи обходились без поклонов, считая, что поклоняться можно лишь одному Богу. А если уж кланяться человеку, то он должен быть воистину великим для тебя. Прокаженный падает ниц перед Христом, показывая, что тот является для него господином, и умоляет: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он не настаивает ни на чем. «Господи, поступи так, как тебе угодно». Прокаженный понимает, что из людей никто не может ему помочь. В этой короткой фразе смирение и вера, упование и надежда на Христа как на Бога. Спаситель простирает руку и говорит: «Хочу, очистись». Христос касается прокаженного, показывая, что он не связан с законом. Для чистого все чисто, и он ни в коей мере не осквернится от этого человека. Скверна она внутри, в душе людей. А прокаженный как раз доказывает своим поведением, что сердце его чисто. Только чистым сердцем он смог увидеть Бога. Проказа моментально сходит, сердце больного переполняет радость и восторг, но Христос запрещает ему говорить об исцелении и велит пойти и показаться священником. Если проказа вдруг прекращалась, то по закону больной все равно не имел права жить вместе со всеми. Только лишь показавшись священнику и принеся жертву за свое очищение, бывший прокаженный получал документ, дающий право жить среди людей. Свидетельство священника никем не могло быть оспорено. Неизвестно, нарушил или нет прокаженный запрет Спасителя, но молва о Христе распространялась, и великое множество народа стекалось к нему врачеваться от болезней своих. Спаситель же, наоборот, старался удалиться в пустынные места и там молился. Он поступал так не потому, что не хотел исцелять, а просто уходил от ненужных ему восторгов и славы. Исцеление, в принципе, это лишь временная мера. Все болезни тела заканчиваются вместе с земной жизнью. Более того, исцеление бесполезно, если человек не изменяет образ жизни и не начинает задумываться о вечности. О том, что происходило дальше, мы с вами поговорим в следующий раз. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем.
2: песнопение Божественной Литургии.

0: фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Новодевичьем Ставропигиальном женском монастыре города Москвы 26 октября 2024 года.
1: Монастырь – это место спасения, место уединения. Недаром вокруг монастырей, в том числе и городских, возводились стены. Не только чтобы ограждать от нашествий иноплеменников, но чтобы эти стены сохранили внутренний, особый, духовный мир монашествующих. Обители должны быть местом исцеления. Они должны быть действительно духовными лечебницами. Как, может быть, это невозможно полностью реализовать в приходских храмах. Но здесь сочетание монашеских традиций с любовью сестер и должно возгревать в людях это чувство прикосновения действительно как бы к родному духовному дому, к лечебнице духовной. Роль монастырей в мегаполисах невероятно велика. Именно потому, что в мегаполисах, как нигде в других местах на земном шаре, больше всего развивается соблазнов, пороков, и чаще всего люди отдаляются от церкви и от веры. Потому что слишком много иных целеполаганий, которые не имеют отношения к самому главному, к определению человеком смысла его жизни. Вот эти иные целеполагания, как ложные маяки на пути, могут завести человека и в пропасть, в пучину, а если сравнивать с морскими путешествиями, то посадить просто на мель, такую мель, над которую человек ударится, может быть, пострадав на всю оставшуюся жизнь. Вот это миссия монастырей наших городских в особом молитвенном подвиге, в особом хранении монашеской дисциплины, в особой любви и вниманию к паломникам и должен быть подлинным украшением обители.
2: Первосвятительская

0: Преподобный Григорий Пельшемский происходил из города Галича, расположенного в Костромских пределах, от благородных и благочестивых дворян Лопотовых, и был воспитан в научении книжном. Он быстро познал суету этого мира, отверг ее и покинул родительский дом. Ища удобного места для молитвы и подвигов, он пришел в Желтоводский монастырь в Нижегородской земле к преподобному игумену Макарию, принял от него пострижение в ангельский образ и поучался ангельскому житию, став великим постником. За его добродетель блаженный Макарий сподобил его принять сан священства. Затем преподобный Григорий был назначен игуменом монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы, что близ Галичского озера. И таким образом умножились его труды и заботы. Слух о добродетельной жизни преподобного скоро проник в палаты княжеские. Князь Галицкий Юрий Дмитриевич умолил преподобного крестить у него двух сыновей, а по желанию великого московского князя Василия Дмитриевича Григорий был поставлен архимандритом, а затем настоятелем Спасского монастыря в Ростове Великом. Пример его жизни привлекал в монастырь множество людей. Избегая человеческой славы, преподобный удалился в места никому неизвестные и непроходимые. Услыхав о вологодском преподобном Дионисии Глушицком, он пришел к нему и 10 лет прожил в Сосновецком монастыре, пользуясь его наставлениями. Преподобных Григория и Дионисия связывала крепкая духовная дружба. Святой Дионисий учил так: «Направляй ум твой к познанию Господа и с усердием прибегай к молитве. Но когда нужда того требует, скоро приходи на помощь бедным, вдовам и сиротам. Твори вокруг себя добро, насколько хватит времени». Затем Григорий с благословения преподобного Дионисия перешел на берег реки Пельшмы, в 30 верстах от Вологды, недалеко от возникшего впоследствии города Кадниково, и жил там в отшельничестве трудолюбиво и богоугодно. Постепенно около него составилась небольшая обитель, и была построена деревянная церковь в честь собора Пресвятой Богородицы. Святой обнес обитель оградой и прилагал труды к трудам, не ослабевая и во всеночных молитвах. Во время княжеских междоусобиц он посреди вражды и гнева часто бывал миротворцем. Когда князь Василий Васильевич Темный был изгнан из Москвы и великокняжеский престол насильственно занял князь Галицкий Юрий, преподобный Григорий пришел в Москву и смелыми и мудрыми речами уговаривал князя Юрия не владеть чужим наследством и возвратиться в свое отечество Галич. По ходатайству преподобного между князьями Юрием и Василием был восстановлен мир, и каждый занял принадлежащий ему престол. В то время в Вологду с большим войском пришел князь Дмитрий Шемяка и причинил много бедствий горожанам. Многие жители разоренных вологодских земель стекались тогда в глухую лесную Пельшемскую обитель, где их принимали и помогали. Святой Григорий явился к князю Дмитрию и обвинял его в том, что тот свою Русь воюет, а воинство его горькой смерти предает христиан. Не терпя обличений преподобного, князь приказал сбросить его с моста. Преподобный перенес это с радостью, благодаря Бога. После многих лет богоугодной жизни, предчувствуя приближение смерти, преподобный призвал к себе братью монастыря, дал наставление и поставил вместо себя игумена. Когда приблизилась его кончина, он завещал: «Когда душа моя разлучится с телом, не удостаивайте меня никаких почестей, а просто возьмите за ноги мое тело и стащите его в болото». Говоря это, он лег на свой одр, осенил себя крестным знамением и в этот день, в 1442 году, предал свою святую душу в руки Христа Бога, которого он возлюбил от юности и которому усердно послужил в преподобии и правде. Ученики святого все же из благоговения ослушались его воли и похоронили преподобного Григория с почестями.
1: Церковный календарь.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Утро в храме.
2: Доброе утро, Миша.
3: Доброе утро, Елена Олеговна. Мне бы сегодня хотелось поговорить о жертвеннике.
2: Замечательная тема. И как раз кстати. А почему?
3: Потому что жертвенник находится в алтаре. И, по-моему, только про него мы еще ничего не сказали.
2: Так и есть. Тогда давай уже исправлять положение. Итак, как ты уже сказал, жертвенник расположен в алтаре, в северной его части у стены.
3: А ведь жертвенник внешне очень похож на престол, только бывает одинаковым по размеру или чуть-чуть меньше.
2: Верно, Миша. А вот высота жертвенника всегда равна высоте престола. И даже все те одежды, которые присутствуют на престоле, есть и на жертвеннике.
3: Вы говорите о срочице, индите и покрывале?
2: Конечно, Миша. А как ты думаешь, почему жертвенник так называется?
3: Я думаю, это из-за проскомидии.
2: О, а сможешь нам объяснить, что же такое проскомидия?
3: Попробую, хотя это нелегко. В начале литургии на жертвеннике совершается действо, когда хлеб, то есть просфоры, и вино приготовляются для Евхаристии.
2: То есть для таинства причащения, да?
3: Да.
2: Для таинства бескровной жертвы, да?
3: Да, вот потому и жертвенник. Но ведь жертвенник – это совсем даже не престол.
2: Конечно. Ты имеешь в виду по значению?
3: Да, но все равно это место святое, и к нему не разрешено прикасаться никому, кроме священнослужителя.
2: Все совершенно правильно, Миша. А ты знаешь, что у жертвенника тоже есть несколько значений? Причем, в зависимости от момента службы, эти значения сменяют друг друга.
3: А я ведь слышу, но не вникала в этот момент. Расскажите, пожалуйста.
2: С радостью. Так вот, на проскомидии жертвенник символизирует пещеру и те ясли,
3: в которых лежал младенец Господь Иисус Христос.
2: А поскольку уже в своем Рождестве Господь приготовлялся к крестным страданиям, то жертвенник знаменует собой и Голгофу.
3: Место крестного подвига Спасителя.
2: А когда в конце литургии святые дары переносятся с престола на жертвенник, он приобретает значение небесного престола,
3: куда Господь вознесся после своего воскресения.
2: Все верно. Видишь, как много значений имеет жертвенник. Ну, а рядом с ним обычно ставится столик для просфор и для записок, поданных верующими о здравии и об упокоении.
3: Ой, Елена Олеговна, мы же ничего не сказали про семисвечник. Он ведь такой красивый.
2: И правда, Миш, давай исправляться. За престолом, прямо перед горним местом, ставится особый светильник из 7 ветвей, на которых укреплены 7 лампад.
3: А почему 7?
2: А потому что это соответствует 7 таинствам церкви. Мы о них обязательно поговорим позже. А вот свет лампад семисвечника означает свет даров Святого Духа.
3: Вот здорово! Как же все красиво в православном храме! И какие прекрасные глубокие смыслы у каждой вещи!
2: Не могу с тобой не согласиться, Михаил Дмитриевич. Пора заканчивать нашу

0: делая добро, да не унываем, ибо в свое время поженем, если не ослабеем.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте. В эфире программа «Вопрос священнику». У микрофона шеф-редактор «Радиообраз» Ирина Вдовина. Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за вопросы, которые вы присылаете в нашу редакцию. Телефон нашей редакции плюс 7 902 302 84 44, или же еще один номер 246 73 88. Сегодня на один из ваших вопросов будет отвечать клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов. Добрый день, отец Николай.
3: Добрый день.
2: Сегодня у нас вопрос из Сормова от Светланы. Вот я почти не бываю в храме, только на Пасху и иногда на крестинах. Грех ли это? С чего вообще начать, если хочется быть ближе к вере? Но все же все кажется сложным и чужим в храме. И служащие в храме совсем недоброжелательные. Не так стоишь, не так свечку поставил, не так крестишься, не так оделся и так далее. Как будете защищаться?
3: А что защищаться-то? На зеркало-то чего пенять? Да, действительно, я вот сегодня, буквально будучи на богослужении, одного нашего постоянного прихожанина, точнее сказать, прихожанку, пытался отчаянно вразумлять относительно того, что она себе позволяет в отношении приходящих в храм. Я не знаю, вряд ли у меня получилось ее, к сожалению, вразумить, но время покажет.
2: То есть она ревностно как-то отстаивала пространство храма?
3: Да, она ревностно отстаивала свои позиции. Вот. А я предложил ей услышать слова апостола Павла, который сказал, что женщина в храме домолчит, не учительствует. Но она меня, к сожалению, в силу, так сказать, моей неубедительности не услышала. Я, знаете, что хочу сказать? Конечно, если бы я однажды, придя к стоматологу и получив опыт негативный, наверное, больше бы туда не пошел. Сегодня бы мне, наверное, пришлось очень худо без зубов находиться, да? Но опыт показывает, что если один врач что-то сделал неправильно или как-то встретил меня не с улыбкой, из-за маски, которую видно и так далее, но идешь либо к другому врачу, либо в другое время, либо еще что-то, это меня не останавливает. Я думаю, не меня одного. То есть, жестко, наверное, это не прозвучало, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Если мы скажем, что все дело упирается только в недоброжелательные какие-то там слова или действия служителей церкви, то, наверное, это будет просто необъективно. Есть. Это все есть. Насколько у нас получается с этим бороться, мы боремся. Но не всегда это, к сожалению, поддается лечбе и исправлению в одночасье. К сожалению, не всегда нас слышат, не всегда нас воспринимают. И мне начинают доказывать, а вот моя бабушка, или там моя дедушка, или там моя кто-то, мне говорила вот так вот, а что ты тут пришел, молодой батюшка, ничего не знаешь, ничего не понимаешь, и меня еще подучат заодно. Так что я просто хочу сказать, к сожалению, наш ментал, он достаточно сложен. Он соткан из множества разного рода вещей. Это вера, это суеверие, это предрассудки, это очень большая глубокая догматизация глупости и так далее. Поэтому все это за несколько дней или недель даже, или даже, может быть, лет исправить практически невозможно. Насколько получается, мы катехизируем людей, насколько получается, распространяем литературу, насколько получается, вещаем на волне 98 FM по Нижнему Новгороду и области, где работают наши ретрансляторы. Но, как показывает опять-таки практика, кто-то услышал, кто-то не услышал, кто-то включил, кто-то не дослушал, кто-то где-то что-то там заговорил с другим человеком, телефон позвонил. Везде находятся разного рода вещи, которые либо помогают, либо мешают, либо все остается по-старому. Что касается вопроса-таки,
2: вот человек это,
3: вот,
2: да?
3: Есть в Священном Писании определение греха. У апостола Павла есть четкая такая формула: грех есть беззаконие. Вот я это говорю, вы на меня смотрите, и нас сейчас слушают, дай бог, люди. И, ну, сказал, грех есть беззаконие, дальше что? Что это значит? Это нужно расшифровать. И вот для того, чтобы это расшифровать, мне кажется, нужно применить некий такой аналог. Грех – это то, что отрывает человека от Бога. Грех – это то, что разрушает. грех – это то, что не есть свет. Вот так будет более понятно, мне кажется.
2: Отец Николай, так получается, если человек не ходит в храм, вот Светлана ведь четко пишет, я почти не бываю в храме. Это получается грех?
3: Это получается проблема.
2: А
3: это...
2: если она дома с Богом, около иконы разговаривает, но в храм не ходит?
3: Вот вы знаете, есть разные причины, есть разные проблемы, есть разные опыты. Если мы с вами сейчас зайдем в какую-нибудь нормальную православную библиотеку, в такую пространную, откроем «Жития святых». Я более чем уверен, и вы сейчас даже навскидку мне скажете, поможете или подскажете, что было огромное количество опыта людей, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Мария Египетская и так далее, которые не ходили каждый день в храм. Они вообще в лесу жили, по какой-то там каждой в своей мере ситуации. Но тем не менее, большинство святых все-таки старались причащаться, старались исповедоваться, старались бывать на богослужениях. Я к чему это веду? К тому, что в опыте церкви есть огромное количество разного рода ситуаций, которые говорят о том, что главное не пребывать телом в церкви, главное духом быть с Богом. Можно находиться в церкви телесно и духом находиться в другом месте. Можно быть где-то в другом, там, в плену, в тюрьме, на войне, еще где-то. Но душой быть с Богом. Поэтому здесь вопрос, почему человек не бывает в храме? Если мы узнаем, почему, и находится ли его душа с Богом в этот момент, если он не в храме, это один ответ. Если человек просто не доходит по суете, или ему это не нужно, это другой ответ.
2: А если просто по суете, это не так страшно?
3: Вы знаете, вот сейчас милостью Божией есть такое явление, несколько лет оно пробируется в нашем обществе, диспансеризация называется. Вот с моей точки зрения это благо, потому что по опыту многих людей выявляется огромное количество заболеваний на начальных стадиях, что позволяет при наличии определенного рода ресурсов, это не все просто так, нашли, и сразу человек стал здоровым, нет. Но, тем не менее, открыть путь для человека. Почему я об этом говорю? Потому что, если привести вот эту аналогию с диспансеризацией в аналогию с диспансеризацией души, а что есть диспансеризация души? Это исповедь. Где человек будет исповедоваться? В автомобиле у себя, когда он едет на работу, и вокруг него свистят другие машины? Или в метро, когда вокруг все сидят, читают свои гаджеты или кто-то там разговаривает. Я об этом сомневаюсь. Человеку нужно бы, по сути дела, время от времени бывать во врачебнице духовной. Есть поликлиника, есть, не хочется слова больница, у него корень боль. Все-таки лазарет какой-то назвать хочется, да?
2: Клиника.
3: Клиникой. Но, тем не менее, еще есть клиники душ, это храмы. Есть доктора душ, это священнослужители. Но, в первую очередь, конечно, это Господь Вседержитель. И я думаю, что, по большому счету, когда мы говорим, что есть, наличествует такая проблема, что человек не приходит в врачебницу души, возникает вопрос. Либо он не чувствует душевных проблем, душевной боли, хотя она есть у всех, потому что жажда бытия с Творцом, она заложена в природу человека. Просто кто-то умудряется через бильярд это заглушать, кто-то какие-то вещества употребляет, кто-то таблетки употребляет, кто-то алкоголь употребляет, кто-то забывается в шумных компаниях и так далее. Это просто способы уйти от самого себя, на самом деле. Просто мало кто об этом задумывается или боится саму себе в этом признаться. Но сейчас задача моя не обличать, а задача сказать, что все это не есть хорошо. И на самом деле, если человек на эту диспансеризацию не попадает, как бы ни случилось так, что можно пропустить какие-то дорогие минуты, которые можно было бы потратить на личбу, они вот это время, как говорят врачи, может быть упущено, и дай бог, чтобы наша Светлана как-то немножечко к этому отнеслась более серьезно, не обращала внимания на тех людей, кто, может быть, как-то отвлекает, кто-то не дает правильно креститься или, наоборот, неправильно креститься, неважно. Нужно, наверное, идти, и в первую очередь идти в храм не к людям, а идти в храм к Богу, через людей, но к Богу.
2: Благодарю вас, отец Николай. Очень понравилась метафора диспансеризации души. Сегодня мы отвечали на вопрос Светланы из Сормова, и отвечал на него клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов. Дорогие друзья, всегда ждем ваши вопросы, присылайте их.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

0: Веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем те блаже, и ангельскую песнь вопием те сильнее. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзивай же пети Те Святая Троице, свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи, свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человека любствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь в них да судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мя сопом и очишися, омыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычнему утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосищутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятый гражданный при понтистем Пилате, и страдавший, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение его оставление и грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь переношу те спаси и припады и вопиюти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащиками в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человека, любча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мерзкие злые вещи и дьявольского поспешения. И спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель. А Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, полюби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую к жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее не воздвиглось и, Твои же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедовать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, верую по мя, рекла сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохранение крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины, и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем. Евангелие. День за днем.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 12 по 16. Давайте послушаем.
4: «Ибо всегда беги, Иисус, во едином от городов».
5: Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился.
4: Той же бе, отходя в пустыню и моляся.
3: Проказа, или, как ее еще называют, лепра, это страшная, практически неизлечимая болезнь. Она была бичом Божьим для древнего мира. Можно сказать, что это античный аналог современных смертельных болезней, таких как рак и СПИД. С одной лишь разницей. Проказа была страшно заразна. Человек превращался в одну сплошную рану и мог инфицировать другого даже через прикосновение. Эффективных средств лечения не существовало, а потому, по закону Моисея, прокаженный был вынужден жить вне общины и избегать всякого контакта со здоровыми людьми. Если вдруг происходило чудо и больной получал исцеление, он должен был сначала прийти к священнику. Тот осматривал его, а потом решал, может он вернуться к людям или нет. Пока же этого не происходило, человек был изгоем. Завидев кого-то из людей на своем пути, он еще издалека был обязан кричать: «Нечист! Нечист!», предупреждая таким образом путников об опасности. Понятно, что прокаженных чурались, их считали проклятыми, да и сами себя они считали обреченными на забвение и смерть. Вот какой человек приблизился к Иисусу с просьбой об исцелении. Какова же реакция Спасителя? Он исцеляет его. И что важно, исцеляет через прикосновение. Это отнюдь не случайная деталь. По закону, прикоснувшийся к скверне, к нечистому, каким и считался прокаженный, сам осквернялся и становился нечистым. Он не мог участвовать в богослужении и полноценно общаться с другими людьми, пока не совершал сложный ритуал очищения, который включал в себя омовение водой, особые молитвословия и приношение жертвы. Но Господь совершенно игнорирует это правило. Так Он показывает окружающим, что когда речь идет о человеческой судьбе, о жизни и смерти, о страдании и боли, закон в лице его мелких формальных предписаний должен отступать в сторону. Предписания закона и устава не есть что-то абсолютное. Они не должны делать Бога своим заложником. А потому и нам Христос показывает, что в иных случаях Такими заложниками не должны становиться и мы. Но не только этим важна эта деталь. Представьте себе, как отозвалось это прикосновение в душе самого больного. Какой эффект это произвело на него? Ведь на протяжении долгого времени он был полностью изолирован от людей. Ни одного ласкового слова, ни одного дружеского прикосновения. Как тоскливо была его жизнь без всего этого. И вот до него касается человек, желая ему помочь. Это означает, что его изгнание подходит к концу. Он опять становится членом общества. Уже одно это, помимо долгожданного исцеления, должно было подарить ему радость и надежду. Будем и мы, дорогие друзья, внимательны друг к другу. Ведь порой для того, чтобы поддержать человека на плаву, не дать ему сорваться в отчаяние и уныние, не обязательно разворачивать громкую благотворительную кампанию. Достаточно всего лишь доброго слова, едва заметного жеста, теплого взгляда. И это малое прикосновение может произвести такой же эффект, что и прикосновение Спасителя к прокаженному.
2: Евангелие, день за днем.
6: Песнопение Божественной Литургии.

Сегодня, 13 октября, церковь вспоминает священномученика Григория, просветителя Великой Армении, первого киевского митрополита святителя Михаила, преподобного Григория Вологодского и новомученика священника Прокопия Попова. Священномученик иерей Прокопий Попов служил в селе Шолга Вологодской губернии. В 1918 году карательные отряды по всей стране истребляли священнослужителей и пользовавшихся авторитетом мирян. 13 октября, перед праздником Покрова Божией Матери, каратели явились в Шолгу и арестовали отца Прокопия. Расстреливать решили днем, публично, посреди поля. Отец Прокопий встал перед вырытой общей могилой, помолился, попрощался с прихожанами и попросил прощения. Священник снял рясу, подал ее сыновьям, которые все это время стояли рядом, и остался в подряснике. Затем повернулся лицом к востоку, снова помолился и сказал: «Я готов». Раздался выстрел. Отец Прокопий упал. Вторым выстрелом он был убит. К лику святых священномученика Прокопия причислили в 2000 году.

0: Добрый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Справедливость проявляется в воздаянии каждому по его заслугам. Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Ерей Дионисий Чебиряев. Доброе утро, отец Дионисий!
6: Доброе утро! Здравствуйте!
5: Отец Дионисий! Сегодня Международный день неудачников. Очень странный такой праздник, но, тем не менее, сложно. И хотелось бы немножко развеять, так скажем, осеннюю хандру веселым разговором о том, как неудачи трансформировать в удачу, чей сегодня день. А еще, насколько я знаю, и, конечно же, знают наши уважаемые радиослушатели, сегодня еще и мы вспоминаем прекрасного первого митрополита
6: Михаила, первого митрополита Киевского. Да.
5: Киевский митрополит, присланный как раз из Константинополя в 988 году для крещения Руси. С него-то крещение Руси, по сути, и не началось, а как бы...
6: Тут немножко по-разному говорят. Вообще есть все, что касается момента крещения Руси.
5: Все это было так давно и столько раз переписано, что уже непонятно. Или нет?
6: Да нет, там не то, что... Беда в том, что переписано ничего не было, потому что записывать было некому. В общем, есть... Мы тут как-то с детьми как раз обсуждали вот этот вот момент. Чем миф отличается от сказки? Так вот, крещение Руси — это миф с точки зрения, наверное, там, да, если прям точно говорить, что есть миф. Миф — это не сказка, а миф — это то, что формирует буквально модель, поведенческую модель целой цивилизации. Вот как, например, есть... сейчас там, да, вот этот модный фильм «Одиссей», который на самом деле изменил тот миф, который был изначально у Гомера. Потому что Гомер как раз говорил, записывал, да, тот миф, который являлся, по сути, таким вот ценностным ориентиром для всех, там, для любого древнего грека. То есть как надо жить? Вот смотри на Одиссея. Вот это молодец, это прям образец для подражания, это человек во всех смыслах идеальный. Это вот такой вот...
5: Эталон.
6: Эталон, да. Вот это миф. А сказка — это просто, сказка, в которой, конечно, есть намек, добрым молодцам урок, но это просто сказка. Она не несет в себе вот такого фундаментального, мнения и видения человека как такового.
5: Но если мы говорим про русские сказки, то русские сказки не несли, может быть, фундаментальные, но несли сакральные. А это тоже не менее важно, и это как бы формирует культурный код национальный.
6: Да, вот как раз сказки... или сказы, там, сказания, былины и все прочее, да. Они формируют некую вот действительно такую, действительно культурное такое вот поле. Но миф является в этом стержнем, основой, вокруг которого как раз вращаются вот эти вот сказания. То есть, условно говоря, там, подвиги Геракла и все прочее, это можно назвать в этой терминологии, можно назвать сказками, а как раз вот миф о Одиссее или там все-таки в большей степени, наверное, миф об Одиссее, а не просто о всех этих героях Троянской войны. Все-таки Одиссей здесь прям вот такой вот стержень всего. И, кстати говоря, вот именно смысл, изначальный смысл Одиссеи современный режиссер исказил до прям противоположного. Он снял красиво, все здорово, наверное, не смотрел. Но как бы смысл там совершенно изменился на прям противоположный. Одиссей, который ходит и переживает, что он поступил неправильно, что он кого-то обманул, что он нарушил там закон гостеприимства, это прямо противоположно тому Одиссею, который был изначально у Гомера. Это, конечно, совсем другое.
5: Я сразу вспоминаю про Одиссею и как прекрасный путешественник-изыскатель Шлиман, по-моему, да, откопал Трою.
6: Да.
5: И это лучшая история вообще. Мне кажется, история 20 века, когда он верил, шел, откопал и нашел.
6: Да.
5: Но это же шикарно.
6: Вообще просто.
5: Мы после этого кинулись все читать Одиссею.
6: Да.
5: Потому что на чем мы хуже.
6: Это правда, это здорово. И повторюсь, чтобы вдохновить, нужна не сказка, нужен действительно некий миф. И, кстати, в этой терминологии у нас тоже есть, например, наш такой цивилизационный миф. это, например, Великая Отечественная. Миф не в том смысле, что это ложь или неправда, или какая-то выдумка, или еще что-то, а это то, на чем строится, в принципе, наша современная русская цивилизация. Там мы народ-победитель.
5: Вы имеете в виду романтизация войны?
6: Нет, не романтизация и не войны, а именно вот то ключевое, что объединяет народ.
5: А, да, как говорится, то, что... айдентика.
6: Да, да.
5: Извините, вот пожалуйста, на... за вот этот язык. Да.
6: Вот. Мы называем это мифом. Вот. То есть это то, что позволяет народу стать единым. Да. И вне зависимости, кстати, опять же, от национальности.
5: А сейчас, Денис, не могу не спросить тогда, я уж извиняюсь, но да. Как это все связано с крещением Руси?
6: А вот здесь вот крещение Руси — это еще один миф наш такой вот основоположный, ну, так один из самых важнейших, да, мифов о крещении Руси, потому что мы все-таки, ну, весьма, ну, не то чтобы условно, а рассказывая о крещении Руси, мы делаем некие допущения. Они не влияют на сам факт. Они никак не влияют на историю там, князя Владимира и на восприятие его личности. Но здесь просто нужно понимать, что сейчас есть такая, ну что ли, махинация своего рода. Есть люди, которые говорят, а вот, например, мы сейчас сказали, митрополит Михаил прислан для крещения Руси. А потом оказывается, что на самом деле нет, митрополит Михаил не крестил ни князя Владимира, никого. И как бы он был прислан позже, по некоторым данным, опять же. Вот мы говорим, что он родом сириец, а по некоторым данным он может быть сербом или болгарином. Вот. То есть мы здесь не знаем все это до конца. Поэтому я для чего это все говорю? Вот эти расхождения... Они не изменяют сути. Был ли крещен князь Владимир в Херсонесе, или, по некоторым данным, он был крещен еще до этого в Киеве? Нам это не важно. Нам важен сам факт крещения. Вот была ли вот эта вот история с тем, что вот я там захватил Херсонес, а вы мне за это, пожалуйста, там принцессу византийскую? Мы не знаем, как именно происходила вот эта дипломатия, да, на том уровне, мы знаем результат. Потому что действительно принцесса Византии стала супругой князя Владимира и стала русской княгиней. Мы не знаем, например, где именно крестилась дружина князя. Вот, когда именно крестилась дружина князя. Мы очень многое не знаем. Точнее, у нас есть некоторые... расходящиеся между собой источники. Вот. Тем более, что есть источники, ну, как бы чуть более поздние, да, которые пишут вот так вот. Есть источники ранние, которые более фрагментированы, но при этом вроде бы им больше доверия, потому что они прям вот буквально вот это все записывали. Но и опять же, мы при этом должны понимать, что в принципе, сама вот эта византийская школа бытописания, она очень далека от непосредственных фактов. Потому что византийцы в угоду красному словцу могли пожертвовать любой достоверностью абсолютно, у них там вообще никак не заржавело. Мы как-то говорили с вами тоже, что, например, житие святителя Николая Чудотворца, оно составлено, ну, один из вариантов, да, вот не современные, которые все-таки более-менее подчищены, вот, а такое вот буквально 30-летней, наверное, давности, которое вот так вот ходило у нас, оно составлено из двух житий, да, святителя Николая Потарского и, собственно, святителя Николая Мерликийского. Дивные византийцы просто, ну, есть два святителя Николая, давайте вместе их объединяем, как бы, ну, что там, плодить сущности вроде, а то, что это два разных человека, ну, да ладно, нормально. Вот, то есть для них это норма. И, соответственно, вот подобная школа бытописания, которая пришла на Русь, вместе, собственно, да, вот с учеными-монахами, ну, это тоже надо учитывать. Все к чему? Не к тому, что мы сомневаемся в крещении Руси, а я, наоборот, пытаюсь как бы сказать, что вне зависимости от того, что вам будут говорить, что «а вот ты знаешь, а вот на самом деле там вот ученые доказали вот то-то». Ну, во-первых, какие ученые и что там доказали, потому что серьезные ученые уже говорят просто «мы не знаем». Русь крестили, все, отстаньте от нас уже. Вот, остальные нюансы, ну, у нас нет просто новых источников, на которые мы могли бы как-то опираться. Вот. Но, повторюсь, некоторые такие вот не очень порядочные люди, они пытаются этим манипулировать. Не надо на это вестись. Вот, это была такая длительная история, вступление, собственно, к святителю Михаилу, первому митрополиту Киевскому, который действительно прибыл где-то около 990 или 988 года на Русь. И
5: из Константинополя.
6: Из Константинополя. Роботом он мог быть сириец, мог быть болгарин, мог быть серб. Это не важно.
5: Он был, распространял.
6: Да, он был православный митрополит из Константинополя. Вот,
5: и распространял христианство, mm-hmm. строил храмы, назначал священников и уничтожал языческие идолы. Он скончался в Киеве, первоначально был погребен в Десятинной церкви, а позже мощи были перенесены в Киево-Печерскую лавру. Хотя некоторые летописи называют его вторым митрополитом, традиционно почитается первым предстоятелем русской церкви. Это если краткий да. такой ликбез об этом человеке. Ну, то есть личность однозначно историческая и для истории да. Руси, и для истории русской церкви.
6: Это действительно первый наш представитель.

0: Это запредельно.
1: Анхайского, который, наверное, надо высечь даже в мраморе и где-нибудь разместить на центральной площади. Мне кажется, это было бы правильно. Уважаемые радиослушатели, пишите нам тоже свои предложения, пожелания. Вообще, что видите вокруг? Есть ли неноязычники среди ваших знакомых? Надеемся, нет. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Мессенджер Макс открыт для сообщений, поэтому давайте беседовать, рассуждать, обсуждать, но не осуждать.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: утро на радио «Образ».
1: Утро на «Образе» продолжается, и мы вновь в нашей студии вместе с Иереем Дионисием Чебиряевым. Мы уже поговорили про первого митрополита, который был прислан из Константинополя в Россию, и он стал вообще первым таким человеком, который сеял семена веры по всей Руси.
2: Да, да. Первый предстоятель русской по-настоящему церкви — это, да, как раз владыка Михаил Киевский.
1: Ну, между прочим, сегодня еще и есть светские праздники, их довольно много, и кроме того, сегодня еще и почему-то, уж не знаю, почему Международный день лузеров, Международный день неудачников. А почему он отмечается 13 октября? Праздник вообще придумали в 2010 году в Финляндии, а в правительстве забеспокоились, что провалы будут останавливать людей от экспериментов в будущем, подавят дух творчества, инициативности и предпринимательства. И нужно понимать, что плохой результат тоже результат. Человек получает бесценный опыт. А вообще переживать неудачи нужно уметь и делать это правильно.

0: правильно. И вот сегодня тоже можно, кстати, об этом поговорить, потому что, ну, на самом деле, если, например, брать в контексте уличного искусства, то ошибок и неудач там не бывает, потому что любая ошибка рождает новое произведение. И почему бы не обращать свое внимание на какие-то неудачи, почему бы не рассматривать неудачи просто как очередной этап и, ну, точку на карте жизненного пути?
1: Вообще понятие, ну, какой-то вот, да, неудачник, это, ну, наверное, детище нашего вот такого времени, когда мы стремимся к постоянному успеху, нужно чего-то успевать, что успевать непонятно, зачем тоже не очень ясно, но все должны. Вот, кому успели задолжать, тоже непонятно, но вроде бы, к сожалению, есть. Вот буквально недавно говорили с одним человеком, который прям жаловался, что вот, ну, как бы, да, есть люди, которые, так сказать, не упускают возможность, так сказать, поддержать морально и указать на все ошибки, которые человек совершает. Ну, вот, например, вот ты, конечно, ну, должна бы быть повнимательнее, потому что у тебя все время чашки вот бьются, ты там, пожалуйста, это повнимательнее будь. Да, вот такой, вроде бы, такой мелкий бытовой терроризм, когда тебе все время тыкают носом в то, что ты вот, ну, вот здесь вот у тебя не очень хорошо, и вот там вот не очень хорошо, ну, и тут вот не очень. И я что посоветовал этому человеку? Я думаю...
0: Так этот человек грустил, что его постоянно вот в это тыкают?
1: Ну да, да, ну да, он действительно, ну вот так, да, я бью чашки, да, у меня все время все валится из рук, да, вот у меня там вот как-то все немножко не складывается, да. Вот, что я посоветовал? Есть такой замечательный фильм «Пираты Карибского моря». И самый первый фильм, собственно говоря, и замечательный диалог капитана Джека Воробья и... там, по-моему, как раз командора, если я не ошибаюсь, когда командор, поймав капитана Джека Воробья, говорит: «Вы самый жалкий пират, о котором я слышал».
0: Но вы обо мне слышали.
1: Да. Вот неважно, как тебя воспринимают, важно, как ты себя видишь. Да, капитан Джек Воробей выглядит весьма и весьма странно на фоне всех других пиратов, но, с другой стороны, он проворачивает то, что не под силу никому из других пиратов. Но то же самое, зная вот этого замечательного человека, который бьет кружки, я могу сказать, что он делает зато гораздо много другого, удивительного и невероятного, на что не способны люди, которые вот оставляют стаканы в целости. Вот. Далеко не всегда вот это вот кажущаяся неудачность или там кажущиеся неудачи в чем-то, они далеко не всегда означают, что этот человек неудачник во всем. Просто мы видим какую-то вот определенную часть.
0: Ну, вообще история знает много примеров, когда сначала человек терпел жесткое фиаско, но зато потом учился на своих ошибках и становился успешным. И пока человек прилагает усилия по совершенствованию, борется с ошибками, он развивается. И гораздо хуже зацикливаться на своих провалах и думать, что ничего хорошего в жизни не будет, чем не уставать пробовать, ну, бороться, искать, найти и не сдаваться. И как будто бы в церкви примерно то же самое и в каждом житии святого мы видим. Ну, может быть, не каждого, но очень многих. Когда Бог не отвечал, когда все шло наперекосяк, когда отворачивались семья, друзья, все близкие, человек оставался один в абсолютной тишине. И как будто это ведь тоже определенные неудачи, ну, с человеческой точки зрения.
1: Ну, самое очевидное, мы сейчас об этом еще тоже скажем, но вот не могу не вспомнить снова прекраснейшего любимого святого, о котором мы говорили вчера, Иоанн Шанхайский. Ну, вот с точки зрения, опять же, современной вот этой культуры успеха, он полный неудачник. Ну, вот вы посмотрите вообще, посмотрите на его фотографии. Вот посмотрите на то, как выглядит этот человек, и вообще его можно хоть как-то назвать успешным, но при этом не смотрите в глаза, потому что когда вы посмотрите в глаза, вы поймете, что успех достигнут совершенно иной. Тот, о котором наша современная цивилизация совершенно забыла. И вот мы как раз в конце предыдущего получаса читали слова святителя Иоанна, и ведь это такая колоссальная вера и вот уверенность в том, что вот есть все наши русские святые, которые молятся за нас, которые действительно предстоят пред престолом Божиим за нас, а значит, у нас тоже все будет хорошо. Вот эта удивительная уверенность и жизнь в вечности, она, ну, действительно непонятна и, ну, не принимается как показатель какого-то успеха. Хотя, опять же, если мы говорим вот о любом успехе в этом мире, да, то, что человек вот чего-то он достиг. Ну, а чего-то достиг на самом деле? Ну, вот это похоже на человека, который вот, ну, вот ребенок играет, вот строит он песочный замок. Вот он там строит, вот эти что-то из песочка там что-то делает, делает. Ну, сейчас просто волна побольше набежит, и все там ничего не будет. Ну, как бы, ну, он прямо вот увлеченно все это делает и строит. Ну, хорошо, сейчас это дает ему какое-то удовольствие и радость, и, пожалуйста, и кто мы такие, чтобы его за это осуждать? Он наслаждается жизнью, пожалуйста. Но если этот ребеночек строит эти замки там же, вот, собственно, в том же самом месте, там, 10 лет, 20 лет, 30 лет, то, наверное, пора звать медиков. Там, видимо, что-то немножко не то с человеком. Вот. Но при этом человек, который, по сути, занимается тем же самым, но только, так сказать, в общественно одобряемой форме, мы их ставим на обложки журналов и там говорим, что это вот какие-то такие значимые человеческие деятели и вообще лучшие представители нашей цивилизации. Ну, значит, беда с нашей цивилизацией.
0: Потому что... о ком, например, говорите? Я немножко не улавливаю.
1: О любом человеке, который что-либо делает в этом мире. Ну, например, заработал он свой 150-й миллиард, и мы вот его, вот посмотрите, какой он успешный. Но он не успешный, он просто, ну, свои вот эти замочки из песка, он теперь вместо песка использует там денежные знаки. Но, ну, все то же самое. И относиться к этому серьезно, ну, как-то немножко, ну, странно на самом деле. Потому что, ну, вот сейчас волна накатит, и все твои вот эти вот денежные знаки смоет просто махом, и все, а с чем ты останешься? С чем ты придешь в вечность? Поэтому успех, он весьма и весьма, ну, как бы вот относителен. Относительно чего ты успел, и относительно чего ты неудачник. Человек, который живет в лесу, там, и молится кресту, вот он неудачник или нет? Человек, который не имеет ничего, который вот там тоже, собственно, имеет какие-то проблемы, например, даже со священноначалием, вот он там молится, и вот у него там проблемы с епископом, и даже с его епископом, и с епископом соседней области, и вот он там, значит, что-то там делает непонятное, и как-то вот кто-то, ну вот посерьезнее к нему относится несерьезно, а кто несерьезнее, то те к нему приезжают и уезжают оттуда светлыми, а мы потом его превозносим как батюшка Серафим, дорогой, любимый и самый ближний для нас человек. Вот. А с точки зрения многих и многих деятелей того времени, ну, что-то как ерундой какой-то
0: занимается. Ну, с позиции нормы, да, это было вне нее.
1: Конечно. Ну, это, ну, правда, неудачник какой-то. Что он там делает-то? Вот. А вот с точки зрения Бога, так это любимый человек, который освещает там всю страну там своим присутствием. Как без этого? Как без него?
0: Ну, вообще, я читала, что без риска и ошибок не бывает успеха, и если не падать с велосипеда, кататься на нем не научишься. Но есть такой момент, что люди как только не пытаются оправдать свою несостоятельность, винят во всем неадекватное начальство, которое почему-то не замечает грандиозных успехов. Другие утверждают, что все хорошие места давно заняты блатными. Третьи сетуют на то, что для карьерного роста им не хватает какого-то престижного диплома или степени определенного университета. Кто-то может сказать, что вот мне чуть-чуть до святого, просто нет времени, потому что то все дергает и так далее. Вот не могу. И тишину надо соблюдать в библиотеке, конечно, а дома это совсем не библиотека. Ну и как только мы не пытаемся оправдать вот эту несостоятельность, но ведь есть же, наверное, и духовные упражнения, которые помогают укрепиться. Пост, например.
1: Подобный подход, когда нам говорят, что, ну, как бы ты неудачник, но ты как бы не унывай, ты сможешь исправиться. Вот, на мой взгляд, это в корне неправильный подход. А смысл-то в другом. Да не надо тебе исправляться. Если капитан Джек Воробей исправится, он будет плохим пиратом. Если, я извиняюсь за сравнение, батюшка Серафим Саровский станет обычным он перестанет быть Серафимом Саровским. Если вы чувствуете в себе какую-то неудачливость, ну, может быть, вы просто не тем занимаетесь, не надо быть другим, надо оставаться собой.
0: А надо ли тогда понимать, что все-таки что-то не получается в этой жизни? Ну почему, да, как мы цепляем вот эту вот неудачливость, да? Например, карьера не идет, или в карьере какие-то тупики и прочее. Или там личная жизнь не клеится, потому что, ну, вот тоже что-то там, условно, там недавно слышала, кстати, классное такое небольшое стихотворение. Екатерина Яшниковская или Яшникова была в Нижнем с концертом. Это такой необард.
1: А, да, Екатерина Яшникова, да, да,
0: Яшникова,
1: конечно.
0: Яшникова, да, да. Вот, и она читала, что вот одну из там стишков тоже наугад нашла, и там типа «Почему одна тра-та-та, влюблюсь не в тех мужчин». Вот, то есть, ну, это же тоже можно определить, например, как неудачливость определенную. А кто-то скажет, что вот в вере там, да, я никак не могу там пропаститься полностью, там, укрепиться и, значит, дойти пешком до Сергиева Посада, потому что столько факторов внешних, что вообще никак. А так-то вот я бы мог и все бы сделал, еще бы в монастырь до кучи ушел. И нужно ли тогда, ну, последний пример, наверное, сложнее как-то охарактеризовать под ту же гребенку, что и светскую жизнь, ну, так скажем, да, обычную человеческую. Но нужно ли тогда что-то менять в себе в первую очередь? От этой неудачливости легко же можно, наверное, как-то уйти, если понять, осознать, что это, ну, есть проблема, найти решение и сменить профессию, изменить круг общения, что-то поменять в себе. Ну, как-то освободить там пространство, время и сознание для тех или иных духовных практик.
1: Вот, опять же, все это здорово, и именно так вот обычно и советуют, и оно не работает. Вот, ну, давайте
0: тогда я... что работает?
1: Я поделюсь своим опытом лузера, вот, такого матерого. У меня большой опыт. И у меня был момент, когда я стал классическим неудачником. Вот вообще прям вот сферическим в вакууме, просто дальше некуда. Я работал на работе, работу за деньги, и как бы все было хорошо до определенного момента, когда все стало плохо. И дальше вот это плохо, оно продолжалось и продолжалось, продолжалось, и дальше уже хуже уже казалось становиться просто не может. Вот, работы нет, деньги закончились, и, ну, как бы, и все. И на этом, как бы, можно все. Можно, ну, может быть, надо что-то сделать, надо там какие-то курсы пройти, надо там что-то еще там вот как-то вот, ну, нужно же с собой что-то сделать, нельзя ставить на себе крест, нужно там пытаться, барахтаться и так далее, и так далее. Нужно там пройти какой-нибудь тренинг личностного роста и так далее, и так далее.
0: Ну нет, не обязательно.
1: Вот. Конечно, не обязательно, потому что это вообще не нужно абсолютно. И, скорее всего, просто вы деньги потратите, которых так немного.
0: Уважаемые радиослушатели, напишите, кому помог тренинг личностного роста, пожалуйста. О. Очень интересно.
1: Да, это очень интересно.
0: Ну, правда, очень интересно. Напишите нам в ВКонтакте. У нас есть группа «Радиообраз», сообщение сообществу можно легко написать. Прям вот я прошел тренинг личностного роста, мне помогло, и теперь я, вот Илон Маск у меня занимает на конфеты.
1: Да, да. Вот, у меня было немножко по-другому, хотя тренингов личностного роста у меня дипломы до сих пор где-то там валяются, там целая пачка. Как-то не помогли. А помогло немножко другое. Когда ты перестаешь барахтаться и спрашиваешь, Господи, может быть, у тебя есть что-то получше? Потому что я что-то я не понял, как мне дальше быть, и куда мне дальше идти. Вот, ты там подскажи, может быть, что-нибудь у тебя есть такое, вот, для меня приготовленное. Ну, вот подсказал, и вот я здесь. И сказать, что, ну, там, опять же, наверное, это какой-то неудачник. Ну, опять же, да, с точки зрения финансового успеха, ну, да, это так. Но, наверное, жизнь измеряется не только финансами. С точки зрения какого-то, ну, вот, реализации себя в жизни, ну, а чем ты себя реализуешь, опять же, если просто работаешь работу на работе за деньги? Что ты реализуешь? Ты просто свою жизнь превращаешь во что? Непонятно. Вот сейчас мне понятно, зачем я живу, что у меня происходит, ради чего все это делается. С точки зрения, опять же, повторюсь, да, какой-то финансовый, да, это проигрыш. С точки зрения самоуважения и как бы жизни, в принципе, даже не жизни вечной, а просто жизни, мне кажется, я выиграл. Просто прям вот колоссально. И просто потому, что я вместо того, чтобы искать проблемы в себе, вместо того, чтобы там анализировать свою жизнь, выписывать какие-то там плохие, хорошие стороны, и, в общем, вот, заниматься прочей вот этой ерундой, я просто спросил: «Господи, ну, а что нужно? Ты мне, пожалуйста, проведи, я тут немножко заблудился». Вот, потому что, ну, в принципе, я как бы, я же и до этого тоже, я и в храм ходил, и все как бы, и всегда у нас боговерующая семья, все было хорошо. Вот, но как бы Господь решил, что нет, это нехорошо, ты какой-то ерундой страдаешь, давай по-другому. И вот мы с ним с тех пор как-то пытаемся сделать по-другому. Вот, периодически он мне тоже говорит: «Не-не-не, подожди, ты опять не туда пошел, давай по-другому». И мы с ним опять снова делаем по-другому. Ну, это нормально. А если бы я сказал: «Так, ну, сейчас я решу, что мне надо делать на самом деле, или я послушаю какого-нибудь коуча или еще что-нибудь», я бы до сих пор там где-нибудь барахтался. И, ну, как бы менял одну условную удачу на другую условную неудачу. Зачем? Вот. Это не какой-то такой вот дауншифтинг. Это, ну, мне кажется, нормальное, адекватное восприятие себя. Когда ты понимаешь, где ты можешь раскрыть свои настоящие способности. И для этого просто нужно не пытаться там что-то, опять же, да, как: «А расскажите мне, пожалуйста, кто я такой, а то вот я не знаю, давайте вот мы там куда-нибудь к психологу сходим, и он мне расскажет, кто я такой». Этот человек видит меня первый раз в жизни.
0: Да хорош, ни один психолог вам не расскажет, кто вы такой.
1: Вот, да я сам себе не расскажу, кто я такой. Вот. А Господь знает, и он не просто рассказывает, он еще и показывает и ведет. Ты вот собой сможешь стать вот здесь. Вот ты попробуй. «Ой, Господи, как-то это плохо, трудно, сложно. А вот давай что-нибудь, ну, как бы вот без вот этого всего. Вот там можно как-то?» «Ну, как бы можно, но только ты попробуй. Давай вот попробуй». И ты: «Ну, ну ладно, попробую». Попробовал — вау, класс. «А можно еще?» «Можно, давай дальше». Вот как-то, мне кажется, уходить надо вот от этого оценочного восприятия себя как удачника или неудачника, а просто приходить к нормальному христианскому видению: «Я с Богом или нет?» И вот у меня просто миллион историй о том, когда вот это вот такое жизнь перед Богом, она окупается. Вот вплоть до смешного, знаете, вот как раз, когда вчера мы говорили, опять же, вот сегодня мы говорим про Иоанна Шанхайского второй день. Вот, ну, как бы это и хорошо. Да. Вот прям я вообще не против. Там был у него такой случай, не у него, а у священника, который был лично знаком с владыкой Иоанном, когда он еще не был священником. И впоследствии он как-то настолько вот заразился вот этой близостью к владыке Иоанну, что он ему постоянно как-то вот молился, постоянно к нему обращался, ну, потому что он лично его знал, и как бы, ну, вот здорово, когда ты можешь обращаться к лично знакомому святому, и прям вот завидно, прям вот, ну, здорово. И когда уже он стал священником, по-моему, если я не ошибаюсь, в Канаде или где-то в Америке, но в такой прям глубинке.
0: И ничего себе, глубинка Канады или Америка.
1: Ну, реально, глубинка. Там Канада — это далеко не только Торонто. Это Канада там вообще, собственно... Вообще слово «Канада» переводится как «деревня», если
0: вообще
1: я не ошибаюсь.
0: Вообще Канада, да, ее же колонизировали как раз...
1: Французы.
0: Французы, да, да. И это с Анной и Серж Галлон это описывали в каких-то там десятых томах книги, да, про Анжелику. Да, мы-то знаем Анжелику, ну, по фильмам, где там она виляла шлейфом перед Людовиком. А на самом деле они там очень классно описывают как раз колонизацию Канады.
1: Ага. Где... Ну вот, не знал.
0: Ну да.
1: Вот. А, как бы, да, и это, собственно, повторюсь, если я не ошибаюсь, название этой страны переводится просто как «деревня». То есть на самом деле Канада — это глушь. И там только на западном побережье там какие-то еще есть города, а так вообще это, ну, страна деревень. А Америка, она тоже очень разная. И далеко не Нью-Йорком она ограничивается, не Сан-Франциско, а есть еще очень много других, ну, таких прям вот глухих мест. Так вот, этот священник служил в небольшом городке, ну, там это называется городок, по-нашему бы это деревня, наверное, называлась, и недалеко от монастыря Джорданвиль, такой знаменитый тоже монастырь, ну, опять же, условно недалеко, да, там по пути, так сказать, туда. И прихожан у него было, прям скажем, немного, и мало того, что немного, а жили они все, ну, скажем, весьма-весьма небогато. То есть, да, были там какие-то такие вот пожертвования условные, но все уходило в основном на содержание храма, и, в общем, семья священника жила прям в нищете, прям буквально в нищете, И он рассказывает, как однажды, вот буквально они с супругой ехали домой, и им очень хотелось хотя бы хлеба с молоком, потому что дома не было вообще ничего, просто пусто. Вот дома ну, есть так, нечего, да. А купить, собственно говоря, не на что, потому что денег нет тоже совсем. Ну вот так вот, нет денег. И вот они едут и как-то говорят, ну вот да, кушать хочется, да, вот хлебушка бы сейчас вот с молочком бы там, вот, ну ладно. Ну поговорили и все. И приезжают они, значит, к дому, подходят, значит, к двери, и у них перед дверью лежит, значит, пакетик, а там хлебушек и молоко. Вот, то есть кто-то вот оставил.
0: Добрая душа,
1: да-да-да. Либо соседи, либо они говорят, возможно, это были как бы вот приезжающие паломники или там их знакомые, которые ехали в этот монастырь, и просто вот, видимо, оставили такой вот презент. Но вот чудо в чем? Оставили именно то, что нужно было. Ну, или то, что хотелось. Даже вот не то, что нужно было, хотелось. И у меня тоже есть такая история. Где-то 17 лет назад. Почему знаю точно? Потому что как раз одной прекрасной девушке на днях тут исполнилось 17 лет. А вот 17 лет назад она еще была в таком вот прям уже зреющем проекте. И как-то мы с супругой тоже говорили о том, что, ну, тоже как бы время было такое не очень благополучное для нас. А ей вот в связи с тем, что как бы вот тут в процессе находился детеныш, ей очень хотелось тортика. А тортика не предвиделось, потому что, ну, как бы повода нет, а просто так, как бы тоже возможностей нет. Это как раз о лузерах. Это вот тот самый период, когда вот вроде бы уже там что-то хотелось, а ты лузер, и все. И вот она говорит, ну, вот так вот просто мы поговорили, что да, хорошо бы тортика, ну, да, хорошо бы. Вот вечером я пошел в храм там на службу, и после службы ко мне подходит вот эта вот бабушка, такая вот, которая там на приносе у нас была, и говорит, а вы не возьмете тортик случайно? А то у нас тут тортик вот остался. Тут, ну, батюшки приходили все, там вот принос забрали, и вот почему-то тортик никто не взял. Он там лежал на самом видном месте, такой хороший, свеженький, вкусный, но вот все сказали, да нам не надо, нам не надо. И вот он остался один. Вы не заберете? Да заберу. Вот прихожу домой и говорю, жена, вот ты просила, вот тебе тортик, пожалуйста. То есть, ну, это тоже, мне кажется, вот та помощь от Бога, которая не только вот то, что необходимо тебе, а это просто то, что тебе хочется, а Господь тебя поддерживает в этом. Это же не что-то такое сверхнеобходимое, это не вопрос выживания, это просто вопрос близости к Богу, когда Он тебя слышит.
0: А это вопрос доверия?
1: И доверие тоже. Для меня это вот сродни тому, ну, конечно, на самом таком вот лузерском и низком уровне, это то, что происходило с Иовом. Я его отчасти, наверное, да, опять же, вот на своем маленьком-маленьком уровне могу понять. Потому что важно не то, что именно Бог тебе ответил, а важно, что Он ответил тебе. Ты даже просто вот, ну, Иов его там обвинял вообще. Он обвинял Бога. Говорит, давай, иди сюда на суд. Вот, я, ну, наверное, не то чтобы обвинял, но немножко бухтел, прямо скажем. Вот, и нас двоих с Иовом Бог поддержал. Вот так вот, у меня хорошая компания. Вот, и как бы Иову он дал возможность разговора. Это, ну, наверное, выше этого человек не может иметь ничего. Возможность разговора с Богом. Просто вот так вот сидеть и говорить... Смотри, вон, видишь, осел бегает. Классно получился у меня осел, да, Иов? Да, господи, классный осел. И а для таких, как я, вот, ну, есть тортик. Вот тоже неплохо работает, надо сказать. Поэтому не надо про неудачность. Нет неудачности. Есть просто путь, который вы можете для себя принять и пройти его вместе с Богом. И просто однажды сказать, господи, ну, если что-то вдруг не так, ты направь, пожалуйста. Я как бы готов тебя услышать, наконец-то.
0: И вот. Господь направит.
1: Господь направит. И будет вам тортик.
0: А это было утро на Радио Образ. И эфир на Радио Образ продолжается. А мы с вами прощаемся.
1: До свидания.
0: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на Радио Образ.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. 8-й детский хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября. Нижегородскую молодежь приглашают принять участие во втором сезоне образовательной программы «Вера едины». Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Подробнее об этих событиях. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде состоится 8-й детский хоровой собор. Организаторами мероприятия выступают отдел культуры Нижегородской епархии и департамент культуры администрации города. В хоровом соборе примут участие ведущие детские коллективы Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Кирова, Волжского и Вязников. Об участии в хоровом соборе и о подготовке к нему рассказывает регент хора Нижегородской духовной семинарии, заведующий регентским отделением Центра подготовки церковных специалистов Покров Александр Логинов.
1: Для 8-го хорового собора детского, который 1 ноября состоится, мы готовим сводные произведения, которые будут исполняться всеми коллективами. Это порядка 300 детей и юношей, учащиеся учебных заведений, музыкальных, вплоть до учащихся консерватории. Поэтому возраст такой, около 20 лет может быть, ну и самые маленькие дети. Несколько произведений будут исполняться сводно. Это «Царю небесный», начальный гимн, который написал Глинка, «Спасли Господь на Русь святую», которая тем, кто знает, некоторое время в истории нашей страны был гимном страны вместо гимна Советского Союза, если помните. Музыка Глинки также будет исполняться сводно. А нашим коллективом мы готовим тропарь русским святым, который мы исполним на соборе. Коллектив у нас сводный. Это хор Нижегородской духовной семинарии и хор Регинского отделения Центра Покров. Вот мы сводным смешанным хором будем данные произведения исполнять на музыку Трубачева. Приходите 1 ноября в 14 часов в собор Александра Невского на это масштабное хоровое событие.
0: Это был комментарий регента хора Нижегородской духовной семинарии, заведующего регентским отделением Центра подготовки церковных специалистов Покров Александра Логинова. Напомним, что 8-й детский хоровой собор будет проходить 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде. Начало в 14 часов, вход свободный. Корпоративный университет правительства Нижегородской области приглашает нижегородцев в возрасте от 18 до 35 лет присоединиться ко второму сезону образовательной духовно-нравственной программы «Вера едины». Второй сезон программы будет реализован на площадке корпоративного университета с ноября этого года по март 2027 года при поддержке конкурса «Росмолодежь-гранты», Нижегородской метрополии, правительства региона и Нижегородского института управления филиала РАНХИКС. Программа включает три тематических модуля – духовно-нравственное развитие, семейные ценности, проектная деятельность, а также сквозной модуль изучения Библии со священнослужителем. Предусмотрены семинары, мастер-классы, командная работа, лекции, труднические поездки. Ключевым этапом станет практическая работа. Участники не только разработают концепцию, но и реализуют социальные проекты. На основании индивидуального рейтинга определятся 100 финалистов, которые будут награждены дипломами. Финалисты и активные участники получат сертификаты и благодарственные письма. С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах Нижегородской метрополии и правительства региона. И в завершении выпуска еще одна информация. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: «Радиообраз» представляет личные впечатления с Сергеем Мазиным.
3: Это программа «Наблюдение». Программа об интересных людях, удивительных событиях, о том, что поражает и вдохновляет. Это мои личные, никем не написанные и не редактированные впечатления.
2: Слушайте программу «Личные впечатления» по вторникам и четвергам в 16:30 на радио «Образ».
4: Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
5: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

сохранить кроткое сердце. День за днем дневник православного священника, 13 октября. О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы ели хлеб досыта. Книга Исход, глава 16, стих 3. Земная жизнь с ее заботами, горестями, разочарованиями не должна повергать нас в уныние. Ничего этого нам не избегнуть. Постараемся же всегда сохранять равновесие в кротости духа, в покорности воле Божией. Когда после долгой зимы весною тает снег, иногда из-под него весело выглядывает травка, будто сохранившаяся в парнике. Защищенная снежной пеленой от мороза и непогоды, она готова при первых лучах солнца расцвести с новой силой. Вот картина человеческой жизни, протекающая среди тяжких лишений и горьких испытаний. Наш путь не всегда лежит вдоль тенистой долины. Он часто проходит по жгучему песку безводной пустыни и по суровым снегам. Скорби и испытания для нас неизбежны, но и среди них будем стремиться сохранить кроткое сердце малого ребенка, полное надежды и упования. Тогда, когда после долгой зимы снова настанет весна, мы выйдем победителями из этого испытания, нетронутыми жизненными бурями, готовыми проснуться к новой жизни. Хорошее семя не заглохнет в нас, а вкоренится еще глубже в нашем сердце, наученным жизненным опытом. Только в непоколебимом уповании на Бога мы найдем силу одержать такую победу.

0: 8 мм ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
1: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Хотите увидеть настоящую, живую глубинку? Слушайте программу «Родные места» на радио «Образ» по воскресеньям 16:30. Будем открывать эти заветные уголки вместе.
2: Родные места.

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов. Скучная история. Из записок старого человека. Продолжение. Посетители теперь бывают у меня не каждый день. Упомяну только о посещениях Николая и Петра Игнатьевича. Николай приходит обыкновенно ко мне по праздникам, как будто за делом, но больше за тем, чтобы повидаться. Приходит он сильно навеселе, чего с ним никогда не бывает зимою. «Что скажешь?» — спрашиваю я, выходя к нему в сени. «Ваше превосходительство!» — говорит он, прижимая руку к сердцу и глядя на меня с восторгом влюбленного. «Ваше превосходительство! Накажи меня, Бог! Убей гром на этом месте! Гаудеамус игитур ювенестус!» И он жадно целует меня в плечи, в рукава, в пуговицы. «Все у нас там благополучно?» — спрашиваю я его. «Ваше превосходительство! Как перед истинным!» Он не перестает божиться без всякой надобности. Скоро накучает мне, и я отсылаю его в кухню, где ему подают обедать. Петр Игнатьевич приезжает ко мне тоже по праздникам, специально за тем, чтобы проведать и поделиться со мною мыслями. Сидит он у меня обыкновенно около стола, скромный, чистенький, рассудительный, не решаясь положить ногу на ногу или облокотиться о стол, и все время он тихим, ровным голоском, гладко,

0: и книжно рассказывает мне разные, по его мнению, очень интересные и пикантные новости, вычитанные им из журналов и книжек. Все эти новости похожи одна на другую и сводятся к такому типу. Один француз сделал открытие, другой, немец, уличил его, доказав, что это открытие было сделано еще в 1870 году каким-то американцем, а третий, тоже немец, перехитрил обоих, доказав им, что оба они опростоволосились, приняв под микроскопом шарики воздуха за темный пигмент. Петр Игнатьевич, даже когда хочет рассмешить меня, рассказывает длинно, обстоятельно, точно защищает диссертацию с подробным перечислением литературных источников, которыми он пользовался, стараясь не ошибиться ни в числах, ни в номерах журналов, ни в именах, причем говорит не просто «Пти», а именно «Жан-Жак Пти». Случается, что он остается у нас обедать, и тогда, в продолжении всего обеда, он рассказывает все те же пикантные истории, наводящие уныние на всех обедающих. Если Гнеккер и Лиза заводят при нем речь о фугах и контрапунктах, о Брамсе и Бахе, то он скромно потупляет взоры и конфузится. Ему стыдно, что в присутствии таких серьезных людей, как я и он, говорят о таких пошлостях. При теперешнем моем настроении достаточно 5 минут, чтобы он надоел мне так, как будто я вижу и слушаю его уже целую вечность. Я ненавижу беднягу. От его тихого, ровного голоса и книжного языка я чахну, а от рассказов тупею. Он питает ко мне самые хорошие чувства и говорит со мною только для того, чтобы доставить мне удовольствие, а я плачу ему тем, что в упор гляжу на него, точно хочу его загипнотизировать и думаю: «Уйди, уйди, уйди». Но он не поддается мысленному внушению и сидит, сидит, сидит. Пока он сидит у меня, я никак не могу отделаться от мысли. Очень возможно, что когда я умру, его назначат на мое место. И моя бедная аудитория представляется мне оазисом, в котором высох ручей, и я с Петром Игнатьевичем нелюбезен, молчалив, угрюм, как будто в подобных мыслях виноват он, а не я сам. Когда он начинает по обычаю превозносить немецких ученых, я уж не подшучиваю добродушно, как прежде, а угрюмо бормочу: «Ослы ваши немцы». Это похоже на то, как покойный профессор Никита Крылов, купаясь однажды с Пироговым в Ревело и рассердившись на воду, которая была очень холодна, выбранился: «Подлецы немцы!» Веду я себя с Петром Игнатьевичем дурно, и только когда он уходит, и я вижу, как в окне за палисадником мелькает его серая шляпа, мне хочется окликнуть его и сказать: «Простите меня, голубчик». Обед у нас проходит скучнее, чем зимою. Тот же Гнеккер, которого я теперь ненавижу и презираю, обедает у меня почти каждый день. Прежде я терпел его присутствие молча, теперь же я отпускаю по его адресу колкости, заставляющие краснеть жену и Лизу. Увлекшись злым чувством, я часто говорю просто глупости и не знаю, зачем говорю их. Так случилось однажды. Я долго глядел с презрением на Гнеккера и ни с того ни с сего выпалил: «Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться». И досаднее всего, что курица Гнеккер оказывается гораздо умнее орла профессора. Зная, что жена и дочь на его стороне, он держится такой тактики. Отвечает на мои колкости снисходительным молчанием. Спятил, мол, старик, что с ним разговаривать. Или же добродушно подшучивает надо мной. Нужно удивляться, до какой степени может измельчать человек. Я в состоянии в продолжении всего обеда мечтать о том, как Гнеккер окажется авантюристом, а Лиза и жена поймут свою ошибку, и как я буду дразнить их, и подобные нелепые мечты в то время, когда одной ногой я стою уже в могиле. Бывают теперь и недоразумения, о которых я прежде имел понятие только понаслышке. Как мне несовестно, но опишу одно из них, случившееся на днях после обеда. Я сижу у себя в комнате и курю трубку. Входит по обыкновению жена, садится и начинает говорить о том, что хорошо бы теперь, пока тепло и есть свободное время, съездить в Харьков и разузнать там, что за человек наш Гнекер. «Хорошо, съезжу», — соглашаюсь я. Жена, довольная мною, встает и идет к двери, но тотчас же возвращается и говорит: «Кстати, еще одна просьба. Я знаю, ты рассердишься, но моя обязанность предупредить тебя. Извини, Николай Степанович, но все наши знакомые и соседи стали уж поговаривать о том, что ты очень часто бываешь у Кати. Она умная, образованная, я не спорю, с ней приятно провести время, но в твои годы и с твоим общественным положением, как-то, знаешь, странно находить удовольствие в ее обществе. К тому же у нее такая репутация, что вся кровь вдруг отливает от моего лица, из глаз сыплются искры, я вскакиваю и, схватив себя за голову, топоча ногами, кричу не своим голосом: «Оставьте меня! Оставьте меня! Оставьте!» Вероятно, лицо мое ужасно, голос странен, потому что жена вдруг бледнеет и громко вскрикивает каким-то тоже не своим отчаянным голосом. На наш крик вбегают Лиза, Гнекер, потом Егор. «Оставьте меня!» — кричу я. «Вон! Оставьте!» Ноги мои немеют, точно их нет совсем. Я чувствую, как падаю на чьи-то руки. Потом недолго слышу плач, я погружаюсь в обморок, который длится часа 2-3. Теперь о Кате. Она бывает у меня каждый день перед вечером. И этого, конечно, не могут не заметить ни соседи, ни знакомые. Она приезжает на минутку и увозит меня с собой кататься. У нее своя лошадь и новенький шарабан, купленный этим летом. Вообще живет она на широкую ногу. Наняла дорогую дачу-особняк с большим садом и перевезла в нее всю свою городскую обстановку. Имеет двух горничных, кучера. Часто я спрашиваю ее: «Катя, чем ты будешь жить, когда промотаешь отцовские деньги?» «Там увидим», — отвечает она. «Эти деньги, мой друг, заслуживают более серьезного отношения к ним. Они нажиты хорошим человеком, честным трудом. Об этом вы уже говорили мне. Знаю. Сначала мы едем по полю, потом по хвойному лесу, который виден из моего окна. Природа по-прежнему кажется мне прекрасную, хотя бес и шепчет мне, что все эти сосны и ели, птицы и белые облака на небе через 3 или 4 месяца, когда я умру, не заметят моего отсутствия. Кате нравится править лошадью, и приятно, что погода хороша, и что я сижу рядом с нею. Она в духе и не говорит резкостей. «Вы очень хороший человек, Николай Степанович», — говорит она. «Вы редкий экземпляр, и нет такого актера, который сумел бы сыграть вас. Меня или, например, Михаила Федоровича сыграет даже плохой актер, а вас никто, и я вам завидую, страшно завидую. Ведь что я изображаю из себя? Что?» Она минуту думает и спрашивает меня: «Николай Степанович, ведь я отрицательное явление, да?» «Да», — отвечаю я. «Хм, что же мне делать?» «Что ответить ей? Легко сказать: трудись, или раздай свое имущество бедным, или познай себя самого. И потому, что это легко сказать, я не знаю, что ответить». Мои товарищи-терапевты, когда учат лечить, советуют индивидуализировать каждый отдельный случай. Нужно послушаться этого совета, чтобы убедиться, что средства, рекомендуемые в учебниках за самые лучшие и вполне пригодные для шаблона, оказываются совершенно негодными в отдельных случаях. То же самое и в нравственных недугах. Но ответить что-то нужно. И я говорю: «У тебя, мой друг, слишком много свободного времени. Тебе необходимо заняться чем-нибудь. В самом деле, отчего бы тебе опять не поступить в актрисы, если есть призвание?» «Не могу». «Тон и манера у тебя таковы, как будто ты жертва. Это мне не нравится, мой друг. Ты сама виновата. Вспомни, ты начала с того, что рассердилась на людей и на порядки. но ничего не сделала, чтобы те и другие стали лучше. Ты не боролась со злом, а утомилась, и ты жертва не борьбы, а своего бессилия. Ну, конечно, тогда ты была молода, неопытна, теперь же все может пойти иначе. Право, поступай. Будешь ты трудиться, служить святому искусству. Не лукавьте, Николай Степанович, перебивает меня Катя. Давайте раз навсегда условимся. Будем говорить об актерах, об актрисах, писателях, но оставим в покое искусство. Вы прекрасный и редкий человек, но не настолько понимаете искусство, чтобы по совести считать его святым. К искусству у вас нет ни чутья, ни слуха. Всю жизнь вы были заняты, и вам некогда было приобретать это чутье. Вообще, я не люблю всех этих разговоров об искусстве, продолжает она нервно. Не люблю.
1: И так уж опошлили его.
0: Благодарю покорно.
1: Кто опошлил? Те опошлили его пьянством,
0: газеты фамильярным отношением, умные люди философией. Философия тут ни при чем. Причем, если кто философствует, то это значит, что он не понимает. Чтобы дело не дошло до резкостей, я спешу переменить разговор и потом долго молчу. Только когда мы выезжаем из леса и направляемся к Катиной даче, я возвращаюсь к прежнему разговору и спрашиваю. «Ты все-таки не ответила мне, отчего ты не хочешь идти в актрисы?» «Николай Степанович, это, наконец, жестоко!» — вскрикивает она, и вдруг вся краснеет. «Вам хочется, чтобы я вслух сказала правду? Извольте, если это вам нравится. Таланта у меня нет. Таланта нет и много самолюбия. Вот!» Сделав такое признание, она отворачивает от меня лицо и, чтобы скрыть дрожь в руках, сильно дергает за вожжи. Подъезжая к ее даче, мы уже издали видим Михаила Федоровича, который гуляет около ворот и нетерпеливо поджидает нас. «Опять этот Михаил Федорович», — говорит Катя с досадой, — «уберите его от меня, пожалуйста, надоел, выдохся, ну его!» Михаилу Федоровичу давно уже нужно ехать за границу, но он каждую неделю откладывает свой отъезд. В последнее время с ним произошли какие-то перемены. Он как-то осунулся, стал хмелеть от вина, чего с ним раньше никогда не бывало, и его черные брови начинают седеть. Когда наш шарабан останавливается у ворот, он не скрывает своей радости и своего нетерпения. Он суетливо высаживает Катю и меня, торопится задавать вопросы, смеется, потирает руки, и то кроткое, молящееся, чистое, что я прежде замечал только в его взгляде, теперь разлито по всему его лицу. Он радуется, и в то же время ему стыдно своей радости, стыдно этой привычке бывать у Кати каждый вечер, и он находит нужным мотивировать свой приезд какой-нибудь очевидную нелепостью, вроде «ехал мимо по делу и, дай, думаю, заеду на минуту». Все трое мы идем в комнаты. Сначала пьем чай, потом на столе появляются давно знакомые мне две колоды карт, большой кусок сыру, фрукты и бутылка крымского шампанского. Темы для разговоров у нас не новы, все те же, что были и зимою. Достается и университету, и студентам, и литературе, и театру. Воздух от злословия становится гуще, душнее, и отравляют его своими дыханиями уже не две жабы, как зимою, а целых три. Кроме бархатного, баритонного смеха и хохота, похожего на гармонику, горничная, которая служит нам, слышит еще неприятный дребезжащий смех, каким в водевилях смеются генералы. Хе-хе-хе! Бывают страшные ночи с громом, молнией, дождем и ветром, которые в народе называются воробьиными. Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей личной жизни. Я просыпаюсь после полуночи и вдруг вскакиваю с постели. Мне почему-то кажется, что я сейчас внезапно умру. Почему кажется? В теле нет ни одного такого ощущения, которое указывало бы на скорый конец, но душу мою гнетет такой ужас, как будто я вдруг увидел громадное зловещее зарево. Я быстро зажигаю огонь, пью воду прямо из графина, потом спешу к открытому окну. Погода на дворе великолепная. Пахнет сеном и чем-то еще очень хорошим. Видны мне зубцы палисадника, сонные тощие деревца у окна, дорога, темная полоса леса, на небе спокойная, очень яркая луна и ни одного облака. Тишина, не шевельнется ни один лист. Мне кажется, что все смотрит на меня и прислушивается, как я буду умирать. Жутко. Закрываю окно и бегу к постели. Щупаю у себя пульс и, не найдя на руке, ищу его в висках, потом в подбородке и опять на руке, и все это у меня холодно, склизко от пота. Дыхание становится все чаще и чаще, тело дрожит, все внутренности в движении, на лице и на лысине такое ощущение, как будто на них садится паутина. Что делать? Позвать семью? Нет, не нужно. Я не понимаю, что будут делать жена и Лиза, когда войдут ко мне. Я прячу голову под подушку, закрываю глаза и жду, жду. Спине моей холодно, она точно втягивается вовнутрь. И такое у меня чувство, как будто смерть подойдет ко мне непременно сзади, потихоньку. «Киви-киви!» — раздается вдруг писк в ночной тишине. И я не знаю, где это, в моей груди или на улице. «Киви-киви!» Боже мой, как страшно! Выпил бы еще воды, но уж страшно открыть глаза и боюсь поднять голову. Ужас у меня безотчетный, животный, и я никак не могу понять, от чего мне страшно. От того ли, что хочется жить, или от того, что меня ждет новая, еще неизведанная боль? Наверху, за потолком, кто-то не то стонет, не то смеется. Прислушиваюсь. Немного погодя, на лестнице раздаются шаги. Кто-то торопливо идет вниз, потом опять наверх. Через минуту шаги опять раздаются внизу. Кто-то останавливается около моей двери и прислушивается. «Кто там?» — кричу я. Дверь отворяется, я смело открываю глаза и вижу жену. Лицо у нее бледно и глаза заплаканы. «Ты не спишь, Николай Степанович?» — спрашивает она. «Что тебе?» «Ради бога, сходи к Лизе и посмотри на нее. С ней что-то делается». «Хорошо, с удовольствием», — бормочу я, очень довольный тем, что я не один. «Хорошо, сию минуту». Я иду за своей женой, слушаю, что она говорит мне, и ничего не понимаю от волнения. По ступеням лестницы прыгают светлые пятна от ее свечи, дрожат наши длинные тени, ноги мои путаются в полах халата, я задыхаюсь, и мне кажется, что за мной что-то гонится и хочет схватить меня за спину. Сейчас умру здесь, на этой лестнице, думаю я. Сейчас. Но вот миновали лестницу, темный коридор с итальянским окном, и входим в комнату Лизы. Она сидит на постели, в одной сорочке, свесив босые ноги, и стонет. «Ах, боже мой! Ах, боже мой!» — бормочет она, жмурясь от нашей свечи. «Не могу, не могу!» «Лиза, дитя мое!» — говорю я. «Что с тобой?» Увидев меня, она вскрикивает и бросается мне на шею.
1: Продолжение следует.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Шепот и крик. Есть такая притча. Один раз старец спросил у своих послушников, почему, когда люди ссорятся, они кричат? «Потому что теряют спокойствие», — сказал один. «Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом? Нельзя с ним говорить тихо. Зачем кричать, если ты рассержен?» Послушники предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил аву. В конце концов, старец объяснил. Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того, чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем громче кричат. А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, говорят тихо, потому что их сердца находятся очень близко, и расстояние между ними совсем маленькое. А когда влюбляются еще сильнее, что происходит? Продолжал старец. Не говорят, а только перешептываются и становятся еще ближе к своей любви. В конце концов, даже перешептывание становится им не нужно. Они только смотрят друг на друга и все понимают без слов. Такое бывает, когда рядом двое любящих людей. Так вот, когда вы спорите, не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от друга. Не произносите слов, которые еще больше увеличат расстояние между вами. Потому что может прийти день, когда расстояние станет так велико, что вы не найдете обратного пути. Эта притча о сердечной близости глубока и очаровательна. Она напоминает нам, что когда говорят уста, говорят и сердца. Диалог сердец определяет слова уст. Жизнь сердца и есть настоящая, подлинная жизнь. Страстотерпица Александра Федоровна Романова, супруга Николая II, считала, что основой семьи является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. В ее дневниках сохранилась такая запись. «Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь идет не так. Необходимы выдержка и терпение. Нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего непростительна грубость именно в своем доме по отношению к тем, кого мы любим. Архиепископ Иоанн Шаховский писал, что в душе человеческой есть великое средство для преодоления самолюбия, вспыльчивости и раздражительности. Это благоговейная вера в близость Божью. Свобода наша есть не только свободное высказывание всего, что мы думаем, и не только возможность делать то, что мы хотим. Самая глубокая свобода наша есть свобода от зла, которым мы мучаем себя и других. К этому состоянию свободы духа в добре и ведет нас путь веры.
0: Притча дня. Поучение в примере.

Для счастья не нужно причин. Причины бывают кусок. Несчастья прошли как один. День ссоры идет до сих пор. Давай забудем ссоры и обиды свои. Ведь время мчится очень скоро, и дней так мало для любви. Давай забудем ссоры и обиды свои. Ведь время мчится очень скоро, и дней так мало для любви. Быть может, во всем ты права, но наши следы на снегу, твой смех и глаза, и слова я прошлым назвать не могу. Давай забудем ссоры и обиды свои. Ведь время мчится очень скоро, и дней так мало для любви. Давай забудем ссоры и обиды свои. Ведь время мчится очень скоро, и дней так мало для любви. Разлука пройдет стороной, тебе повторяю я вновь.

мыслей своих. Ведь время мчится очень скоро, и дней так мало для любви. Давай забудем ссоры и обиды свои. Ведь время мчится очень скоро, и дней так мало для любви.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Село Ивановское в Дивеевском районе Нижегородской области – это Дивеевское благочиние Нижегородской епархии. И главная достопримечательность этого села – храм в честь усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Храм старинный, в этом году у него важная дата – церкви 160 лет. Мы побывали в этом храме, поговорили с настоятелем и с прихожанами. Подробности в этом репортаже. Много пережило само село Ивановское. Многое пережил и этот храм. В суровые советские годы в 1937 году церковь закрыли. Богослужения здесь возобновились только в апреле 1994 года. У храма три престола. Главный в честь усекновения главы святого Иоанна Предтечи, правый в честь архангела Михаила и всех небесных сил бесплотных, а левый в честь всех святых. Чуть больше трех лет настоятелем здесь иерей Антоний Белов.
2: Сам храм был построен и освящен в 1866, в этом году 160 лет. И так Господь управил, что именно вот в этом году мы закончили вот и центральную часть в четвереке ремонт косметический. И вот первую службу мы послужили на усекновение главы Иоанна Предтечи в центральном алтаре, который вот уже иконостас покрасили в такой бордовый цвет, как раз цвет облачения, вот это торжественный праздник.
1: Храм построен в камне, а изначально он был когда-то деревянным. Когда смотришь на церковь, заходишь внутрь, ощущается какая-то торжественная величественность. Эффектные, как бы слегка вытянутые вверх купола серебряного цвета. Интересная старинная кирпичная кладка. На фотографиях, которые сделаны с высоты птичьего полета, на фоне красивой сельской природы средней полосы России, храм этот смотрится очень эффектно. Красивый храм. Он разделен на летний и на зимний.
2: Вот это вот алтарь в честь архангела Михаила, и в основном богослужения совершаются здесь. Вот. И опять же предстательство небесного воинства, чтобы никакая нечистая сила не подходила. Сам архангел Михаил денницу сатану низверг в гиену огненную. Вот. Тоже школьникам говорим, хотите, чтобы за вас заступились? Вот можно прийти и попросить заступничество.
1: И ребята внимают советам батюшки. Это ученики местной школы, они часто приходят в церковь. А священник Антоний Белов тоже бывает у них в школе, проводит беседы. В центральном пределе храма красный иконостас и красная дорожка. Это не просто так, это символ пролитой мученической крови Крестителя Господня и высшей жертвенной любви к Богу. На стенах росписи. Они, кстати, тоже старинные. Остались с прежних времен. Многое внутри утрачено, но многое и удалось сохранить. А главное, сохранился и сам храм. Помог в этом Господь, молитва местных жителей и их конкретные дела. Вот что рассказала одна из прихожанок, Надежда.
3: Вот когда в 37-м году храм-то закрыли, и его хотели как вот в соседнем селе в Березне взорвать. И у нас местный житель, мужчина, Иван, его вот звали, по уличному Рыжов. Он ездил в Москву и отстоял наш храм.
1: В церкви пристроена красивая стройная колокольня, довольно высокая. Если на нее подняться, видно всю округу. Но главное, что на всю вот эту округу звучит регулярно теперь дорогой сердцу колокольный звон. Сейчас мы слышим, как на колокольне пробует свои силы маленький мальчик. Его зовут Ваня, Ваня Бородулин. Он местный. И пока еще только учатся звонить в колокола. По его словам, идея быть звонарем ему очень нравится. Отец Вани – Максим Бородулин. Он читает на клиросе, занимается хозяйственными делами. Сын любит не только в колокола звонить, но и на службы ходить, и своему отцу помогать. Староста храма в честь усекновения главы святого Иоанна Предтечи Зинаида Катишова. Она тоже местная. Она очень хорошо помнит годы забвения, когда церковь эта была поругана и отдана на растерзание.
4: Когда я росла, там был склад зерновой. А здесь клуб сделали. Когда я в школе училась, сюда нас загоняли. Вот сейчас, где там сцена была, загоняли нас. А мы боялись сначала. Сначала боялись заходить, а потом привыкли и стали ходить в клуб.
1: Однако времена поменялись. Наступил в 90-е годы в жизни храма новый этап.
4: Ну, помогать ходили. Весь храм вытаскивали. А потом, когда открыли храм, сначала служили в летнем. Камин стоял, ничего не было, утопления не было. А потом стали вот сюда переходить. Чистили, конечно, и подполье, все чистили, все убирали.
1: Местные понимают, что церковь – это не только стены, крыша и пол. Церковь – это еще и люди. Люди, которые сейчас составляют дружный приход. Их трудами и молитвами сделано уже много. Но многое из работы по восстановлению еще впереди. И очень ценно, что кое-что уцелело. Например, старинные фрески.
2: Владыка митрополит благословляет к фрескам относиться бережно, консервировать, сохранять. Составляем списки, составляем определенные графики, когда это будет возможно. Потому что храмов с такими вот поврежденными фресками много. И, конечно, в планах есть, мы поэтому их и не закрасили. Мы хотим их восстановить, чтобы вот исторический облик и те образы, на которые молились деды, прадеды, ну вот, наверное, когда-нибудь милостью Божией проявится яркими красками.
1: Вот такой он храм в честь усекновения главы Иоанна Предтечи. Вот такое оно село Ивановское. По этому храму, и пускай после 160 лет, после его появления на Дивеевской земле, будет слышен этот дивный колокольный звон. Пусть здесь звучит молитва. Веки вечные. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: Радио «Образ».
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Дружкова. И это моя еженедельная авторская программа. Мы начинаем?
6: Каждую среду с 14 до 15 часов в эфире «Радио «Образ» слушайте программу Марины Дружковой «От чистого истока». Интересные гости, увлекательные беседы, важные темы, приятное общение и светлые, положительные эмоции. От чистого истока. В прямом эфире «Радио Образ». Интерактив по номеру 8-902-302-84-44 и в нашей официальной группе ВКонтакте vk.com/радиообраз. Повтор программы по субботам в 19 часов.
5: До встречи в эфире.
7: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Слушайте «Радио Образ» в Иксе на 95.8 FM.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим об ежевике. Ежевику не так давно стали выращивать в наших садах, в средней полосе, потому что это теплолюбивая культура, и, в общем-то, она требует особого ухода. А если такого ухода к ней не применять, то она часто подмерзает и дает совсем маленький урожай. Существует такой сорт ежевики, который называется агавам. У него очень высокая зимостойкость, и с ней, по сути дела, вообще можно ничего не делать. Но сейчас вот у нас в продаже более теплолюбивые сорта, и есть так называемые бесшипые сорта ежевики. Вот они совершенно точно нуждаются в укрытии. То есть, когда вырастают у вас такие длинные, мощные стебли, вы радуетесь, ох, как здорово. А на следующий год вы приходите, у вас все эти стебли почернели,

0: могут сломаться. А вот когда у нас еще стоит плюсовая температура, вы проходите по саду, ежевичные стебли пригибаете к земле, и потом можно их даже и накрыть чем-нибудь. Советую только не использовать пленку для этого. А сейчас есть современные материалы укрывные. Это спанбонд, это утрасил, вот какие-нибудь такие. Если нет этого материала, можно даже накидать какой-то органический материал, ну, скажем, хотя бы ботву от цветов, от многолетних, от петуни, скажем, от бархатцев, и тогда это улучшит снегозадержание, и под этим снегом ваша ежевика перезимует. Как можно прижать вот эти вот растения к земле? Да очень просто, просто досками даже. Положите их, как-то так сбалансируйте, чтобы они держались, и все, можно больше ничего и не делать. Продвинутые садоводы используют различные крючочки или вбивают колышки, привязывают туда, или направляют эти побеги друг на друга и связывают их между собой. Вот таким образом ежевика зимует и дает вам урожай. Ежевику обрезают так же, как малину, то есть у нее обрезают прошлогодние стебли, а молодые стебли оставляют зимовать, чтобы в следующем году как раз получить на них урожай.
1: Ошибки садоводов.
0: Я сейчас еще хочу поговорить об ошибках садоводов, которые связаны с уходом именно за ежевикой. На юге эта ежевика растет сама по себе, никто за ней особо не ухаживает. Это, в общем-то, такая культура, которая даже вдоль дорог вырастает. И вот это понятие, что ежевика как сорняк может расти, у наших садоводов тоже бытует. Это совершенно не так. Поскольку мы ее перенесли в более прохладные условия, ей создать нужно наиболее комфортные условия. То есть посадить, во-первых, на очень светлом месте, пропалывать вокруг нее так, чтобы тоже ее ничего не затеняло, и очень хорошо кормить, подкармливать. Вот тогда у вас стебли будут расти толстые, мощные, они зимовать будут хорошо. И еще об одной ошибке я хочу сказать. Чем кормят наши садоводы больше всего? Органическими материалами, навозом. Потому что они видят от него очень хороший результат. Стебли начинают мощно расти, такие зеленые, жирненькие стоят. Но, дорогие друзья, такие перекормленные растения, они хуже зимуют. Поэтому навозом кормить ежевику, розы, например, их нужно только до середины июля. После этого никаких азотных подкормок уже ежевике не давать. И вносить только фосфорно-калийные удобрения или минеральные удобрения комплексные с приставкой «осенние». Эти удобрения способствуют тому, что стебли лучше зимуют.
1: Огород без хлопот.

жгут, листья жгут, листья прошлогодние. Листья жгут, листья жгут.

0: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Если у вас нету тети.
0: Автор.
1: Музыка Микаэл Таривердиев. Слова Александр Аронов.
2: Песня «Если у вас нету тети», известная также как «Песня о собаке», была создана на основе стихотворения известного поэта-шестидесятника Александра Аронова. Композитором музыки выступил Микаэл Таривердиев. Это известный композитор, автор музыки ко многим фильмам и спектаклям. А мелодию для фильма «Ирония судьбы» подобрал Сергей Никитин. Хотя в титрах автором музыки указан Микаэл Таривердиев, существует версия, что Сергей Никитин сам придумал музыкальное сопровождение. Тем не менее, в официальных титрах это не отражено. Песня появилась в фильме неожиданно для автора, который и не рассчитывал на такое широкое признание, получив в итоге авторский гонорар и любовь зрителей. В фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром» главного героя Женю Лукашина озвучивал Сергей Никитин. Он же исполнил в картине песню. Стихотворение Аронова стало одним из самых известных произведений фильма, а его исполнение Сергеем Никитиным стало культовым.
1: Исполняет Сергей Никитин.
3: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: В одном из выпусков нашей программы мы рассказывали о том, как и когда появилась кровать. Но кровать — это просто конструкция. Чтобы на ней было мягко спать, нужен матрац или перина. Это еще одно хорошее изобретение, достойное нашего внимания. До изобретения матрацев люди подстилали себе ветки и звериные шкуры. Первые матрацы из хлопка появились в Месопотамии, Египте и Вавилоне около 3-го тысячелетия до нашей эры. Иногда для удобства брали мешки из козьих шкур и наполняли их водой. Так появились водяные матрацы. В 1-м веке нашей эры в Риме появились удобные матрацы. Они набивались сеном или шерстью, иногда пером. Так появились перины. Считается, что перины были заимствованы римлянами во времена ранней империи из Египта. Они быстро стали популярны среди знати. Перина служила символом роскоши. Так об изнеженном, испорченном человеке говорили, что он вырос на перинах. Считалось, что мужчины, которые спят на перинах, становятся неженками. И так думали не только римляне. Король франков Карл Великий отказывался спать на перине, утверждая, что такой сон делает мужчин женственными. В Англию перины прибыли с востока, но даже в 13 веке в богатых домах матрацы были по-прежнему набиты соломой или мекиной. В современном английском языке перина также ассоциируется с бездельем. Есть выражение «работа на перине», то есть легкая работа, на которой не надо трудиться. Кстати, этимологический словарь трактует значение слова «матрас» как «ложе» — подстилка для сна, набитая волосом или шерстью, проще говоря, тюфяк. Написание слова «матрац» с буквой «ц» идет из немецкого языка, а с буквой «с» на конце — из нидерландского. В словаре Даля данное слово записано с буквой «ц», однако в настоящее время оба варианта являются допустимыми.
2: Интересный факт.
1: Технология изготовления матрацев не менялась серьезно до середины 19 века. Тогда немец Генрих Вестфаль запатентовал пружины для набивки сиденья стула, а затем и матраца. Примерно в то же время была изобретена новая водяная кровать. Она появилась в лондонском госпитале Святого Варфоломея для профилактики пролежней. К 1895 году водяные кровати продавались в магазинах, но не стали популярными, пока не был изобретен прочный винил. Перед Второй мировой войной в Германии был получен вспененный полиуретан. Его стали применять в матрацах уже в 50-х годах в США, а позже появились ортопедические матрацы. Они предназначены главным образом для того, чтобы уменьшить нагрузки на позвоночник и улучшить кровообращение. Ортопедические матрацы бывают пружинными и беспружинными. В нашей культуре матрацам больше не придают сверхъестественных свойств. На них спокойно могут спать и мужчины, и женщины, не боясь обвинений в изнеженности. Сегодня это такой же предмет обихода, как и все остальные, но его история, как видите, полна необычных поворотов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Стоя на площади Народного единства у памятника Минину и Пожарскому, видишь старый Нижний. Роскошные каменные дома, каждый со своей историей, уютные улочки. Трудно поверить, что здесь обитали герои Горьковского на дне. Справа от памятника находится Бугровская ночлежка, где находили приют многие обитатели улиц. А по левую сторону от памятника, чуть дальше по улице, стоит дом, где бродяги просвещались. Не обратить внимания на этот дом нельзя, его украшают массивные колонны. Как такое роскошное здание стало пристанищем низших слоев общества, за этим стоит интересная история. Дом номер 11 на современной Кожевенной улице был построен на исходе 1839 года для купца Федора Переплетчикова. Он трижды был городским главой, при нем в Нижний Новгород переехала ярмарка. Спроектировал это прекрасное здание первый городской архитектор Георг Кизеветер, причем дважды. В 1844 году случился большой пожар. Кизеветер контролировал процесс восстановления дома. После окончания работ купец Федор Переплетчиков завещал здание городу, а доходы от его использования предложил тратить для нужд горожан. Это был доходный дом с постоялым двором. Здание продолжили использовать по этому же профилю. К концу XIX века по вине постояльцев дом Переплетчикова сгорел. В ветхом состоянии его выкупил купец-пароходчик Дмитрий Сироткин и за свой счет восстановил. Тогда же он предложил Максиму Горькому организовать в этом доме клуб для босиков. Деньги на обустройство дал Николай Бугров, тот, что организовал ночлежку поблизости. 18 января 1902 года чайная распахнула свои двери. За 2 копейки бродяги здесь могли отогреться, выпить чаю, наесться хлеба. В праздничные дни в чайной организовывали концерты. В клубе была библиотека и регулярно проходили литературные чтения. В дальнейшем эти чтения превратились в литературно-концертные утренники. Местные артисты читали стихи и отрывки из произведений Пушкина, Толстого, Тургенева и других писателей. Посетителям выдавали газеты прогрессивного направления и журналы. Через 2 месяца после открытия клуба при нем была организована и бесплатная амбулатория. Всего за 2 месяца медицинскую помощь получили 1600 человек. В очерке Н.А. Бугров Максим Горький писал: «Наше пристанище помещалось в доме с колоннами, его прозвали «Столбы». Оно с утра до вечера было набито людьми, а босяки чувствовали себя подлинными хозяевами его. Сами строго следили за чистотой и порядком». В 1904 году чайную «Столбы» по финансовым причинам пришлось закрыть. Так дом перешел в собственность Василию Постникову. В 1910 году по проекту Вишнякова была построена мансарда. Затем в бывшую чайную перебрался музей по борьбе с пьянством. А после 1917 года здесь обосновались пролетарские власти. Потом в доме Переплетчикова была коммуналка на 38 комнаток. В 80-е годы 20 века ее расселили. Теперь это вновь доходный дом. Или, как сейчас принято говорить, офисный центр.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
0: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Приключенческая лента «Земля Санникова», вышедшая в прокат в 1974 году, стала одной из многих картин, в которых зрители не смогли увидеть Владимира Высоцкого. На его участии в фильме настаивал соавтор сценария Марк Захаров, оба режиссера были не против. Более того, в «Земле Санникова» должна была появиться и Марина Влади в маленькой роли жены офицера-авантюриста Крестовского в исполнении Высоцкого. В таком развитии событий никто не сомневался. Киностудия уже пошила костюмы для артистов, в том числе и меховые для съемок арктических сцен. Владимир Семенович написал для картины три баллады. И тут произошло следующее. Радиостанция «Немецкая волна» выпустила в эфир передачу, в которой транслировались песни Высоцкого. Но это бы еще полбеды. Самого артиста в передаче называли диссидентом и противником советского режима. Кончилось все тем, что директор Мосфильма заявил буквально следующее. Никаких Высоцких и их песен в фильме быть не должно. Интересно, что в то же самое время на том же Мосфильме Высоцкий снимался в другой картине, и там съемки благополучно состоялись. А в фильме «Земля Санникова» роль Крестовского сыграл Олег Даль.
4: Если вы хотите подвергать свою жизнь риску, то я вам советую извлечь большую пользу из этого. Отправляйтесь со мной к земле Санникова. Поверьте, это не менее опасное предприятие. Держите веревку.
5: Сколько верст до вашей земли?
4: Точными данными не располагаю.
5: Заманчивое предложение. Но я должен подумать.
4: В вашем распоряжении считанные секунды.
5: Но я не люблю думать подолгу. Размер моего жалования.
4: Вот о жаловании забудьте.
5: Это мне подходит. Не люблю думать о деньгах.
6: Все года и века и эпохи подряд.

слава им не нужна, и величие. Вот под крыльями кончится лед, и найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина!

наградою нам за безмолвие обязательно будет звук. Как давно снятся нам только белые сны, все иные оттенки снега занесли.

0: А знаете ли вы, что?
1: Что?
2: Что?
1: Что?
3: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
0: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
3: Яркому.
0: Большому.
3: Маленькому.
0: Древнему.
3: Длинному.
0: Высокому.
3: Глубокому.
0: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
3: сотворенных природой и руками человека.
0: А знаете ли вы, что? Пирог кажется одним из самых понятных блюд. Тесто, начинка, форма для выпечки. Но когда пекут его не на кухне, а на городской площади, привычная логика меняется. Одному проекту требуется круглая площадка диаметром больше 10 метров. Другому – длинный ряд столов, а третьему – десятки начинок, которые нельзя перепутать при сборке. Российские пироговые достижения особенно разнообразны. Например, в Троицке и в Осинках главным показателем была масса вишневого пирога. В Набережных Челнах к весу добавился диаметр. В Барнауле считали начинки, а в Рыбинске измеряли длину. Это не варианты одного общего титула, а самостоятельные отдельные номинации с разными условиями. И вот в 2023 году в Троицке Челябинской области приготовили вишневый пирог массой 500 килограммов и 500 граммов. А вот до легендарного, рекордного троицкого результата в этой же номинации был указан пирог из осинников. Например, в Троицке и Осинниках был указан пирог из осинников – 419 килограммов и 100 граммов. Выглядел пирог внушительно. 12 метров 700 сантиметров на 2 метра 57 сантиметров. Дальше публику стал удивлять яблочный гигант-пирог с 45 начинками. Испекли его в Набережных Челнах. Масса его 2355 килограммов, а диаметр почти 11 метров. Затем появился барнаульский проект. В 2016 году испеченный в Барнауле пирог из дрожжевого теста весил 251 килограмм. И это еще не все. В нем было сразу 45 разных начинок. Затем пришло время удивлять публику длиной печеных изделий. В Рыбинске создали пирог из дрожжевого теста с конфитюром длиной 76 метров и 45 сантиметров. Его ширина составляла 75 сантиметров, а толщина всего 3 сантиметра. Масса обозначена приблизительно – около 1000 килограммов. Над изделием работали 15 городских пекарен, столовых и кафе. Для показа потребовался длинный-длинный ряд столов. Ну а мировые столицы показывают еще более широкий разброс. Причем для перечисления длины, формы, высоты гигантских пирогов не хватит и целой программы. Кроме того, в мировой практике добавилось и разнообразие начинок. Известны, например, гигантские пироги с абрикосовой начинкой. Кстати, абрикосовый гигант пекли 20 часов подряд. Еще известен гигантский пекановый пирог и сразу несколько пирогов-рекордсменов с мясной начинкой. Ну а для того, чтобы успокоить гурманов и ценителей печеных изделий, хочется сказать, что критериев для оценки такой масштабной выпечки еще очень и очень много, и есть показатели, которые всегда можно превзойти и улучшить. Мы будем следить за развитием событий и обязательно расскажем вам о самых внушительных кулинарных изысках в следующих выпусках нашей программы. А знаете ли вы, что?

Кусок асфальта, мокрые машины, высотных зданий сизые вершины. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходят

Все те же телефонные приветы и времени неслышные приметы. Листом осенним достигают дна.

0: речи. Надежды ненадежнейшие плечи. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходят огорчением взамен. Налей тоски зелененькой, налей. Картошка, лук порезанный на части и прочие сомножители счастья. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходит огорчением взамен. Приходит огорчением взамен.
1: Доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».

0: были когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем знакомство со знатным нижегородцем, посадским человеком конца 17 века Иваном Андреевым сыном Пушняком, в гости к которому мы собираемся в его каменные хоромы. В прошлый раз я рассказывала, чем он известен, как мне удалось с ним познакомиться, и говорила о том, что стать зажиточным, даже больше скажу, богатым, в то время посадскому человеку можно было, на мой взгляд, только одним путем, занимаясь торговлей, причем торговлей не мелочной, не розничной, а занимаясь оптовой торговлей и торговлей, связанной с зарубежьем. Торговал сам Иван Андреев сын Пушник или нет, мы сказать не сможем. Документов таких нету. Но то, что он вкладывал деньги и в строительство каменной Георгиевской церкви в 1702 году, и то, что он делал в эту церковь в более раннее время, я имею в виду церковь-то в эту, только она еще была деревянной, делал очень дорогие вклады, свидетельствует о том, что, скорее всего, источником его доходов могла быть именно торговля и торговля иностранная. Хотя он всегда упоминается как посадский человек и ни разу не упоминается ни в качестве гостя, ни в качестве члена гостиной сотни. Вместе с тем, мне бы хотелось рассказать про него еще одну очень интересную историю. Мне попалось очень интересное дело, выпись в доклад, дело о высылке из Нижнего Новгорода посадского человека Василия Астафьева и других, заложенный донос на Ивана Андреева сына Пушняка. И датируется этот документ временем не ранее 1679 года. Послушайте, что в это время произошло. Я зачитаю кусочек этого документа, а потом его прокомментирую. Но вначале хочу сказать, этот документ как раз относится к тому времени, когда Иван Андреев сын Пушник уже был с детьми, потому что этот документ датируется не ранее 1679 года, а я напомню, что Иван Андреев сын с детьми в 1675 году сделал дорогой вклад в Георгиевскую церковь. Двор же его упоминается чуть позже, в 1681 году. Но дату строительства этого двора мы не знаем, поскольку Иван Андреев сын Пушник постоянно и тесно связан с Георгиевской церковью. Мы можем быть уверены, что его двор, его хоромы находились в приходе этой церкви, и навряд ли он там переезжал с места на место. Это Шилова улица, о которой у нас тоже речь впереди. А вот что с ним случилось. Причем случилось не в 1679 году, а случилось значительно раньше. Слушайте. В прошлом де, во 186 году сентября, в 15 числе шел он, Таикимка, один из тех, который сделал ложный донос на Ивана Андреева сына Пушняка. Так вот, шел он, Якимка, с исподнего посаду в город. Обратите внимание, это с нижнего посаду. Почему-то он здесь назван исподним. И как будет за городом на верхнем посаде, и его де Якимка до нижегородца Митьку Карелу постиг нижегородец посадский человек Ивашка Андреев сын Пушник. И он де Якимка и Митька говорили ему Ивашку, за что де они на них, Якимка и Митьку, да на Ваську Астафьева с товарищи, в земской избе руки к челобитной приложили. И Ивашка де сказал. Значит, речь идет о том, что сказал якобы Ивашка Андреев сын Пушник. Слушайте внимательно. И Ивашка де сказал, что он руки не приложил, опасен таких воровских челобитен, потому что в прошлом де, во 178 году, в бунт Стеньки Разина, призывали его Ивашку, нижегородцы посадские люди, к Николаю Чудотворцу под паперть, в анбар, и поили вином, а поя казали ему заручную челобитную к вору-изменнику Стеньки Разину от нижегородцев посадских людей». И в той де их воровской челобитной было написано, как где он, вор, Стенька, будет под Нижний Новгород. Им где было город сдать и воровать заодно с ним Стенькую. И он де Ивашка, кто челобитный, руки не приложил. А прикладывали диктой нижегородской челобитной руки нижегородские посадские люди. И дальше идет перечисление этих нижегородских посадских людей. Человек с 30, и чьи де руки про то скажет он Ивашка, и в то де число те Ивашковы слова слышал и Митька Карелов. Ну, дальше я читать не буду. тут дальше идет разбирательство этого сюжета, который заканчивается тем, сейчас я его поясню, что Иван Андреев, сын Пушник, от всего от этого отказался, и противоположной стороне не удалось доказать, что он имел отношение к слушанию этой челобитной, что при нем эта челобитная подписывалась, и он таким образом был замешан в потворничестве тем, кто был заодно со Стенькой Разиным. Вот именно действия противоположной стороны были расценены как донос на него, и он в результате был оправдан. Что интересного мы находим в этом описании? Ну, во-первых, я обращу внимание на то, что встретили его на Верхнем Посаде, там, где он и жил, поскольку Егорьевская сторона, Георгиевская церковь и улица Шилова – это все территория за Кремлевской стеной, как говорили тогда, за городом на Верхнем Посаде. Все сходится. Вот они там с ним встретились, и зашла речь о том, что он присутствовал у Николая Чудотворца под папертью в анбаре, где его поили якобы вином и призывали поставить свою подпись. В общем, скажу так, современным языком. Где собирали подписи за кандидата в наведение справедливого порядка в стране под именем Степана Разина. Он отказался ставить эту подпись, и вообще дальше он доказывал, что он к сбору этих подписей никакого отношения не имел. Я почему обращаю внимание на этот документ? Потому что он проливает свет и на то, что происходило в Нижнем Новгороде во времена восстания Степана Разина и об отношении к этому бунту самих нижегородцев. Я думаю, что цифра в 30 человек, которые ставили подписи в поддержку Степана Разина, ну, может быть, она и не близка к истине, но, по крайней мере, она говорит о настроениях, которые в это время в городе были. Интересно, где все это проходило? Это проходило не где-нибудь, а в анбаре под папертью Никольской церкви. В данном случае речь может идти о Нижнепосадской Никольской церкви, потому что именно там, рядом с торговыми рядами, находились различные складские помещения, в частности, церковь. Это мы тоже знаем по документам, часть мест подобных складских отдавала в наем торговцам. Так что я попутно хочу обратить внимание на то, что это тоже может служить косвенным подтверждением того, что Иван Андреев, сын Пушник, бывал на Нижнем базаре, около этих амбаров, вполне возможно, что он там имел и свои лавки. И то, что он не стал в эту сомнительную историю ввязываться, на мой взгляд, тоже может служить косвенным подтверждением того, что он был человек достаточно зажиточный, обеспеченный. Тема социальной справедливости, скорее всего, его не волновала. А именно так можно делить все население, которое поддерживало Степана Разина и которое относилось к нему, ну, в лучшем случае, индифферентно, а не враждебно. И тем самым вот эта вот история проливает свет на социальное положение его, хотя он просто назван нижегородцем, посадским человеком. Вот такая интересная история, вот такой интересный казус, который, ну уж я не знаю, как на ваш взгляд, он делает нам более понятным или более интересным фигуру этого нижегородца, но, по крайней мере, добавляет ярких красок в наше представление или в картину быта и жизни Нижнего Новгорода последней трети XVII века. Занимался или нет сам Иван Андреев, сын Пушник, торговлей? Скорее всего, что да. А вот что касается его детей – то здесь можно говорить однозначно. Он из своих детей вырастил очень опытных и очень успешных не просто торговцев, не просто купцов. Все из известных его детей в конце XVII века стали членами гостиной сотни. И о них у нас с вами речь пойдет в следующий раз.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Хотите увидеть настоящую, живую глубинку? Слушайте программу «Родные места» на радио «Образ» по воскресеньям 16:30. Будем открывать эти заветные уголки вместе.
2: Родные места.

0: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Лицей.
1: Лицейские годы Пушкина сыграли огромную роль в становлении его как личности, заложили фундамент его гения. И лучше всего об этом говорит сам Пушкин.
0: «Те дни во мгле дубравных сводов, близ вод, текущих в тишине, в углах лицейских переходов являться муза стала мне. Моя студенческая келья, доселе чуждое веселье, вдруг озарилась. Муза в ней открыла пир своих затей. Простите хладные науки, простите игры первых лет. Я изменился, я поэт».
1: Императорский царско-сельский лицей был высшим закрытым учебным заведением для детей дворян. С 1811 по 1817 годы в лицее учился Пушкин. Название восходит к греческому «ликей» по названию гимназии на окраине Афин, близ холма Аполлона Ликейского, где в IV веке до нашей эры преподавал Аристотель. Замысел создания лицея принадлежал Михаилу Михайловичу Спиранскому, идеологу Александровских политических реформ. Его целью было воспитание новой генерации образованных людей, способных стать достойными политическими деятелями нового времени. Новизна идеи заключалась в том, что в лицее вместе с великими князьями должны были учиться юноши из разных сословий, чтобы создать демократическое правительство и в то же время ориентироваться на социальную иерархию. Но планам Спиранского не суждено было осуществиться. Императрица воспротивилась идее обучения в лицее своих младших сыновей, сочтя ее неприличной. В результате ни великие князья, ни представители иных сословий, кроме дворянского, в лицей не попали. По уставу в лицей принимались дети дворян в возрасте 10-12 лет. Одновременно в учебном заведении могли воспитываться не более 50 человек. На первый пушкинский курс было принято 30. Обучение длилось 6 лет и приравнивалось к университетскому.
0: Первые 3 года – так называемый начальный курс, где изучались предметы старших классов гимназии – математика, история, география, закон Божий, изящные искусства, логика, риторика. 3 последующих года – окончательный курс – содержал основные предметы 3 факультетов университета – словесного, нравственно-политического и физико-математического.
1: Кроме того, окончательный курс предполагал свободное владение немецким и французским языками, освоение гимнастических упражнений и навыков верховой езды, а также умение плавать, фехтовать, танцевать. Обширная программа гармонично соединяла гуманитарные и точные науки, давала энциклопедические знания. Для освоения такой программы требовалась определенная подготовленность. Из 38 кандидатов было отобрано 30 человек. В списке кандидатов под номером 14 значится:
0: Александр Пушкин. В грамматическом познании русского языка очень хорошо, французского языка очень хорошо, немецкого языка не учился, в арифметике до тройного правила, в начальных основаниях географии и истории имеет сведения.
1: Открытие лицея состоялось 19 октября 1811 года в присутствии царской семьи. В придворной церкви отслужили молебен, затем осветили здание. После торжественных речей каждый воспитанник был представлен императору. С тех пор 19 октября стал днем лицейского братства. Этому братству Пушкин был верен до конца своих дней.
0: Друзья мои, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда бы ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село.
1: 6 лет предстояло лицеистам провести в роскошном 4-этажном флигеле дворца, который прежде занимали великие князья. Большой 2-светный зал с зеркалами и росписью на стенах служил для торжественных актов отдыха, совместного чтения, игр, фехтования и танцев. Именно в этом зале во время публичного экзамена при переходе с начального курса на окончательный Пушкин прочел свое стихотворение «Воспоминания в царском селе». Произведение 15-летнего юноши потрясло слушателей совершенством формы, глубиной мысли и образностью. Присутствовавший на экзамене Державин, носивший тогда неофициальный титул первого русского поэта, со слезами восторга объявил юного стихотворца своим преемником и хотел обнять его, но Пушкин в смущении убежал в царскосельский сад. С этого дня и началась слава Пушкина.

0: самое хорошее. И слабого облегчает, уныние просветляет, и малым радость. Ну а что до проступка Вани из лета Господня, который нарушил пост, съев ветчинки, в этой связи вспоминается цитата святителя Иоанна Златоуста: «Кто вкушает пищу и не может поститься, тот пусть подает обильнейшую милостыню, пусть творит усердные молитвы, пусть оказывает напряженную ревность к послушанию Слова Божия. Здесь нисколько не препятствует нам телесная слабость». Продолжение в следующей программе.
1: Сегодня на радио «Образ» мы вспоминаем.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.

Любимый цвет зеленый. По тихой московской улочке шла девочка. Она неторопливо слизывала мороженое, смотрела по сторонам и пребывала в том прекрасном расположении духа, которое позволяет всех любить и радоваться каждой минуте жизни. А чего бы и не радоваться? Мама отправила ее за покупками и впервые доверила ей самостоятельно выбрать себе на осень курточку. Недорогую только, очень яркую не бери, и чтобы на подкладке, а то намерзнешься. Она справила себе совсем недорогую, точь-в-точь по маминой инструкции, на простеганной клетчатой подстежке темно-вишневую. Курточку ей упаковали в красивый пакет, и девочка несла его, небрежно помахивая. И другие поручения мама она выполнила. Заказала очки старшему брату, купила в аптеке микстуру от кашля для бабушки, в книжном учебник физики для младшей сестры. Она потеряла его, а может, и утащили, теперь концов не найдешь. И вот идет неспешно в сторону электрички, взрослая, самостоятельная. Времени еще много, можно не спешить. Нечасто удается ей приехать из подмосковного поселка сюда, в блистающую магазинами столицу, в этот манящий мир, где красиво одеваются, по-особому ходят, где даже разговоры между людьми возвышенные. Не то, что у них в поселке. Идет девочка. И вдруг что-то плюхнулось прямо перед ней, как-то громко крякнув и обдав ее чем-то тепловатым, липким, противным. «Ой!» Она отскочила от неожиданности и увидела перед собой лужу зеленой краски. «Ой!» Она провела ладошкой по щеке, и рука тотчас стала зеленой липкой. Она взглянула на свои старенькие джинсы и ужаснулась. Они были сплошь обляпаны краской, и пакет с обновкой тоже. Девочка плохо поняла, что произошло, но заплакала от страха и стыда. Через минуту к ней подбежала женщина, схватила за руку. «Прости, прости, моя хорошая. Сын, понимаешь, балконную решетку красил, а банку на краешек поставил. Вот она и... Прости! Пойдем к нам, что-нибудь придумаем!» Она крепко взяла девочку за руку, повела в дом. Та и не противилась. Куда ей в таком виде, в электричку? А женщина завела ее в ванную, включила горячую воду, заставила снять выпачканную одежду. Знакомились через дверь. «Тебя как зовут?» «Марина». «А меня Ольга Станиславовна. Воду посильнее включи. Мыло справа на полке. Видишь? Ты не плачь. Это мелочи жизни. В жизни не такое бывает. У меня электричка скоро. Ничего. Тебя мой ненаглядный на машине отвезет. Вот сейчас чаю попьем, обсохнешь и поедешь». Пока Марина стояла под душем, Ольга

Станиславовна подобрала ей своего гардероба черную в мелкий цветочек юбку, тоненький свитерок. Юбка оказалась длинной, пришлось ее быстренько наживо подшивать. Марина сидела, завернувшись в плед, она уже успокоилась. Хозяйка ей очень нравилась. Марина совсем осмелела. «Я курточку себе купила. Хотите, покажу?» Ольга Станиславовна взглянула на курточку. «Ничего, неплохая. Зимой будешь носить. А пока померяй-ка вот эту». И она принесла из прихожей серую в молниях, правда, слегка для Марины свободную. «Это сын моего, который тебя краской облил. Видишь, сидит, не высовывается, боится». «Ненаглядный», — позвала она. «Выходи, Марина на тебя уже не сердится». Вышел, насупленно посмотрел на Марину. Долговязый парень в очках, в длинном почти до колен свитере. «Артур», — представился. «Простите, я ненарочно. Я задел банку локтем». «Да я не сержусь», — заторопилась Марина. «Я не сержусь. Вот только мама волноваться будет. А я отвезу вас». Ольга Станиславовна напоила Марину чаем, переодела во все чистое, дала с собой коробку конфет для мамы, вытолкала сына на улицу. «Заводи машину, Марина готова». Был уже вечер. Артур сосредоточенно смотрел на дорогу, а Марина, вжавшись в кресло, сидела, опустив глаза. Она очень стеснялась Артура, не знала, о чем говорить с ним, о чем спрашивать, но молчать уже становилось неудобно. «Вы где-нибудь учитесь?» – выдавила из себя. «Я скрипач, в консерватории учусь. Дел много, только в выходные могу маме помочь. Вот балкон решил ей покрасить». Они засмеялись и как-то расслабились. И Марина совсем доверчиво по-детски сказала ему: «Надо же, скрипач! Я никогда не видела живых скрипачей. Смотрите!» Нескладный в очках, о чем с девочками говорить не знает, кроме музыки ни в чем не разбирается. С той встречи прошло всего-то 3 месяца. Ольга Станиславовна рвет теперь на себе волосы и проклинает тот день ту банку с зеленой краской, упавшей к ногам избранницы своего сына. Сама за руку привела ее в дом. «Если бы я знала, что все так получится!» Пустые слова, «если бы я знала!» «Если бы мы знали наперед, что уготовано нам!» «Если бы открыты нам были неисповедимые жизненные пути!» «Не хватило бы на земле соломки, дабы устилали бы ей свои маршруты, памятуя о древней русской мудрости, знал бы, где упасть, соломки бы постелил!» «Ольга Станиславовна, моя давняя добрая знакомая!» Я знаю ее много лет, помню ее мужа, тихого, безобидного алкоголика, которого она все никак не решалась прогнать с глаз долой и сердца вон, потому что очень хотела ребенка. Родила, наконец, мальчика. Дала ему необычное имя Артур, потому что любила все красивое и необычное. Годик сын отмечал уже одна. Нашла силы оставить мужа, нашла силы разменять квартиру. Мы часто встречались, потому что Ольга Станиславовна преподавала в одном из вузов историю религии, а мне это всегда было интересно. А еще у нее было замечательное, редкое в нашей жизни качество. Она умела врачевать души. Да-да, многие тянулись к ней именно за этим. Рассказать, как им плохо, услышать разумные слова утешения. Сына своего она звала Ненаглядный. Единственный сынок, которому волей судеб достался пригласительный билет на неповторимый праздник жизни. Она делала все, чтобы воспитать его полно, гармонично, продуманно. Маленького, закутанного в большой пуховый платок, возила на санках в ближайшую музыкальную школу. Летом отправлялась с ним в путешествия, о которых многие дети даже мечтать не могли. Артур хорошо учился, был здоров, если не считать врожденной близорукости, послушен. Когда я спрашивала ее при встречах о сыне, она отвечала одинаково весело: «Все хорошо, как всегда». Я немного завидовала ей. Ее способности жить легко и не надоедать ни другим, ни себе самой занудством. Все хорошо, как всегда. Эта установка, этот вызов – это, если хотите, судьба. И вот в судьбу ее ненаглядного, а значит, и в ее тоже, вошла девочка. Провинциальная, стеснительная, невидная, из многодетной, небогатой семьи. Артур даже не посоветовался с матерью, а просто решительно заявил: – «Женюсь. Маринка – моя судьба. А зеленый цвет у меня теперь самый любимый». Банка с зеленой краской – вот ведь напасть. Заныло, заныло от обиды сердца. Этих слов слышать не хотелось, и она вот уже 3 месяца делала все, чтобы не слышать их. Она не теряла времени и отгоняла, отгоняла от сына нечаянно нахлынувшую волну любви. Сначала познакомила Артура с Юлькой. Юлька –
Ольгина студентка, из обеспеченной семьи яркая блондинка с распущенными по плечам волосами. «Реферат принеси мне домой. Мне что-то не здоровится. Да и с сыном хочу тебя познакомить». Юлька быстро сообразила, что к чему. Пришла с цветами, тортом. «Какой там реферат?» Она попросила Артура сыграть ей что-нибудь из Прокофьева. Сидела и слушала, красиво откинувшись на кресле, нога на ногу, прикрыв глаза. «Вы талант. Вы знаете, Артур, что вы талант? Ольга Станиславовна, ваш сын талант!» Талант хмурился и насупленно молчал. Юльку до дома он не повез. Отговорился, что не лады с мотором, проводил до троллейбуса. А матери после этих смотрин сказал, чтобы больше никаких Юлик. Я свои проблемы решу сам. Ольга сделала второй заход. Купила Артуру путевку на Кипр. Съездит, развеется, забудет Марину. Съездил, развеялся. И едва вошел в дом. «Маринка не звонила? Она знает, что я сегодня прилетаю». И вот дождалась главного. «Женюсь. Маринка моя судьба». И заныло, заныло от обиды сердце. Потом она 100 раз пожалеет о том, что сделает. Но тогда обида, злость, ущемленное самолюбие дыхнули на нее таким тяжелым горячим дыханием, что она схватилась за виски и сжала их. «Нет, никогда. Только через мой труп». И увидела холодные, ненавидящие глаза сына. Он смотрел в упор. «Ну, скажи. Скажи, что Маринка мне не пара, что она простушка, а я у тебя талант ненаглядный. Скажи, скажи. Я знаю все, что ты скажешь, а теперь послушай, что я скажу. Маринка или... или пеняй на себя». Он угрожающе сжал кулаки и поднял на нее свои близорукие глаза. Взгляд пощечина. Даже сквозь очки он опалил ее лицо. Зарыдала, упала на диван, выкрикивая злые некрасивые слова. Обзывала его, бронилась площадно, называла Марину непотребно. Потом она расскажет мне, что тогда была не она. Кто-то мерзкий проник в душу, перевернул в ней все вверх дном, самочинно диктовал ей слова, которые она слышала только в подъезде от загулявших подростков. Она только повторяла, повторяла. Артур ушел из дома. Через день позвонила Маринина мама и, коротко, не вступая в разговоры, сообщила. «Не волнуйтесь за сына. Он у нас». Да где же ему еще быть? Она и не волновалась. Она в бешенстве сердечном негодовала, что посмел уйти, посмел оставить ее одну в таком тяжелом состоянии. Не посчитался, не пожалел, не пожалел, не пожалел. Она и ко мне принеслась на злых и сильных конях гордыни, запряженных в колесницу извленного самолюбия. Некрасивая, взвинченная, растрепанная мать взрослого сына, красивая, достойная, всегда в форме преподаватель истории и религии Ольга Станиславовна Корнеева. Выплеснула из души все, что было в ней, осталось сидеть. Жалкая, побитая, растерянная. Как хотелось сказать ей: смирись. Нет, даже не так. Порадуйся. Порадуйся, что в мире лицемерия и неправды послан твоему сыну светлый лучик чистой любви. Какое богатое по нашей жизни приобретение. Но побоялась, что и мне достанется от ее щедрот. Тебе легко говорить, тебе бы в мою шкуру. Я промолчала, и только один совет дерзнула дать обезумевшей от злости матери. Подожди. Приди в себя, займись стяжанием своего духовного равновесия. «О чем ты?» — спросила она меня раздраженно. «Ну, например, поезжай за город, природа успокаивает. О чем ты? Тебе легко говорить, тебе бы в мою шкуру!» А события развивались дальше. Робко позвонили в дверь, и Ольга метнулась к дверному глазку, но не увидела там долгожданного ненаглядного Артура. А увидела Марину, бледную, взволнованную. «Проходи», — сказала Марине, тихо, измученно. Та сняла обувь, вошла в комнату, села на краешек кресла, сложив перед собой на коленях руки. «Ольга Станиславовна, Артур мне все рассказал. Простите его и меня тоже. Сколько беды принесла я в ваш дом. Я вам сейчас скажу что-то очень важное», — заволновалась Марина. «Только прошу, Артуру не говорите. Он ничего не знает о моем приходе. Я так решила. Если вы против нашего брака, я не буду. Я не выйду за него. Нельзя строить свое счастье на несчастье других. Мне мама так сказала. Я попробую забыть Артура». Марина глотала слезы, хотела справиться с ними. Голос ее дрожал. А в Ольге... в ней что-то вдруг развернулось, что-то вроде ковровой дорожки, которую всеми забытую, лежащую в углу, вдруг развертывают по случаю торжества. Душа затаилась в предчувствии надежды. «Да-да, вы не пара с Артуром.
Сейчас кажется любовь, а пройдет время, сама пожалеешь. Он музыкант, ему большое будущее пророчит. А ты, ты девочка хорошая. А я портниха, — тихо сказала Марина. Она закрыла лицо ладошками и заплакала. Потом взяла себя в руки. Он домой не хочет идти. Говорит, что не может простить вам, ну, слов всяких. Напишите ему письмо. Вот адрес. Он очень переживает. Конечно, напишу. Ольга Станиславовна почти весело проводила девочку до двери. Потом спохватилась. Может быть, чайку? Нет, Ольга Станиславовна, не хочется. Воскресный день весело пролился в Ольгину квартиру с тучным солнышком. Она даже взялась за уборку, но раздумала, приняла душ, помыла голову, сделала яблочную маску. Ей хотелось встретить сына не разбитой горем, а подтянутой, элегантной женщиной, как всегда. Как привык видеть ненаглядной свою красивую маму. «Никуда не денется», — думала Ольга, — «никуда не денется. Если Марина будет против, он ничего не сделает. Покручинится, да и успокоится. Не он первый, не он последний. Села писать письмо, но ничего не получилось». Болела голова, мысли беспорядочно прыгали. Отложила на завтра. А ночью ей снится сон. У нее день рождения, гости, шум, веселье. И сын среди гостей. «Мама, мама, я тебе подарок принес». Вручает ей легкий, почти воздушный пакет. Платок. Большой, тонкий, ласковый, нежная ткань. Зеленый. «Это мой любимый цвет, мама». Проснулась от собственных слез. Была еще ночь. Она встала, вошла в комнату к сыну. Блестел рояль, книги на полке, однако одной на письменном столе стопкой ноты. Сын любит порядок, с этим у них проблем нет. Она включила маленький ночник, и свет мягко коснулся родных стен. Фотографии. Подросток Артур смеется и держит в руках большую рыбину. Это когда в школе ходили они в байдарочный поход. А это он на конкурсе скрипачей. Во фраке, с бабочкой, в очках. Важный, но важничать не умеет, вот-вот рассмеется. Как интересно, оказывается, смотреть фотокарточки. Ольга достала альбом, присела на Артурову кровать. Маленькое фото выскользнуло из альбома и упало к ногам Ольги. Марина. Зачесанные назад и собранные в хвост волосы. Простое лицо, серьезные глаза. Моему ненаглядному Артуру. Я буду любить тебя всегда. Дрогнуло сердце. Даже сейчас, в эти минуты, девочка помешала ей. Ворвалась в ее пустой дом, безжалостно порушила карточный домик ее обнадеживающего одиночества. Она смотрела на Ольгу серьезно, чуть печально. Нельзя строить свое счастье на несчастье других. Мне мама так сказала. Она Ольга. Разве не затеяла она это свое неправедное строительство? Свое счастье, вернее, свои удовлетворенные амбиции хочет она взгромоздить на непрочный фундамент зыбкого будущего. Каким окажется оно для Артура? Может быть, отстрадав, забудет он Марину. Время лечит и не такие язвы. А потом, если вдруг неудачная семейная жизнь измотает душу, сколько раз упрекнет он любящую мать в том, что встала поперек его счастья? Наверное, пришел срок. Она боялась его и только поэтому рисовала себе желанные эскизы. Сын музыкант, известный, талантливый, рядом красивая, благополучная, образованная жена. «А я портниха», — услышала она грустный голосок Марины. И ужаснулась от собственного стыда. Вспомнила все слова, сказанные Марине в свое оправдание. «Да-да, вы не пара». «Дура! Какая же я дура! Что я делаю? Что я делаю?» Она стала искать чистый лист бумаги, но не нашла, и на обложке потрепанной нотной тетради стала писать письмо своему ненаглядному Артуру и Марине. Она так и начала его. «Дорогие мои!» А дальше, торопясь, почти не черкая о том, что все, что было с ней, наваждение. И она в прозрении своем ужаснулась погибельному сердечному бреду. И она просит простить ее. «Благословляю вас! Благословляю вас! Благословляю вас!» Три раза повторила эту фразу и заклеила письмо. Написала адрес. «Господи, это пока оно дойдет. 3 дня не меньше, и они еще целых 3 дня не узнают про «благословляю вас».
Она быстро собирается, едет электричкой за город, торопясь, подстегивает себя, потому что очень боится, что передумает. Пожалеет о написанном, что уйдет это состояние осознанной вины перед детьми, что опять заполонит сердце вязкое и противное, дикое в своей злобе гордыни, и посмеет указывать путь к сыновьему счастью и ее собственному благополучию. Не посмеет. Она нашла тихую улочку, небольшой ладный домик с палисадником, опустила письмо в ящик прилаженной калитки и почти побежала обратно по притихшему утреннему асфальту. И разбудила меня дерзким звонком в дверь. «Прости, я к тебе. Ты что-то говорила про загород? Я согласна. Что случилось?» Я написала им письмо. «Кому им?» «Моим детям. Артуру и Марине».

0: Вечная мудрость.
1: Не поддавайся мыслям об одиночестве и прочим суетным помыслам. Это сети вражьи. С нами Бог, и мы не одиноки. Если нужно будет, Господь пошлет нам друзей, каких и не ожидали. Старайся жить в присутствии Бога. Все будет хорошо. Игумен Никон Воробьев.

Один купец задумал как-то построить каменную церковь, но ее своды трижды обрушивались. Купец обратился к Василию Блаженному. Когда он вошел в бедную хатку московского чудотворца, то увидел, что святой качает пустую люльку. «Кого качаешь?» – спросил купец. «Родную матушку», – отвечал блаженный. «Отдаю долг за рождение и воспитание». Только тут купец вспомнил, что выгнал из дома родную мать, и понял, почему не может достроить церковь. Вернувшись от блаженного, он немедленно возвратил мать домой, покаялся и просил у нее прощения. После этого ему удалось благополучно достроить храм. Святой Василий избрал для подвижничества необыкновенный путь – юродство ради Христа. Он не носил никакой одежды, не имел дома, а иногда и пристанища. Он страдал от мороза и от палящего зноя. Поступки его казались странными. То опрокинет лоток с калачами, то прольет кувшин с квасом у торговцев. За это Василия часто били, а он только радуется и благодарит Бога. Однако вскоре обнаруживается, что калачи были испорченными, приготовленными из муки с вредными примесями, а пролитый квас – негодным. Постепенно Василия стали почитать как человека Божия и обличителя неправды. Василий родился в декабре 1468 года на паперти подмосковного храма Пресвятой Богородицы. Когда мальчик подрос, его отдали учиться сапожному делу. Но в 16-летнем возрасте отрок покинул родительский дом и ушел в Москву. По преданию, Василий тайно ходил по ночам на молитву в церкви, и церковные ворота открывались ему сами. Его приглашали на царские пиры. И часто сам Иоанн Грозный убеждался в прозорливости юродивого. Многие москвичи очень любили блаженного. Рассказывали, что однажды, в лютый мороз, он пришел к одному человеку. И тот стал уговаривать Василия хотя бы в такой суровый холод прикрыть свою наготу. «Надень одежду мою, я люблю тебя от всего сердца». Блаженный улыбнулся и ответил: «Делай, как хочешь, потому что и я тебя люблю». Человек обрадовался и одел его в свою лисью шубу. Увидев святого в дорогой одежде, мошенники решили выпросить у него шубу. Один из них лег на дорогу и притворился мертвым. Другие же, когда юродивый подошел ближе, упали на колени и просили подаяния для погребения мнимого мертвеца. Видя их обман и сокрушаясь, Василий спросил: «Правда ли мертв ваш товарищ? И давно ли он скончался?» «Только что», — ответили лжецы. Блаженный, сняв с себя шубу, прикрыл ею притворщика, говоря: «Писано в псалмах, что ложь превращается в правду». Когда ногой проповедник отошел, мошенники обнаружили своего товарища мертвым. Несмотря на лишения, Василий Блаженный достиг глубокой старости. Когда настало время покинуть бренный мир, проповедник заболел и впервые лег в постель. Царь Иоанн Грозный с супругой и детьми пришли взять у него благословение. Блаженный пророчески предрек Федору царский престол. Скончался святой 2 августа 1557 года в возрасте 88 лет, из которых 72 провел в подвиге юродства. На погребение собрался весь город. Царь и князья несли тело святого в церковь. Митрополит Макарий с духовенством совершил отпевание. Тело блаженного положили у Троицкого храма, что на рву. Еще до прославления блаженного ему была написана служба. Почитание его было настолько огромным, что Покровский собор, построенный в память покорения Казани 3 годами раньше и пристроенный к нему предел во имя блаженного чудотворца московского,
с тех пор и до настоящего времени носит имя Василия Блаженного.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. 8-й детский хоровой собор состоится 1 ноября. Нижний Новгород посетил Алексей Достоевский, потомок великого русского писателя. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 23 и 24 октября. Подробнее об этих событиях. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде состоится 8-й детский хоровой собор. Организаторами мероприятия выступает отдел культуры Нижегородской епархии и департамент культуры администрации города. В хоровом соборе примут участие ведущие детские коллективы Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Кирова, Волжского и Вязников. Режиссер и главный дирижер хорового собора – заслуженный деятель культуры и искусства Нижнего Новгорода профессор Иван Стольников, музыкальный консультант и редактор текстов, дипломат 2-го патриаршего международного фестиваля «Свет Христов» в номинации «Регенское мастерство» Кира Молева. Начало мероприятия в 14 часов, вход свободный. Нижний Новгород посетил Алексей Достоевский, праправнук великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Он живет в Санкт-Петербурге, уже много лет работает капитаном Валаамского монастырского флота. В Нижний Новгород приехал по приглашению своего друга Михаила Чирикова, правнука писателя Евгения Чирикова. Это уже второй визит в наш город. Первый состоялся в прошлом году. Программа поездки включала множество встреч с любителями русской литературы, общение с артистами драмтеатра на репетиции спектакля «Преступление и наказание», а на творческой встрече «Мой Достоевский» в культурном центре «Зорница» был продемонстрирован фильм «Мальчики» по главам романа «Братья Карамазовы». В этом фильме Алексей Достоевский, будучи 13-летним мальчиком, сыграл одного из главных героев – Колю Красоткина. В ходе поездки Алексей Достоевский побывал и на радио «Образ». Мы поинтересовались у нашего гостя, как состоялось его знакомство с Нижним Новгородом, что связывает его с нашим городом.
1: Привез впервые, и вот ныне мы путешествие повторили, правда, в иных уже направлениях, мой друг Михаил Александрович Чириков. Когда он узнал, что вообще Достоевский на Нижегородской земле не был, он сказал, ну уж тебе-то стоит побывать. И первым и основным, конечно, это вот было туда, на юг, Болдино, потому что Пушкин и Достоевский связаны очень сильно, и без Александра Сергеевича Федора Михайловича бы, мне кажется, не было. Ныне у нас путешествие, ну, конечно же, Арзамас, конечно же, Дивеево. Ну и вот для меня очень важно было бы вот откочевать несколько севернее, вот туда, к Ветлуге, к Керженцу, потому что у Федора Михайловича, помимо батюшки, была еще и матушка, а матушкины корни – это боровское купечество, старообрядческое. И вот для меня это тоже очень важно.
0: Что вы чувствуете, когда приезжаете на Нижегородскую землю?
1: Я всегда встречаю очень приятных людей, заинтересованных, очень умных людей, небезразличных людей. Ну, вот мне кажется, с именем Федора Михайловича то, что вот связано, да, вот интерес к нему, он все-таки определяет круг тех, вот с кем я общаюсь. И вот поэтому чувствую себя как дома. Хотя, конечно же, дом мой там, на северо-запад, к берегам Балтийским. И, конечно же, всегда-всегда возвращаюсь домой с тем, чтобы накопить сил и мобилизовать себя на следующее какое-то возможное путешествие. Но сюда я хочу вернуться обязательно. Потому что у вас, конечно, очень интересная история, и это тоже вот здесь чувствуется и связь времен, и как-то связать все это воедино для меня очень важно.
0: В студии «Радио Образ» был Алексей Достоевский, потомок великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. И в завершении выпуска еще одна информация. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 23 и 24 октября. Акция проводится Банком «Еды Русь» при поддержке епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут осуществлять сбор продуктов для нуждающихся пенсионеров, семей с детьми и людей с инвалидностью. Для участия в акции необходимо выбрать продукты из предлагаемого списка, оплатить их на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 35 магазинов в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и Дивееве. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 19 градусов, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 46%, ветер южный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ». Верую на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». Путь Александра Шалуновой, известного исполнителя душевных патриотических песен, это история о том, что от судьбы не убежишь. На все воля Божья. Александр не ворвался на сцену ослепительным светом. Его дорога складывалась из долгих поисков и раздумий. Карьера врача, фармацевтический бизнес, сеть аптек, защита кандидатской диссертации. Но все случается однажды. Однажды он решил оставить все мирские дела, посвятить себя музыке, закончив Нижегородскую консерваторию и профессиональную переподготовку в Академии имени Гнесиных. Музыка для Александра стала формой исповеди, где слышится и боль, и надежда, и благодарность за каждый прожитый день. Как человек глубоко верующий, Александр Шалунов относится к песне как к молитве, не теряя при этом связи с родной землей. И потому в его лирике столько света и любви. Слушайте программу «Верую» 16 октября в пятницу в 14 и 18 часов.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Каждое воскресенье слушайте в эфире «Радио Образ» программу «Дети Христовы». Как начинается день православного гимназиста? Чему учат детей в православных гимназиях Нижегородской митрополии? В чем отличие светской школы от православной? Как совместить физику, химию и математику с законом Божиим? И как педагоги прививают духовность ребенку? «Дети Христовы» каждое воскресенье в 17:00 на радио «Образ».
4: «Дети Христовы».
5: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.
6: Взгляд патриарха.
7: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволят слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
6: Мысли на каждый день года. Имейте мир в сердце своем, и вокруг вас спасутся тысячи. В каком-то смысле каждый из нас действительно является кузнецом своего счастья. Не только в том смысле, что от каждого зависит внешнее благополучие его или его семьи, но и в том смысле, что каждый формирует свой внутренний мир. Если это формирование происходит с Богом, при Его участии, то этот мир становится отображением божественного мира. Замечательный пример святого преподобного Серафима Саровского – который говорил: «Имейте мир в сердце своем, и вокруг вас спасутся тысячи». Потому что человек, несущий в сердце своем отображение божественного рая, становится личностью светлой, притягательной, способной влиять на жизнь других людей. Проповедь после молебна в Успенском соборе Пюхтицкого Ставропигиального женского монастыря 20 сентября 2013 года.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Русский композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер, общественный деятель. Его музыкальное наследие – 15 опер, симфонические произведения различных жанров, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка. Невозможно переоценить вклад Римского-Корсакова в дело пропаганды произведений русских композиторов. Уникальна его работа по приведению в порядок и завершению тех сочинений великих русских композиторов, которые остались в силу обстоятельств незаконченными. Римскому-Корсакову принадлежит инструментовка каменного города.

Костя Дорогомышского. Он редактировал произведение Мусоргского, завершил его «Хованщину». Вместе с Глазуновым Римский-Корсаков окончил и князя Игоря Бородина. Творчество самого Николая Андреевича Римского-Корсакова – это живое олицетворение поэзии и самобытной красоты русского национального искусства.

Николай Андреевич Римский-Корсаков родился в марте 1844 года в Тихвине, провинциальном городке Новгородской губернии. Отец композитора, Андрей Петрович Римский-Корсаков, служил сначала новгородским вице-губернатором, а затем волынским гражданским губернатором. Мать, Софья Васильевна, была дочерью крепостной крестьянки и богатого помещика Скорятина. Семья Римских-Корсаковых была музыкальной. Отец по слуху играл на фортепиано, мать и дядя часто пели народные песни, отрывки из модных опер. Музыкальные способности мальчика, абсолютный слух, память, ритм проявились в двухлетнем возрасте. С 6 лет родители начали обучать сына музыке, но занятия эти носили любительский характер. Однако к 12 годам он сделал значительные успехи в фортепианной игре, начал сочинять сам. Эта потребность проявилась у него первоначально в форме детской игры. Совершенно в том же роде, как я складывал и разбирал часы, я пробовал иной раз сочинять музыку и писать ноты, вспоминал Римский-Корсаков. Вскоре я самоучкою дошел до того, что мог сносно занести на бумагу наигранное на фортепиано с соблюдением верного разделения. Через некоторое время я начал уже немного представлять себе умственно, не проигрывая на фортепиано, то, что написано в нотах. Первым сочинением начинающего композитора был дуэт, написанный в подражание песне «Вани» из Ивана Сусанина «Глинки». Однако больше всего мальчику нравилась церковная музыка, а также русские народные песни.

Музыка в юности была не единственным увлечением Николая Римского-Корсакова. Он мечтал о море, и эта страсть развивалась под влиянием старшего брата, воина Андреевича, лейтенанта-моряка, находившегося в заграничном плавании. «Меня пленяла мысль быть моряком», — вспоминал композитор. В 1856 году эта мечта сбылась. Николай Римский-Корсаков был отвезен в Петербург и помещен в морской кадетский корпус. С первых дней пребывания в столице Римский-Корсаков посещал оперные спектакли и концерты. Это не только доставляло ему настоящую радость. Здесь он знакомился с серьезной музыкой. Буквально ошеломляющее впечатление на него произвела опера. Сначала Римскому-Корсакову нравились итальянские оперы. Глубоко потрясли услышанные им произведения Бетховена и Мендельсона. Но вскоре все затмили оперы Глинки. Впервые услышанный в театре Иван Сусанин вызвал у юного кадета, по его воспоминаниям, совершенный восторг. А опера «Руслан и Людмила» привела его в неописуемое восхищение. «Брат подарил мне полную оперу Руслана в две руки, только что вышедшую тогда в этом виде. Сидя одно воскресенье в корпусе, нас не пустили домой в наказание за что-то. Я не вытерпел и послал сторожа купить мне на имевшиеся 10 рублей полную оперу «Жизнь за царя» в две руки и с жадностью рассматривал ее, вспоминая впечатления от исполнения. Арагонская хота, по его признанию, просто ослепила. Я уже знал довольно много хорошей музыки, но наибольшая моя симпатия лежала к Глинке. Я не встречал только поддержки в мнениях окружающих тогда меня людей», вспоминал впоследствии композитор. С течением времени в корпусе складывается музыкальный кружок, душой которого является Римский-Корсаков. Он руководит хором, разучивается своими товарищами отрывки из Ивана Сусанина и Аскольдовой могилы, делает различные переложения для музыкальных занятий кружка, вечерами играет отрывки из глинкинских опер. Во всем этом проявлялось влечение молодого музыканта к творчеству, к активной музыкальной деятельности. –

Во время учебы в морском кадетском корпусе Николай Римский-Корсаков начинает серьезно заниматься музыкой, поскольку чувствовал необходимость более фундаментального музыкального образования. Позднее он замечал: «В это время я был 16-летний ребенок, страстно любивший музыку и игравший в нее, не более того». Несколько лет он брал фортепианные уроки у виолончелиста Улиха. Последний не дал своему ученику ни настоящих пианистических навыков, ни необходимой теоретической подготовки. В своих воспоминаниях Римский-Корсаков писал: «Между моими дилетантскими занятиями и настоящей деятельностью молодого музыканта, хотя бы ученика консерватории, было почти столько же разницы, как между игрой ребенка в солдаты и войну и настоящим военным делом. Никто меня ничему тогда не выучил, никто не направил. А было бы так просто это сделать, если бы был такой человек. Однако Улих сознавал все мои музыкальные способности и сам отказался давать мне уроки, говоря, что следует обратиться к настоящему пианисту. Мне взяли в учителя Федора Канилия, не помню, по чьей рекомендации. С осени 1860 года я начал брать у него уроки на фортепиано. Канилия открыл мне глаза на многое. С каким восхищением я от него услыхал, что «Руслан» действительно лучшая опера в мире, что Глинка – величайший гений. Я до сих пор это предчувствовал. Теперь я это услыхал от настоящего музыканта. Он познакомил меня с Холмским, «Ночью в Мадриде», некоторыми фугами Баха, сочинениями Шумана и со многим другим. Он был хороший пианист. От него я впервые услышал хорошее исполнение на фортепиано. Узнав о моей страсти к музыке, он навел меня на мысль заняться сочинением. Задавал писать вариации на какую-нибудь тему, имея для образца глинкинские вариации на «Среди долины ровные». Давал мне хоральные мелодии для гармонизации. Он же познакомил меня с увертюрой «Королю Лиру» Балакирева. И я возымел величайшее уважение и благоговение к имени Балакирева, которое тогда услыхал впервые.

0: Пространство музыки. Вы слушаете радио «Образ». Вопрос священнику.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Вопрос священнику». У микрофона шеф-редактор «Радиообраз» Ирина Вдовина. Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за вопросы, которые вы присылаете в нашу редакцию. Телефон нашей редакции плюс 7 902 302 84 44, или же еще один номер 246 73 88. Сегодня на один из ваших вопросов будет отвечать клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов. Добрый день, отец Николай.
2: Добрый день.
1: Сегодня у нас вопрос из Сурмова от Светланы. Вот я почти не бываю в храме, только на Пасху и иногда на крестинах. Грех ли это? С чего вообще начать, если хочется быть ближе к вере? Но все же все кажется сложным и чужим в храме. И служащие в храме совсем недоброжелательные. Не так стоишь, не так свечку поставил, не так крестишься, не так оделся и так далее. Как будете защищаться?
2: А что защищаться-то? На зеркало-то так чего пенять? Да, действительно, я вот сегодня, буквально будучи на богослужении, одного нашего постоянного прихожанина, точнее сказать, прихожанку, пытался отчаянно вразумлять относительно того, что она себе позволяет в отношении приходящих в храм. Я не знаю, вряд ли у меня получилось ее, к сожалению, вразумить, но время покажет.
1: То есть она ревностно как-то отстаивала пространство храма?
2: Да, она ревностно отстаивала свои позиции. Вот. А я предложил ей услышать слова апостола Павла, который сказал, что женщина в храме домолчит, не учительствует. Но она меня, к сожалению, в силу, так сказать, моей неубедительности не услышала. Я, знаете, что хочу сказать? Конечно, если бы я однажды, придя к стоматологу и получив опыт негативный, наверное, больше бы туда не пошел. Сегодня бы мне, наверное, пришлось очень худо без зубов находиться, да? Но опыт показывает, что если один врач что-то сделал неправильно или как-то встретил меня не с улыбкой, из-за маски, которую видно и так далее, ну, идешь либо к другому врачу, либо в другое время, либо еще что-то. Это меня не останавливает, я думаю, не меня одного. То есть, жестко, наверное, это не прозвучало, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Если мы скажем, что все дело упирается только в недоброжелательные какие-то там слова или действия служителей церкви, то, наверное, это будет просто необъективно. Есть. Это все есть. Насколько у нас получается с этим бороться, мы боремся. Но не всегда это, к сожалению, поддается лечбе и исправлению в одночасье. К сожалению, не всегда нас слышат, не всегда нас воспринимают, и мне начинают доказывать, а вот моя бабушка, или там моя дедушка, или там моя кто-то, мне говорила вот так вот, а что ты тут пришел, молодой батюшка, ничего не знаешь, ничего не понимаешь, и меня еще подучат заодно. Так что я просто хочу сказать, к сожалению, наш ментал, он достаточно сложен, он соткан из множества разного рода вещей. Это вера, это суеверие, это предрассудки, это очень большая глубокая догматизация глупости и так далее. Поэтому все это за несколько дней или недель даже, или даже, может быть, лет исправить практически невозможно. Насколько получается, мы катехизируем людей, насколько получается, распространяем литературу, насколько получается, вещаем на волне 98 FM по Нижнему Новгороду и области, где работают наши ретрансляторы. Но, как показывает опять-таки практика, кто-то услышал, кто-то не услышал, кто-то включил, кто-то не дослушал, кто-то где-то что-то там заговорил с другим человеком, телефон позвонил. Везде находятся разного рода вещи, которые либо помогают, либо мешают, либо все остается по-старому. Что касается вопроса-таки,
1: вот человек грех ли это, да?
2: Вот, есть в Священном Писании определение греха. У апостола Павла есть четкая такая формула: грех есть беззаконие. Вот я это говорю, вы на меня смотрите, и нас сейчас слушают, дай бог, люди. И, ну, сказал, грех есть беззаконие, дальше что? Что это значит? Это нужно расшифровать. И вот для того, чтобы это расшифровать, мне кажется, нужно применить некий такой аналог Грех – это то, что отрывает человека от Бога. Грех – это то, что разрушает. Грех – это то, что не есть свет. Вот так будет более понятно, мне кажется.
1: Отец Николай, так получается, если человек не ходит в храм, вот Светлана ведь четко пишет, я почти не бываю в храме. Это получается грех?
2: Это получается проблема.
1: А
2: это...
1: если она дома с Богом, около иконы разговаривает, но в храм не ходит?
2: Вот вы знаете, есть разные причины, есть разные проблемы, есть разные опыты. Если мы с вами сейчас зайдем в какую-нибудь нормальную православную библиотеку, в такую пространную, откроем «Жития святых». Я более чем уверен, и вы сейчас даже навскидку мне скажете, поможете или подскажете, что было огромное количество опыта людей, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Мария Египетская и так далее, которые не ходили каждый день в храм. Они вообще в лесу жили, по какой-то там каждой в своей мере ситуации. Но тем не менее, большинство святых все-таки старались причащаться, старались исповедоваться, старались бывать на богослужениях. Я к чему это веду? К тому, что в опыте церкви есть огромное количество разного рода ситуаций, которые говорят о том, что главное не пребывать телом в церкви, главное духом быть с Богом. Можно находиться в церкви телесно и духом находиться в другом месте. Можно быть где-то в другом, там, в плену, в тюрьме, на войне, еще где-то. Но душой быть с Богом. Поэтому здесь вопрос, почему человек не бывает в храме, если мы узнаем, почему, и находится ли его душа с Богом в этот момент, если он не в храме. Это один ответ. Если человек просто не доходит по суете, или ему это не нужно, это другой ответ.
1: А если просто по суете, это не так страшно?
2: Вы знаете, вот сейчас милостью Божией есть такое... явление, несколько лет оно пробируется в нашем обществе, диспансеризация называется. Вот, с моей точки зрения, это благо, потому что по опыту многих людей выявляется огромное количество заболеваний на начальных стадиях, что позволяет при наличии определенного рода ресурсов, это не все просто так, нашли, и сразу человек стал здоровым, нет. Но, тем не менее, открыть путь для человека – почему я об этом говорю? Потому что если привести вот эту аналогию с диспансеризацией в аналогию с диспансеризацией души, а что есть диспансеризация души? Это исповедь. Где человек будет исповедоваться? В автомобиле у себя, когда он едет на работу, и вокруг него свистят другие машины? Или в метро, когда вокруг все сидят, читают свои гаджеты, или кто-то там разговаривает? Я об этом сомневаюсь. Человеку нужно бы, по сути дела, время от времени... бывать во врачебнице духовной. Есть поликлиника, есть, не хочется слова больница, у него корень боль, все-таки лазарет какой-то назвать хочется, да?
1: Клиника.
2: Клиникой, но тем не менее еще есть клиники душ, это храмы. Есть доктора душ, это священнослужители. Ну, в первую очередь, конечно, это Господь Вседержитель. И я думаю, что по большому счету, когда мы говорим, что есть, наличествует такая проблема, что человек не приходит в врачебницу души, возникает вопрос. Либо он не чувствует душевных проблем, душевной боли, хотя она есть у всех, потому что жажда бытия с Творцом, она заложена в природу человека. Просто кто-то умудряется через бильярд это заглушать. Кто-то какие-то вещества употребляет, кто-то таблетки употребляет, кто-то алкоголь употребляет, кто-то забывается в шумных компаниях и так далее. Это просто способы уйти от самого себя, на самом деле. Просто мало кто об этом задумывается или боится саму себе в этом признаться. Но сейчас задача моя не обличать, а задача сказать, что все это не есть хорошо. И на самом деле, если человек на эту диспансеризацию не попадает, как бы ни случилось так, что можно пропустить какие-то дорогие минуты, которые можно было бы потратить на личбу, они вот это время, как говорят врачи, может быть упущено, и дай бог, чтобы наша Светлана как-то немножечко к этому отнеслась более серьезно, не обращала внимания на тех людей, кто, может быть, как-то отвлекает, кто-то не дает правильно креститься или, наоборот, неправильно креститься, неважно. Нужно, наверное, идти, и в первую очередь идти в храм не к людям, а идти в храм к Богу, через людей, но к Богу.
1: Благодарю вас, отец Николай. Очень понравилась метафора диспансеризации души. Сегодня мы отвечали на вопрос Светланы из Сормова, и отвечал на него клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов. Дорогие друзья, всегда ждем ваши вопросы. Присылайте их.

0: Протоиерей Алексей Лесняк. «Родной уголок». Читает актер Виктор Золотонок.
1: Древо благосенно-лиственное. Пономарь Алексей Семенович стал героем моих рассказов уже давно. Перед читателем он представал и трудником, и советчиком, и молитвенником, и житейским мудрецом. Было однажды во время интервью, меня попросили рассказать про этот литературный персонаж. Существует ли такой человек, с которого рисовался мой книжный герой? Не помню, что я тогда ответил, но одно могу утверждать всегда. Натурщик у литературного Алексея Семеновича уж больно хорош. Каков он на самом деле? А вот. Как-то случилось мне с настоящим Алексеем Семеновичем и еще с парой сельских мужичков что-то разгрузить. В ту пору приход наш был небогатым, делали все своими руками. Ну, а после трудов решили потрапезничать прямо возле покосившегося тогда храма. Закуска нехитрая, огурчик, хлебушек. Проголодались мы все. Один из мужичков что-то шибко долго завозился у колонки, где все мы уже вымыли руки. Другой его окликнул. «Слышь, Михалыч, ну ты жрать-то будешь, или мы без тебя все умнем?» Михалыч в ответ смущенно попенял. «Ну что ты при церковных-то людях, да еще и такими словами?» «Не жрать, — сказал бы, — а кушать, что ли?» Алексей Семенович всегда слыл за человека книжного и от церковной премудрости, помню, решил обоих наших соработников наставить. «Что ж ты, Михалыч, думаешь? Да слово «жрать» — самое наше, церковное. В Псалтире так и пишет святой Давид: «Пожри Богу жертву хвалы, воскликните Богу гласом радования». Так что не мудри, иди скорее досадись с нами жрать. Михалыч благостно потер ладони и уселся. Потом, когда мы с Семенычем остались наедине, я попытался ему объяснить, что славянское емкое слово «жрать» можно перевести на русский не иначе, как

Хотя нет, вру. Одного припомнил-таки. Разговорились мы на псалтырную тему. Славянское слово «вкупе», то есть «вместе», «купно», он тоже понять не мог. Читал, как понимал, в купе. С ударением на последний слог. «Жите, братья, в купе». Верно, что царь Давид предвидел купейные вагоны. Побеседовали. Семенович признался, что после разъяснения ему все открылось. Однако он и по сей день вслух прочитывает «Се, что добро или что красно, но еже жите, братья, в купе». Так и видится мне уютное купе, выкрашенное красной краской. Проводник разносит, братья, чай. Се, что тебе, не добро ли? Алексей Семенович в жизни стареет, как и все. Теперь его борода вовсе седа без просвета. Не та уже и осанка. А сколько он положил сил, чтобы понамарить в красивом, восстановленном храме, чтобы читать свою любимую псалтырь в окружении грамотных певчих на новом красивом клиросе. К слову, с певчими он строг. От родения он их грешных сверх меры часто наставляет. Когда демонстративно листает устав, щурится, поправляет очки. Это только я, да он сам знаем, что мелкие буковки устава он уже лет пять тому, как в окулярах разглядеть не в силах. Но певицы благоговеют. Это и правильно, всегда человеку нужен рядом кто-то мудрый и боголюбивый, чтобы чувствовать его предстательство. Я, дескать, не один, не сам, не первый. Вот передо мною еще Семеныч есть. Да, и самому моему прототипу нравится такое положение в приходском обществе. А ведь уважение — штука непростая, не купишь. Поди-ка ты, заслужи его. В алтаре настоящий Алексей Семенович молится искренне. Я иногда украдкой поглядываю на него в такие моменты. Ведь, признаться откровенно, и мне бы хотелось иметь молитвенного о себе предстателя. Его лицо спокойно, взгляд устремлен к горе, губы молитвенно шепчут и одновременно будто улыбаются. А иногда я наблюдал, глаза начинают эдак вот легонько лучиться, радоваться. Что же созерцает мой старенький пономарь в такие минуты? Может, рай? Может, ангелов? Иногда Господь сподобляет тому смиренных и кротких. Как-то было недавно в монотонном чтении эскафизмы за всеночным. Расслышал я это самое. «Пожри, Богове, жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя». И всплыло в памяти то помянутое «Михалыч, не мудри, садись с нами жрать». Любопытно подумалось, а понимает ли теперь мой постаревший Семёныч, что царь Давид не зовет верных к столу, а только призывает принести Богу жертву хвалы. Поглядел на него, молится, улыбается, будто что-то перед собою зрит. Порадовался я. Ну, а потом, уже после службы, не выдержал таки я и решил Семёныча подразнить. «Скажите, — говорю, — Алексей Семёныч, вы всю молодость столярничали и с любым деревом на «ты». Как, по-вашему, в акафисте встречается такая фраза «древо благосеннолиственное»? Что это за дерево такое?» Он немного подумал, помолчал, ничего определенного не ответил, но видно было, что это дерево, от листвы которого падает благая тень, которая на русский ты иначе не переведешь, не пышься, его весьма умилило. Клирос дочитывал первый час. За окнами угасал Божий день. Настоящий Семёныч погрузился в свои молитвенные думы. Как всегда в такие минуты мне было приятно за ним наблюдать. Он медленно крестится, восковое лицо его будто бы лучится. И никто, кроме него самого,

0: того, не знает, что ему в такие минуты видится. Возможно, вполне возможно, что Господь дает ему видеть рай, настоящий, светлый, и там святые, там теплое купе, полное святой братьи, за окном мелькают райские кущи, там и царь Давид во славе исполняют свою псалтырь. Не исключено даже, что жрет жертву хвалы. Праведникам там сладко, без сомнения. Читывал ведь искренний Семёныч, Прокимен правым подобает пахлава. Там верно наблюдает он и это самое дерево, каким оно ему видится, благо сенно-лиственное. Резолюция. Свекольный самогон, естественно, слаще паточного. Не нужно быть химиком, чтобы это знать. А Иван Иваныч, тот, что преподает химию, всегда именно такой и любил. Случалось, его уроки становились вдруг такими занимательными, что даже жестокие лодыри с удовольствием внимали учителю, от которого попахивало нескромным свекольным. Так вот, у химика случился самогон. А еще весьма кстати, в школьной столовке подоспела капустка. Кислая, шипучая, самая та. С большой перемены Иван Иваныч не вернулся. Устал, положил голову прямо на общепитовский стол, да там и остался. Раньше бы ничего, был помоложе и не такие горы сворачивал. Только теперь возраст подошел. До пенсии год, что ли, и остался. Вот и не рассчитал силы. Восьмой класс, который лишился контрольной, все понял и обрадовался. Можно было бы и на ушах постоять, только в этом случае к ним обязательно прибежит злобная завучиха и будет алгебра. Поэтому в одном углу класса тихонечко раздают в дурака, а в другом — клуб по каким-то еще интересам. Ну, как обычно, главное — тишина в кабинете. Ту завучиху за глаза величали горгоны. Кажется, от того, что взгляд у нее недобрый. Конечно, если она станет сверлить своими глазками, в камень ты не обратишься, но сердце все-таки сожмется. И холодок побежит под волосами, такой, будто череп стынет. И главное, зрение у нее, хотя она и в очках, ну просто не 200, а 300-процентное. Видит все и везде. Как ухитряется. Одна старенькая учительница пожалела тогда Ивана Иваныча. Собрала повариху, физрука и уборщицу. Принесла свой потертый плед и организовала. Погрузили вчетвером химика на это покрывальце и снесли подальше от людских глаз. Уложили в раздевалке на топчан и прикрыли. Поспи, сердешный. Тогда в октябре сильно захолодало. Котельную еще не пустили. В раздевалке уборщица кочегарила старую голландку. Теплынь и сны такие чудные на мягком топчине под теплым пледом. Красота! Как про эту красоту пронюхала горгона, никто не знает и по сейчас. Только ей зачихалось. Она отчего-то всегда чихала, если кому-нибудь рядом становилось вдруг хорошо. А чтобы унять обчхи, нужно знать средства. На другой день, рано-рано, на планерке, горгона похвасталась директору и всем, что скоро, мол, злоупотреблением химика придет конец. Она разложила на директорском столе копию рапорта, что еще с вечера отправила в райотдел. Директор разглядел среди прочего: «Докладывает вам всеми уважаемая, какой пример для молодежи, никакого уважения, алкаша носит как министра, позорит, все его презирают за пьянство, спит и его порицают. Просьба принять меры». И подпись ее «Горгоны». Похоже, что чих у нее прошел. Она сияла и цвела. Директор прочел и сразу сник. Жалко стало химика, старого приятеля. Вот тебе на. Всего-то год до пенсии не доработал. Жалко и себя. Потреплют нервы теперь, проверки пойдут. Жалко и Горгону. Что же она такая злая? И все, ракета в полете. Теперь только жди, где долбанет. Потянулись грустные дни. Иван Иваныч завязался свекольным, трудился и ждал. Ладно бы анонимка, а то, вишь, как с подписью коллектив, мол, порицает. Директор тоже напрягся. Пролетели осенние каникулы, снежок нападал. Белым-бело так стало по селу. Ночью красота, небо звездное-звездное, и собаки брешут. Сперва одна, где-то за фермой, потом другая, ближе. Стоишь на крыльце, задрав голову, а они вокруг тебя заливаются. И так вот: и подвывают, так занятно, подмораживает. Утром воздух синий-синий, такой хрупкий, что даже вдыхать его жалко. Снег под валенками скрип-скрип. Оно уже и Новый год не за горами. Только не весело химику, ответа все нет. Чего-то дождет, а может и ждать уже не стоит. Как-то синим утром директор созвал планерку. Житейские вопросы, то сё. Среди всяких нужных бумаг на его столе покоился официальный конверт. Синий штамп вместо обратного адреса, размытый весь. Это в нем, кажется, должна быть резолюция от начальства. Страшно было его вскрывать, уволить или пропесочить. Теперь с братом-педагогом без церемоний. Уволить должно и баста. Директор мрачно разорвал конверт. Узнал знакомый Горгонин рапорт. Тот самый. Докладывает вам всеми уважаемое. Рядом с шапкой размашистым почерком наискосок значилось: директор разобрал, прослезился, заулыбался. Радостный. Отправился на урок. Выходя из кабинета, оглянулся и бросил собранию: «Вот, а некоторые еще говорят, что начальство у нас сплошь дураки». Про письмо как будто бы забыл. Оно так и осталось валяться на его столе. Горгона схватила свой рапорт, поправила очечки, присмотрелась к резолюции. Задрала вверх указательный палец и все еще счастливая зачитала резолюцию вслух. «Товарищ директор, объясните этой вашей уважаемой, что если пьяного человека коллеги носят как министра, то уважают как раз именно его. Рекомендуем не тянуть с проработкой».
1: Вы слушали главы из книги протоиерея Алексея Лесника «Родной уголок» в исполнении актера Виктора Золотонога. Благодарим за предоставленный материал православный информационно-аналитический портал «Елицы Медиа».
2: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Поговорим о наболевшем на «Радио Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радиообраз», программа о наболевшем, студии игумен Олег Осипов. Напоминаю, телефоны прямого эфира. В редакции у нас для тех, кто желает прозвучать в эфире, номер телефона 246-73-88. 246-73-88. Попадете в нашу редакцию, там вас услышат и потом перенаправят в эфир. И вы сможете тут во всеуслышание свой вопрос сказать. Для тех же, кто пользуется письменными своими способностями, может свой вопрос отправить на мессенджер Макс по телефону 902-302-84-44. 902-302-84-44. Впереди восьмерку ставим или плюс 7. Тогда будет все в порядке. Звонить на этот вопрос, звонить на этот номер не рекомендуется. Вот так, поскольку ответа не последует. Так что только для вопросов в письменном виде на Макс. У кого такой возможности нет, ну, увы и ах, значит, звоните в редакцию. Вот. Ну что ж, дорогие мои, приветствую вас в преддверии праздника Покрова Пресвятой Богородицы. И всех, соответственно, приглашаю посетить храм в этот торжественный день, то бишь завтра. Ну и сегодня на всеночном бдении, разумеется. Особенно тех, кто хочет в этот день причаститься. А сегодня я бы хотел ответить на те вопросы, которые у нас с прошлой встречи остались неотвеченными. Вот то, что присылали мне на Макс, но времени не хватило, как я и обещал. И один вопрос мне показался интересным. Произошло, что в прошлой нашей беседе я, отвечая на вопрос женщины о том, как молиться за ее родственника, которому операция предстояла. Вот позвонила женщина, сказала, что близкому человеку предстоит операция, и спрашивала, какой молитвой лучше помолиться. Вот. И я употребил такую фразу, такое выражение, что самое лучшее – это помолиться от души, от всего сердца. И мне рикошетом пришел такой уже в кулуарном формате вопрос, а что это значит от души, от сердца, как это так вот? И человек, который спрашивал, ну, предложил свой ответ на этот вопрос. Может быть, это имеется в виду молитва сострадательная, молитва сочувственная, то есть нужно сопереживать этому человеку, сострадать ему. Вот я бы и хотел сейчас ответить на этот вопрос относительно вот этой вот сердечной молитвы, молитвы от сердца. Это не имеется в виду молитва Иисусова, там умно-сердечная, сердечная, умная и так далее. Нет. Это имеет отношение к любой молитве, которую мы обращаем к Богу. Ну, молитва, вы знаете, наверное, многие, по крайней мере, и я неоднократно говорил об этом, слово само по себе. Молитва переводится как «прошение», «молю тебя», значит «прошу тебя». Вот это церковно-славянское слово, которое к нам пришло в обиход именно в связи с церковной и духовной практикой. Поэтому «молю» и «прошу» — это одно и то же. То есть как бы перевод на русский язык церковно-славянского слова. Поэтому молитва – это то же самое, что и прошение. Поэтому любое прошение должно доноситься до Господа от сердца. Как я и сказал. А вот то, что касаемо принесения молитвы от души, ну, в таком сугубом смысле, это, как бы там ни представлялось таким, ну, чисто человеческим внутренним посылом, что сострадать, сопереживать человеку в классической, скажем так, духовной практике восточного христианства, я не говорю про русскую православную церковь, а в целом всего восточного христианства, которое впоследствии после разделения церквей стало называться православным, не только на Руси, но и на Святой Земле, и в Александрии, там, и в Сирии, и везде. То есть кого из святых отцов мы древние церкви не возьмем, где бы они ни жили, они все говорили об одном, что это глубочайшее заблуждение пытаться молиться от души душевной молитвой, а не духовной. Если посмотреть чисто в контексте нашей бытовой жизни, мы же с вами знаем прекрасно, что сочувствовать и сопереживать мы можем кому угодно. И людям совершенно незнакомым, и даже людям, несуществующим в принципе. Литературным персонажам, героям фильмов. Так ведь? Смотрим там, читаем ли Джейн Эйр какой-нибудь или «Унесенные ветром» и плачем, слезьми обливаемся. Как же так, как же так? Или смотрели какую-нибудь «Радбыню и Зауру», которой не было в помине никогда. Это сочинение там сценариста этого сериала. Это «Рабыня Изаура», и слезьми обливаемся, как она там бедная на этих плантациях у этих там своих хозяев впахивала. Понимаете, наша эмпатия, наше сочувствие, оно не сопряжено с трезвением духовным, а лишь проявление наших душевных сентиментальных свойств, которые мы, говорю, направляем не в русло помощи кому-то, а просто вот для своего самоудовлетворения своих чувств. Ну вот так, как на музыкальном инструменте щипковом вот так у себя на нервах поиграть, чтобы получить какое-то вот такое новое щекочущее чувство, которое нас приводит, если это комедия, к смеху, если это мелодрама, значит, к слезам и так далее. Если это про войну, значит, там каким-нибудь элементом там жесткости, злобы, ненависти или, наоборот, там сочувствия, поддержки, патриотизма и так далее. Но к духовному какому-то порыву нашему внутреннему, к желанию себя изменить и предстать пред Богом чистым в молитвенном предстоянии, это не вызывает никаким образом. Понимаете? Это искажение, к сожалению, в Западной Церкви прижилось и вылилось в целое направление. Их в кавычках взять, если такому католическому исихазму, которое наиболее ярко проявилось у таких представителей этого католического направления, как у Терезы Авильской и Франциска Азисского. Кто слышал о них, наверное, знают. У них проявились стигматы, так называемые, кровоточащие язвы на руках и на ногах. По той самой причине, что они возносили сочувственную, сострадательную молитву ко Господу Иисусу Христу, всем сердцем желая испытать то, что Он испытывал, будучи распятым на кресте. И вот они представляли, как гвозди вонзаются им в руки и в ноги, пробивают их, и настолько глубоко этому сочувствовали и сопереживали, что у них открывались незаживающие кровоточащие язвы на руках и на ногах, стигматы. По-медицински сказать так, это чистейшей воды психосоматика, когда человек самоунушением занимается. Но на самом деле эти эксперименты, они являются такими классическими в разделе психофизиологии, когда человеку внушают, что сейчас к нему приложат раскаленный предмет, прикладывают к руке совершенно, так сказать, холодное что-то, ну, по крайней мере, не разгоряченный, там, даже деревянную какую-то деревяшку. И все, и на этом месте у человека возникает совершенно четкий термический ожог. То есть со всеми его проявлениями, с волдырями, с покраснением, с выделением лимфы и так далее. Понимаете? То есть человек, он сам себе внушает что-то. Так вот, в православной, восточной практике такая молитва, сопереживательная, сострадательная, является чистейшим табу. Нельзя так молиться, нельзя себе ничего такое представлять, и нельзя никому и ни при каких обстоятельствах в молитве сопереживать. Это вредно для души самого молящегося. Потому что, ну, грубо говоря, свихнуться может, если будет позволять себе такую молитву. То есть это не православный, это чисто католический, не духовный, а душевный подход к молитве. Как же правильно? Что же такое именно сердечная, от сердца исходящая молитва? Вот здесь вот кроется главный посыл православия, что человек должен сперва, перед тем, как обратиться к Богу, себя предочистить. И в первую очередь очистить свои мысли от всех возможных помыслов. То есть между тобою, молящимся, и Богом уже не должно быть никакой преграды. Ни погода, ни природа, ни дети, ни ближайшие родственники. Ничто не должно тебя отвлекать, никаких посторонних мыслей в голове быть не должно. И второе – очистить сердце от всего того, что делает тебя неспособным достучаться до Бога, донести до Него свою мысль, свою молитву. То есть от чего? От злобы, от ненависти, от зависти и так далее, и так далее, и так далее. То есть сердце должно быть тоже очищенным. То есть нельзя ни на кого злиться, никому зла желать, никому завидовать нельзя. И все. И вот в таком вот очищенном сознании и в таком очищенном сердце только и может родиться вот эта вот молитва от сердца, именно от чистого сердца. Чтобы вот эти слова, которые сказал Господь, «Дай мне, Сыне, сердце Твое», не звучали просто словами, а несли в себе именно вот эту значимость духовной чистоты, но это все сопряжено с работой над собой, сами понимаете. Чтобы тебя никакие мысли не отвлекали, чтобы у тебя в сердце не было никаких отрицательных, будем говорить так проще выражаться, чувств. Только одно единственное желание – помощь тому человеку, о котором ты молишься, и стремление прямое к Богу, с осознанием своего недостоинства при этом. Вот что. Вот тогда молитва пойдет именно от сердца, когда путь от сердца к Богу через сознание будет свободен, очищен, еще раз говорю, от каких-то отрицательных чувств и от каких-то посторонних мыслей. Вот тогда от сердца через сознание к Богу путь будет открыт. Вот тогда это и будет молитва от сердца. Духовная, а не душевная. Ну, если непонятно что-то еще, ну, перезвоните, спросите. Вот, а я перехожу к ответу на вопросы, которые вот уже сейчас поступили ко мне через Макс. Это пишет мне Мария, помогите, пожалуйста, как можно поговорить со старшим сыном, который, как поступил на третий курс, начал красить волосы в яркий цвет. «Дорогая Мария, к сожалению, должен вам сказать, что называется, констатировать в данной ситуации, вам убедить его удастся вряд ли. Можно, конечно, наступить его песне на горло, когда он просто, ну, подчиняясь вашему авторитету, под воздействием вашей строгости там или еще чего-то, или каких-то уговоров там скажете, если там не прекратишь волосы красить, паду, утоплюсь. Вот. Это же я так шучу, конечно. Вот если он под воздействием вашего давления перестанет красить, это не значит, что у него это желание пропадет. Это, к сожалению, период такого юношеского максимализма, что ли, когда он видит в этой окраске волос, даже ногтей, может быть, там в черный цвет. Вот у меня лично сын так поступал, и волосы, и ногти в черный цвет аж красил. Вот. Соответствующую музыку сочетал там и исполнял ее. Вот. Это считается на тот момент для юноши элементом высшего смысла. Через это он пытается самовыразиться. То есть, если вы его не воспитали в христианском, в православном духе в свое время и упустили этот момент, сейчас уже пытаться после драки махать кулаками, ну, поздновато, я вам скажу. Если вы на это обратили внимание только сейчас, когда он поступил на третий курс, только по той причине, что там было какое-то затишье перед бурей, и вы решили, что все хорошо. Нет. Значит, вы не сильно интересовались вообще его жизнью. Потому что такие вещи, они как бы вдруг не происходят. Смею вас уверить. То есть все, что сейчас вырвалось у него наружу, чисто психологически зародилось уже давно. Просто не было повода, чтобы это все вскрыть, как говорится, чека из гранаты не была еще вынута, и граната была в руке. Но как только появился повод это сделать, вот он вырвал чеку и бросил гранату, и все оно взорвалось. Вот у вас теперь что, он с крашенными волосами, там что я не знаю, в какой, в зеленый, синий, красный, черный или белый цвет, не знаю, но тем не менее. Понимаете, если вы не научитесь сейчас, вот сейчас, не дожидаясь, жить его интересами, вы никогда не сможете с ним найти общий язык вообще. И поэтому моя вам рекомендация. Вы возьмите с ним и просто поговорите не про его волосы, а про его жизненные интересы. И через это, без прямых, если сможете, вопросов, выйдите на то, почему он это делает, почему он их красит, что его к этому подталкивает, что он в этом видит. И попытайтесь, скажем так, проявить к нему в этом плане сочувствие. Вот то, что в молитве недопустимо, здесь, в вашем вот, диалоге межличностном с вашим сыном, это обязательно. То, что нельзя допускать в молитве, в общении с близкими, с сыном тем более, это обязательный элемент сочувствия, сострадания, взаимопонимания, любовь и так далее. Все вот это, вот весь комплекс эмпатических проявлений наших. Вот это очень важно. Если он поймет, что вы не просто так формально интересуетесь, что с ним такое, а действительно болеете за него душой и понимаете, и где-то соглашаетесь с ним, что если бы вы жили в это время, вот и вам было бы столько лет, и вы бы находились вот в этой самой среде, вы бы, возможно, поступили точно так же. Либо в системе подражания, там, как я говорю, что крестьяне, то и обезьяне. Вот. Либо в системе какой-то наоборот, чтобы выделиться из общего числа людей. То есть проявить какую-то, так сказать, внешнюю харизму, если хотите. Вот. Если он это поймет, и вы найдете с вашим сыном общий язык, вы сможете тихонечко, ненавязчиво его вывести, что не цветом волос, не их прокрашиванием, там, не крашением ногтей решаются частности, те вопросы, которые он пытается решить через вот это внешнее проявление. И таким образом сведете на нет всю его вот эту систему ценностей, которую он себе построил. Но никакого давления, никакого нажима, а только взаимопонимание и вот именно подстраивание под него, под его восприятие. Вам нужно под него подстроиться, и потом уже, грубо говоря, психологически слившись с ним воедино, попытаться его оттуда вытащить. Опять же, добрыми словами, пояснениями, почему так это не самое важное и не самое главное. Вот так я вам могу на этот вопрос ответить. А у нас первый звоночек в студию. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, День Ангела в какой день отмечается в году? Или в день рождения, или в день крещения?
4: Благодарю за вопрос. Как-то уже его этот вопрос задавали неоднократно, причем он звучал у нас в эфире. Но, тем не менее, если такой вопрос возник, значит, не все понимают, что к чему и как. Дело в чем, что само по себе вот это понятие «День ангела» у нас воспринимается неким образом неверно. Не то, что воспринимается, а обозначается. Именно не День Ангела-Хранителя имеется в виду, а День Небесного Покровителя, то есть вот этого Небесного Патрона Святого, в память, в честь которого дано имя ребенку при крещении, ну или взрослому, если он во взрослом возрасте крещение принимает. Вот. Если вы имеете в виду день самого ангела-хранителя как такового, то, естественно, ангел-хранитель дается человеку в день его рождения. Значит, если вы празднуете день ангела-хранителя, то это день рождения. Потому что, ну так вот, церковью принято считать, что ангел-хранитель дается человеку в день его рождения. А вот небесный покровитель, когда человеку во время таинства крещения нарекается имя, крещается раб Божий или раба Божия, и имя произносится священником, вот в этот момент у человека появляется небесный покровитель из числа святых, прославленных церковью для всецерковного поминовения, почитания. Вот. И этот день называется не днем ангела, а именинами. Днем имени, или по-правильному сказать тезоименитством, днем тезоименитства называется. А то ведь у нас путаница сплошная, почему-то день рождения именинами называют, хотя это не так. Ну, бывает, совпадают, что дали имя святого, который в день рождения. Ну, совпало так. Хотели так назвать, и родился человек в этот день. Ну, и ничего менять не стали, и назвали так. Ну, вот совпадает, если день тезоименитства и день рождения. Ну, ради бога, такое возможно. Но, как правило, вот как у меня, например, родился я в июне, а день тезоименитства у меня в октябре. И куда тут денешься? Вот и получается, что день рождения в июне праздную, а именины в октябре. И у многих так, а у монахов вообще там чехарда получается, потому что там кто его знает, какое имя дадут при постриге. И прежнее имя его уходит как бы в небытие историческое, остается только в паспорте, а человек получает там какое-нибудь имя святого какого-нибудь, допустим, какой-нибудь Повсекакий. И все, и так вот отца Повсекакия будут праздновать в день памяти этого святого. Поэтому если мы говорим об именинах, именно о дне тезоименитства, дне святого, имя которого носит человек, то здесь мы считаем, опять же, если вот в моем случае это всего один святой и никакого выбора нет, что вот Олег Брянский, он только 3 октября и все тут. А есть, допустим, Николай, а Николаев у нас достаточно много, про Владимиров я уже и не говорю, так же, как и Анастасии и кого-то еще. То есть там среди святых есть и мученики, и святители, и преподобные, и кто угодно с одним и тем же именем. Ну, понимаете, что такое возможно. Поэтому и святых прославленных с этим именем будет целый набор. Какой же из них является непосредственно вот твоим покровителем? Как правило, считают, если этого в расчет не вошло конкретно при крещении, того святого, который следует за днем рождения, то есть человек сперва родиться должен, а потом уже принять крещение. До рождения крестить невозможно, понимаете, да? В утробе матери никого еще не покрестил. То есть сперва рождение, потом крещение. То есть сперва человек родился, потом ему дали имя в крещении. Придумать-то можно, как назовем там, до того, как еще не знаем, мальчик или девочка, уже прикидываем, как мальчика назовем, как девочку назовем. Вот, сейчас-то еще проще. Пошли на УЗИ, сходили и узнали, кто будет. И тут же имя придумали, а до родов еще там гуляй не хочу. Ну так вот, вот уже ближайший к дню рождения, следующий за днем рождения святой. Вот того и считаем небесным покровителем. И вот в этот день и будет праздноваться те заименитства, именины. Вот таким вот образом следует поступать. А у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, отец Олег. Благословите.
4: Бог благословит. Спаси Господи.
6: Вот вы сказали о том, что когда мы молимся, мы должны полностью очистить свои мысли и свое сердце от злобы, зависти, свои мысли от суеты. Но вот когда мы что-либо очищаем, так не бывает, чтобы в наше сердце вообще ничего не было, да, и никаких мыслей не было. И вот вопрос, правильно ли я понимаю, что наше сердце, наши мысли должны быть наполнены любовью, потому что Бог есть любовь, да, и, собственно, как только мы наполнили свое сердце любовью и свои мысли об этом, вот, можно начинать молиться. Правильно ли я это понимаю? Спасибо, благословите.
4: Благодарю за вопрос, дорогой Михаил, и все остальные, кто слушаете. Вот тот момент, который вы сейчас сказали, нужно выполнять с точностью наоборот. Вы его перечислили как бы с конца на начало, потому что Господь ни во что нечистое войти не может. Как говорится, не станешь ты в навозное ведро себе чистую воду для питья наливать. Сперва, наверное, ведро это помыть надо, обеззаразить, а потом уже налить туда чистой воды. Иначе просто она станет непригодной для употребления по назначению. Придется выплеснуть. Так же и Господь в неочищенную душу, в неочищенный сосуд нашей души не войдет ни за что и никогда и никак. Поэтому сперва очищаемся, а потом уже по мере веры и по мере чистоты принимаем в себя благодать Божию. Вот ведь что. То есть наоборот не получится никак. Поэтому и считается, что любовь – это высочайшее дарование Божие. Чтобы его получить, нужно сперва пройти от нуля все ступени добродетелей. И на пике этого совершенства уже сможешь получить вот эту самую божественную любовь. И никак иначе. Никто не смог это перепрыгнуть. Понимаете, невозможно приблизиться к Богу, не получив сперва здесь, как говорится, возможности, хотя бы, ну, шанс какой-то получить на земле, приблизиться к Нему здесь еще, там, наверху мы этого точно не получим. Поэтому через слезы, через покаяние, через очищение себя от страстей и в конечном счете от помыслов только, мы можем приблизиться вот к этой возможности лишь, потенциально приблизиться к возможности получить Господа в свое сердце. И никак иначе. Поэтому наоборот все. Сперва очищение, а потом уже обожение. А не то, что сперва я буду весь, так сказать, грязный, как пес смердящий, и вот я, значит, с Богом соединюсь, обожусь, и вот тогда Господь меня и очистит. Так не бывает. Увы и ах, так не бывает. Господь ни с чем нечистым не соприкасается. Вот ведь что. И это важно. Поэтому святые уходили в затвор, поэтому они годами ни с кем не общались, молились, плакали, постились и просили Бога о прощении, о помиловании. И только потом, в конце пути, получали этот великий дар божественной благодати, божественной любви. Примером тому преподобный Серафим Саровский. Почитайте его житие хотя бы для ознакомления. Вот он наш, так, как говорится, земляк тут ближайший. Ну, курского он, так сказать, происхождение, но весь свой путь от юношества, как ушел в монастырь, в Саровскую пустынь, он провел здесь, на нашей земле, и заслуженно является нашим небесным покровителем Нижегородчины. Почитайте его житие. Когда он смог уже от всего сердца говорить людям: «Здравствуй, радость моя! Христос воскресе!» Его любимая фраза при встрече с кем бы то ни было, и с разбойником, и с бандитом, и с другим святым человеком, таким же, как он. Всех одинаково встречал этими словами. Понимаете? Вот. Так вот, до тех пор, пока он это смог произносить именно от сердца, он прошел очень тяжелый, большой путь работы над собой в духовном плане. А до этого он молчал, даже не здоровался ни с кем, падал на землю, ниц, перед любым человеком, которого увидел, закрывал себя мантией, чтобы не видеть и не слышать его, и лежал так, пока этот человек не проходил мимо него. Только потом поднимался и шел дальше по своим делам. Вот так вот. Почитайте про батюшку Серафима. Очень интересная книга. «Житие преподобного Серафима Саровского». Тогда, может быть, откроется, вот этот вот немножечко приоткроется путь, который нужно пройти, чтобы принять в себя Бога. Но до очищения, до самопреображения через покаяние и молитву ничего достичь в плане этого, что там Бог, любовь, нет. Это, как бы вам сказать, начать играть на рояле высоковиртуозные вещи с отрубленными пальцами. Вот примерно так. Сперва надо пальцы будет отрастить, пришить их на место. Ну, как минимум. Потом разработать. Потом научиться как бы по одной клавише чего-то нажимать. И потом потихонечку, с трудом осваивать какие-то виртуозности музыкальных там финтов при игре. По-другому никак. Так, а у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, батюшка. Олег, благословите, раба Божия.
4: Бог благословит. Спаси Господи.
7: Батюшка, вот
4: вас.
7: В исламе есть закон шариата, который запрещает заниматься ростовщичеством. А вот существует ли аналогичный в православии?
4: Благодарю. Дело в чем, ну, настолько, как вы, я, конечно, с шариатом не знаком, с его законами. Знаешь, там даже милостыню подавать нельзя. Вот. У нас с этим немножко по-другому тоже. Но в любом случае у нас ростовщичество, считается грехом. Закона у нас такого нет. Как, например, закона, запрещающего употреблять алкоголь. В шариате это есть. Прием алкоголя, употребление алкоголя в пищу – это харам. Вот. Также как употребление в пищу свинины – это тоже харам. Вот. Халяль – это у них только говядина, конина. А у нас все наоборот. Мы вот конскую колбасу не очень употребляем, а свининку-то вот, знаете ли, за милую душу себе холодец-то варим. На праздники, по крайней мере. Так ведь? Вот. Немножко все по-другому, потому что источники у нас разные. Учения. Посему-то у нас является грехом не употребление алкоголя, а «не упивайтесь вином, в нем же есть блуд», сказано в Писании. То есть употреблять алкоголь допустимо, вот упиваться вином – грех. Так же и как взаймы давать – это нормально. Сам же Господь сказал: «Просящему у тебя дай, и хотящего занять у тебя не отвращайся». Вот. Но если дал, не жди, что вернут. Вот так вот. Поэтому требовать назад то, что ты дал взаймы даже, это, ну, как бы не поощряется. Господь не запрещает взять назад то, что ты дал. Но уж тем более там в рамках ростовщичества это считается грехом. Ну, а взять назад – это нормально в том же самом объеме. Хотя, если не вернут, то и требовать, в принципе, не стоит. Ну, это просто-напросто. Вот открываете Священное Писание, читаете Нового Завета, Евангелие. В принципе, там это все обозначено. У нас же нет какого-то альтернативного там закона Божьего, скажем так. У нас все, что определено, что можно, что нельзя, что харам, а что халяль, говоря языком шариата, оно все у нас в одной книжке содержится. Она называется «Святое Евангелие». И ничего нового мы туда не добавляем. А законы шариата, они писаны из головы. И, если мне память не изменяет, по большей части халифами, а не самим пророком Мухаммедом писаны. Точно так же, как у иудеев Талмуд. Это же не божественное писание, это, так скажем, умозаключение старцев людских. Вот ведь что. Это даже не толкование на Ветхий Завет, а то их, скажем так, именно умозаключение вот этих вот иудейских старцев, и не более того, ведь в Ветхом Завете ничто нигде не указывает на какой-то субботний путь. Там сказано, да, что нельзя работать. Но что же вообще руками ничего брать нельзя, там не сказано. И какое количество этого субботнего пути, который можно пройти вот до этого количества шагов, это нормально, а дальше там лишний шаг – это уже работа, это уже грех, нарушение. Там нет такого в Ветхом Завете. Это все измышления человеческие, которые они собрали в книгу под названием «Талмуд». И там много еще чего, это все такие, что первое в голову пришло. Вам излагаю. Почему Господь-то упрекал фарисеев-то, что вы, говорит, учите не Слову Божию, а учению старцев ваших, словам человеческим, а не божественному учению? Господь в этом упрекал фарисеев и книжников. Вот ведь что, что они измышлениями человеческими увлечены и ратуют за них более, чем за закон Божий, который в конечном счете направлен на проявление любви даже в Ветхом Завете. Господь на это ссылается. Поэтому, если вы внимательно будете читать Новый Завет, в частности, Евангелие, Я думаю, вы найдете ответы на все интересующие вас в таком вот контексте вопросы. А то, что касается законов шариата, это чисто человеческие измышления. Никакого отношения даже к тому же Аллаху не имеющие. Значит, не из Корана взятые цитаты. Это такие, говорю, чисто человеческие какие-то вещи, которые считаются у них, ну, так должно быть. Вот они закон написали, это шариатский, и все. Поэтому у нас такого нет. Все, что мы должны выполнять и чего мы делать не должны, все это в Евангелии из уст Христа звучит. Почитайте и будете знать, что можно, что нельзя. Поэтому и понятно, что в рост деньги давать у нас не принято. Именно из тех соображений, что это грех. А давать взаймы и получить назад то, что дал, это, да, нормально. Хотя, еще раз повторяю, если не отдают, то Господь говорит, что когда даешь, не сразу не настраивайся получить назад. Могут быть различные обстоятельства, человек не сможет отдать. Так вот, чтобы у тебя в душе не зародилась какая-то там злоба на него, зависть или еще что-то, не какое-то нехорошее чувство, Господь сразу говорит, что если тебя просят и ты даешь, назад не жди. Вернут хорошо, порадуешься вместе с этим человеком. Не вернут, ну что ж, Бог дал, Бог взял. Как говорил... Кто так говорил? Помните? Мне из головы вылетело. Праведный Иов, многострадальный, сидя на навозной куче, когда его друзья упрекали в том, что он там всего лишился, а значит, он грешник. Вот он сидел, говорил, Бог дал, Бог взял. Так что вот так только. Так, ну что ж, и вот у меня с прошлой нашей передачи остались вопросы неотвеченные. Сейчас я пытаюсь их как бы огласить немного. Вот, это написала вопрос Валентина. Во время богослужения упоминаются оглашенные. В одной из передач о таинстве крещения говорили, что оглашение происходит всегда перед крещением. Оглашенных не бывает на богослужении. Тогда зачем их упоминают? Но самое удивительное, что многие прихожане при возгласе оглашенные «Глава ваша, Господи, вы преклоните!» кланяются глубоким и долгим поклоном. Правильно ли так? Дорогая Валентина, если вы меня сейчас слышите, но если нет, там, может быть, послушайте в повторе. Дело в том, что некоторые элементы божественной литургии они не связаны с конкретными событиями. И мало того, что они погружают нас в прошлое церкви, как некий, так скажем, исторический момент такого воспоминания о том, что раньше был вот такой класс людей, готовящихся принять крещение, оглашенные. Были и другие, которых не пускали, те, которые отреклись от Христа, затем принесли покаяние и должны были вернуться в церковь. Вот, их тоже на службу не пускали, они относились к разряду кающихся, плачущих. Вот они вместе с оглашенными выходили из храма на возгласе оглашении «Изыдите». Вот. Мы о них не упоминаем, потому что это был такой исторический момент достаточно краткий, когда были гонения на христиан, и некоторые от церкви отпадали, а потом возвращались вот через покаяние, вот через эти вот, через разряд кающихся. Вот. Но оглашенные потихонечку мы к этому приходим, возвращаемся, что да, необходимо людей перед тем, как крестить, сперва проверить их твердость, в решении принять святое крещение и некоторым образом их подготовить к тому, чтобы они хотя бы имели представление о том, что происходит в храме во время богослужения. Поэтому мы с вами сейчас и слышим на литургии эти слова, относящиеся как бы ни к кому. На самом деле, это несет в себе вот этот исторический контекст, воспоминания о том, что такие оглашенные были, что церковь, она вне времени.

полную готовность исполнять все заповеди. То есть и мы, как оглашенные, тут в церкви стоим. И только по милости Божией остаемся тут, принявши крещение, хотя, в принципе, недостойны и пребывать здесь. И вот в смирении своем мы и преклоняем главы во время этой молитвы главопреклонной для оглашенных, чтобы и нас коснулась эта благодать, и чтобы, если уж не в таинстве крещения, но в таинстве Евхаристии, в таинстве причащения святых Христовых тайн тела и крови Христовых, мы сподобились очиститься от грехов наших и получить благодать Святого Духа, о чем, собственно, молится священник в алтаре вот во время этого прошения. Головопреклонную молитву читает вот об этом. То есть это нам напоминание о тех событиях и о том, чтобы мы были немножечко посмиреннее и главы свои тоже, как оглашенные Господи, преклоняли, потому что эта молитва в некотором роде касается и нас, потому что и мы еще до того уровня христиан первых тогда в церкви, когда эта молитва была, скажем так, к месту железна, мы его не достигли. И дай Бог, если мы соответствуем немножечко хотя бы уровню вот тех оглашенных, которые в те далекие времена готовились принять святое крещение. Вот как-то так. Поэтому никакой тут оговорки, собственно, литургической нет и быть не можем. И голову мы преклоняем именно из смиренного осознания своего недостоинства. И вот еще один вопрос. К сожалению, мы тут не зафиксировали, кто автор. Там внизу этой всей линейки были. Мы просто перефотографируем экран этого планшетного компьютера, поэтому не всех тут человек... А, нет, вижу, да, Евгений вопрос задает. Скажите, пожалуйста, можно ли назвать профессию учителя служением? И второй вопрос, почему западные христиане для Бога дети, а православные называют себя не иначе, как раб? Рабы, то бишь. Дорогой Евгений и все остальные, да, профессия учителя, профессия педагога, ну, это немножко неправильное у нас принято название педагога. Прошу прощения. Ну так вот, педагог это кто такой? Это человек, который за руку водил учащегося учиться. Вот кто это такой. Такой детоводитель. До школы и обратно. Вот его звали педагогом. А потом это каким-то образом перешло в обозначение самого преподавателя, по большому счету. Но тем не менее, учитель, преподаватель... И вот это неправильное слово «педагог» — это действительно служение, так же, как и врачебное, тоже служение. Особенно у нас, потому что за такую, грубо говоря, зарплату работать нельзя. Посему это вот уже как у священника, это в чистом виде служение хотя бы из этих, из материальных ситуаций таких. Но если серьезно говорить, да, когда человек полностью отдает себя своему делу и не ищет, по большому счету, для себя никаких похвал, вот это и можно считать служением. Потому что тот человек, который не готов пожертвовать собой ради того, чтобы другому передать свои знания и умения, этот человек, ну, служителем называться не может. Ну, просто по определению. Мы про кого в первую очередь говорим, что этот человек служит? Про кого? Служака? Служивый? Понятно, да? Про военных. А особенность военного служения в чем?

0: том, что это люди, которые заведомо знают, в случае чего они первыми пойдут отдавать свою жизнь за других, не за себя. Вот так же и любое служение, оно сопряжено вот с этим вот моментом. Полностью отдать себя на благо других, пожертвовать собой ради блага других. Вот если это есть, значит, это служение. Если этого нет, то это все, что угодно. Работа, прислуживание, там, ну, что хотите, как хотите называйте, но служением это назвать нельзя. Поэтому, опять же, не от названия, кстати, сказать, это пойдет. И врач может не служить, и учитель может не служить. Это от человека зависит. Именно служение – это отдача себя, полная отдача себя ради блага других. Если он формально выполняет свои обязанности, ему наплевать на результат, то какое это служение? Нет. Это та же самая работа, подневольная, из-под кнута. Пришел, ушел, отпахал свое время там от звонка до звонка и свалил по холодку усвояси. Вот. А если человек действительно болеет душой за свое дело, отдает себя полностью, то вот это вот и есть служение. Что же касается православно-христианского и католического вот этого вот формата обозначения себя в рамках церкви по отношению к Богу, то это, конечно, вопрос интересный, потому как он не только в католицизме, но и в, так сказать, достойных преемниках и последователях этого католического направления у протестантов и далее у сектантов, он, ну, тоже так же проявляется. Для них слово «раб» — это что-то вот из ряда вон выходящее. Они так себя не позиционируют. Они все дети Божии, они все фактически, особенно сектанты, они уже все спаслись только по факту признания себя последователем Христовым. Если ты уверовал, ты уже одной ногой в Царстве Божьем, второй ты туда перенесешь, когда умрешь. Все, то есть ты уже с гарантией спасся только по факту веры. Они тут же на апостола Павла, как известно, ссылаются, и все. И на Евангелии, что верующий спасен будет, а неверующий погибнет. Ну, вот какая-то такая позиция. Мы же называем себя рабами Божиими, во-первых, со слов Спасителя. Кто кому служит, тот тому и раб. Поэтому мы говорим так: если мы служим Богу, значит, мы рабы Божии. То есть мы работаем, раб. Это кто? Тот от слова «работа». Мы работаем Богу, значит, мы рабы Божии. А вот кто своему чреву работает, тот раб своего живота, как бы он себя ни называл. Сыном ли Божиим, братом ли Божиим, кем угодно, кумом, деверем, сватом Божиим, кем угодно. Но если он работает своему животу, угождению плоти в принципе или еще чему-то, вот он того и раб. То есть работает сатане, значит, он раб сатаны. Мы работаем Богу, мы рабы Божии. Это первое. А второе, ну, далеко чтоб не ходить, я вам напомню просто такой момент. Но если не все, то многие, я надеюсь, ходили в церковь на богослужение во время предуготовительных недель к Великому посту и в сам Великий пост. И там есть неделя о блудном сыне. И там притча читается, ну, Господь рассказывает эту притчу народу о блудном сыне, который, получив долю своего наследства, ушел на сторону далече и прогулял все, прокутил все свое наследство. И потом оказался в очень таком неприглядном положении. что хотел даже со свиньями из одного корыта рожков поесть, а ему даже этого не разрешали, и он тупо от голода погибал. И в конце концов решил вернуться к своему отцу. И когда вот его это прозрение настигло, когда он понял, что у отца моего же и рабы питаются лучше, чем я здесь, а я здесь с голоду умираю, пойду-ка я к отцу и скажу ему, и вот эти слова: «Недостоин я называться сыном твоим, потому как согрешил пред тобой. Но возьми меня к себе хотя бы как раба». Вот. То есть мы, вспоминая это и уподобляясь этому блудному сыну, стремимся вернуться к Богу под его отеческую опеку, потому как мы все согрешили. И возвращаясь к Богу, мы сами себя начинаем сознавать уже не детьми, потому что согрешили и пошли против своего отца, против Бога, совершая эти грехи. И просим его принять нас уже хотя бы не как детей, не как сыновей, а как рабов. Лишь бы быть с Богом, лишь бы быть рядом со своим отцом. Понимаете? Вот это вот тоже посыл очень важный. Наше смирение и наше покаяние, оно как раз на это и должно быть направлено. Вот это чувство вот этого блудного сына, что он недостоин называться сыном, а просит принять его как раба. Вот и мы также просим нас, Господа, принять как рабов его. Потому что сыновьями называться мы недостойны. Ну что ж, вот на этой оптимистической ноте, при отсутствии других вопросов, я бы и хотел завершить сегодняшнюю нашу встречу. Всего вам доброго, храни Господь вас всех, оставайтесь с нами на радио «Образ».
1: О наболевшем с отцом Олегом Осиповым.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Иоганн Себастьян Бах. Бранденбургский концерт номер 5. Соль мажор. Часть первая.

0: Музыкальные мгновения.
1: Вечер в летней резиденции венгерских князей Эстерхази. В полутемном зале при свечах звучит новая симфония Йозефа Гайдна. Вместо ожидаемой жизнерадостной и динамичной – мрачная и тревожная, с медленной последней частью. А потом начинается что-то совсем странное. Вдруг один музыкант прекращает играть, гасит свечу на своем пюпитре, подставке под ноты, берет инструмент и тихо уходит со сцены. За ним второй, третий, четвертый. Музыка звучит все тише и печальнее. Оркестр загадочно тает на глазах у князя. И вот перед ним остались только двое скрипачей. Автор симфонии Йозеф Гайдн и Луиджи Томазини, первая скрипка оркестра. Обычно все было иначе. При княжеском дворе от Гайдна ждали не экспериментов, а новых похожих партитур. Быстро, много, безупречно и жизнерадостно. Почти 30 лет он руководил капеллой князей Эстерхази, чье благосостояние и роскошь могли соперничать с императорскими. Князь Николаус был большим ценителем музыки. И Гайдну приходилось сочинять в авральном темпе новые симфонии и квартеты, которые нужно было не только написать, но и в считанные дни вручную сделать несколько экземпляров и разучить с оркестром. Ведь уже на следующий день князь мог пожелать послушать новую музыку. Может быть, поэтому в наследии Гайдна 104 симфонии. Работа придворных музыкантов была, с одной стороны, обеспеченной и престижной, а с другой стороны, лишала свободы. Они были частью двора, полностью зависели от воли князя, не имели права покинуть резиденцию без его позволения. Их положение напоминало участь крепостных. В 1722 году князь необычно долго оставался в загородной летней резиденции, еще на несколько месяцев после летнего сезона. Музыканты, истомленные разлукой с домом и семьями, решили обратиться за помощью к своему руководителю, Гайдну. Он искренне заботился о своих подчиненных, выбивал для них прибавки к жалованию, улаживал конфликты и защищал от княжеского гнева. А музыканты отвечали ему любовью и уважением. Даже ласково называли его «папаша Гайдн». Но что он мог сделать? Ведь для князя он оставался таким же слугой, как и остальные музыканты. Способы донести проблему до могущественного хозяина деликатно и доходчиво остроумный Гайдн все-таки нашел. Можно сказать, устроил замаскированный бунт. Он решил обратиться к своему господину на единственном языке, на котором мог позволить себе скрыто высказать все, что думает и пожелает. На музыкальном языке. Во время исполнения симфонии каждый оркестрант покидал зал ровно тогда, когда заканчивалась его партия. Уход со сцены Гайдн даже специально обозначил указаниями в партитуре. В конце партии каждого музыканта стоят слова «На этом все» или «Больше ничего нет». Первыми уходят духовые, затем контрабасы, виолончели, вторые скрипки, и в конечном итоге остаются лишь два скрипача. Так за 45-й симфонией Гайдна и закрепилось название «Прощальная». Помимо этой истории существует еще несколько версий того, на что именно намекала эта сцена. По одной из них речь шла о невыплаченном оркестрантам жаловании, и таким образом они вежливо напомнили князю о своих правах и показали, что готовы даже распрощаться с капеллой. А князь намек понял. По рассказам современников Гайдна, он не стал гневаться и на следующий день отдал приказ: «Раз они все уходят, нам тоже пора собираться». И оркестр наконец-то поехал домой. Не нарушают замысел композитора и современные оркестры. После ухода музыкантов дирижер остается на сцене в полном одиночестве. Он может комично оглядываться по сторонам, понимая, что дирижировать больше некем, а во время некоторых исполнений задувает последнюю свечу на своем пульте, совершает финальный взмах палочкой в пустоту и тоже уходит. Звучит фрагмент финальной части 45-й симфонии Йозефа Гайдна.

сладостно суровой, так радо сердце вновь заныть, и в ночь краснеет лист кленовый, что жизнь любя не в силах жить. Афанасий Фет.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: 8-й детский хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 23 и 24 октября. Подробнее об этих и других событиях. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде состоится 8-й детский хоровой собор. Организаторами мероприятия выступают отдел культуры Нижегородской епархии и департамент культуры администрации города. В хоровом соборе примут участие ведущие детские коллективы Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Кирова, Волжского и Вязников. Об участии в хоровом соборе и о подготовке к нему рассказывает регент хора Нижегородской духовной семинарии, заведующий регентским отделением Центра подготовки церковных специалистов «Покров» Александр Логинов.
1: Для 8-го хорового собора детского, который 1 ноября состоится, мы готовим сводные произведения, которые будут исполняться всеми коллективами. Это порядка 300 детей и юношей, учащиеся учебных заведений, музыкальных, вплоть до учащихся консерватории. Поэтому возраст такой, около 20 лет может быть, ну и самые маленькие дети. Несколько произведений будут исполняться сводно. Это «Царю Небесный», начальный гимн, который написал Глинка, «Не спасли Господь на Русь святую», которая тем, кто знает, некоторое время в истории нашей страны был гимном страны вместо гимна Советского Союза, если помните. Музыка Глинки также будет исполняться сводно. А нашим коллективом мы готовим тропарь русским святым, который мы исполним на соборе. Коллектив у нас сводный, это хор Нижегородской духовной семинарии и хор регентского отделения Центра Покров. Вот мы сводным смешанным хором будем данное произведение исполнять на музыку Трубачева. Приходите 1 ноября в 14 часов в собор Александра Невского на это масштабное хоровое событие.
0: Это был комментарий регента хора Нижегородской духовной семинарии, заведующего регентским отделением Центра подготовки церковных специалистов «Покров» Александра Логинова. Напомним, что 8-й детский хоровой собор будет проходить 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде. Начало в 14 часов, вход свободный. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 23 и 24 октября. Акция проводится Банком «Еды Русь» при поддержке епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут осуществлять сбор продуктов для нуждающихся пенсионеров, семей с детьми и людей с инвалидностью. Для участия в акции необходимо выбрать продукты из предлагаемого списка, оплатить их на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 35 магазинов в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстово и Дивееве. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. Более 2500 нижегородцев, переобучившихся благодаря национальному проекту «Кадры» с начала этого года, нашли работу. Переобучение проводится в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры», реализуемого в России с 2025 года. Основная цель программы – подготовить квалифицированных сотрудников, нужных экономике и востребованных сейчас на рынке труда. По информации Министерства демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области, освоили новую специальность или профессию, повысили свои профессиональные компетенции уже более 3000 человек, из них более 2500 нашли работу. В этом году прошло значительное расширение количества программ и образовательных организаций, задействованных в реализации проекта. Если в начале минувшего года нижегородцам были доступны 22 программы, то к середине текущего года уже более 100. Количество образовательных организаций Нижегородской области, задействованных в реализации программ переобучения по нацпроекту «Кадры», возросло с 9 до 24. Информацию о переобучении можно получить в филиалах Нижегородского кадрового центра «Работа России» и в официальном сообществе учреждения в социальной сети ВКонтакте. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 21 градус, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 51%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: читать.
1: Олеся Николаева «Небесный огонь» и другие рассказы. Сборник рассказов «Небесный огонь» Олеси Николаевой – это своеобразное продолжение цикла архимандрита Тихона Шевкунова «Не святые, святые», изданное также в Сретенском монастыре. Автор Олеся Николаева – выпускница Литературного института имени Горького, лауреат множества литературных премий, является духовным чадом архимандрита Тихона Шевкунова. Многие рассказы перекликаются с его рассказами из этого цикла, но звучат чуть по-другому, со стороны очевидцев. Цикл пронизывает одна цепочка – чудо промысла Божьего в человеческой жизни. Автор говорит о себе, своих друзьях, поездках, паломничествах. Через такое повествование передается реальность происходящего, присутствие Бога во всем. Чудеса и помощь Божия рядом. Надо только уметь видеть их в жизни. Когда читаешь книгу Олеси Николаевой, задумываешься и о своей жизни. Может, кто-то, прочитав ее, увидит все в ином свете и тоже заметит промысл Божий в своей судьбе. Книга очень душевная. Не все рассказы легкие по содержанию, но благодаря стилю и языку автора очень легко и просто воспринимаются. Она говорит о православии, но это не наставление, а мягкое напоминание о том, как бывает в жизни, как с этим справиться, как научиться смирению и благодарности за то, что у нас есть. Олеся Николаева, супруга протоиерея Владимира Вигелианского, поставила конкретную цель – рассказать о чудесах, вернее, о промысле Божьем на примере истории своей жизни и жизни близких ей людей. А о каких замечательных людях мы узнаем много нового. Архимандрит Серафим Тяпочкин, монах Леонид и иеромонах Серафим Роуз, архимандрит Кирилл Павлов, митрополит Антоний Сурожский, митрополит Иоанн Снычев. В конце концов, начинаешь понимать, что главное сокровище земной жизни – это люди, которых ты здесь повстречал, узнал, обрел, полюбил. И этого уже никто у нас не отнимет. А вот один из откликов читателей книги Олеси Николаевой. После прочтения «Небесного огня» многие вещи стали объяснимы и понятны. Захотелось найти духовного отца, прийти в церковь не просто постоять и помолиться, а до слез молиться и понимать, зачем все это делается. Постепенно открывается новая страница моей жизни, в которой есть объяснение многим вещам, связанным с верой. Возможно, многие знания, накопленные за всю жизнь о вере, Боге, Библии, церкви, ждали часа, чтобы прорасти, как семя, и дать всходы. Именно «Небесный огонь» стал отправной точкой для этого. Прочитав эту книгу, читатель может ощутить то, что Господь не оставляет нас. В какой степени воцерковления мы бы ни были, как бы мы ни отворачивались от Него, Он, как любящий Отец, дает нам хлеб насущный. По нашим молитвам, по нашим просьбам дает Он нам столько, сколько нужно для жизни. Ни больше, ни меньше. И это главное чудо, промысел Божий.
0: Пора читать.

0: Малая Родина.
1: Есть в Володарском районе Нижегородской области рабочий поселок Решетиха. Историю его древней не назовешь, но много в ней интересного и примечательного. В районе бывшей Мысовской волости, среди помещичьих селений Турчининова на берегу озера Черитова располагались когда-то два русских селения – село Селище и деревня Сейма. В те времена они были вотчиной Нижегородского Печерского мужского монастыря. И жили в этих селениях монастырские крестьяне. Старая Сейма и теперь стоит на прежнем месте, у озера. А села Селище давно нет. В начале XIX века жители его переселились. Новое их место жительства получило название Решетиха. История этого переселения такова. В первые годы позапрошлого века во время наводнения село Селище было затоплено. Надо заметить, что Ока часто разливалась, затапливая строения селищан. Но раньше они терпели половодье, поскольку рыболовное озеро Черитово давало им много рыбы. Одна половина озера принадлежала Печерскому монастырю, другая – митрополиту. И крестьяне, не имевшие пахотной земли, занимались рыболовным промыслом. Ловили рыбу для монастыря и митрополита, тем и кормились. Они сами вязали сети, солили и вялили рыбу и, конечно, продавали ее, чтобы уплатить монастырю оброк. В начале 17 века Селище было небольшим поселением, около 10 дворов. Но к 1811 году, когда крестьяне стали государственными, число дворов достигло 96. Уже тогда жители стали думать о переселении, и все окончательно решило сильнейшее наводнение. Вода смывала все на своем пути. Единственную мельницу и дома селищан, и всю утварь. Тогда-то крестьяне на сходке и приняли решение – переселяться. Нижегородская казенная палата предоставила жителям новое место в низовьях реки Волги. Но это было слишком далеко, и жители попросили место в пойме реки Осовец. Место выбрали красивое и удобное со всех сторон. Палата пошла на уступки, и в 1830 году губернский землемер Нижегородской чертежной палаты отмежевал крестьянам села Селище 489 десятин земли. Переселение началось. Начало положили те, кто

0: Теперь здесь
1: умоляет всех любить зачесанные назад и собранные в хвост волосы. Простое лицо, серьезные глаза. Моему ненаглядному Артуру. Я буду любить тебя всегда. Дрогнуло сердце. Даже сейчас, в эти минуты, девочка помешала ей. Ворвалась в ее пустой дом, безжалостно порушила карточный домик ее обнадеживающего одиночества. Она смотрела на Ольгу серьезно, чуть печально. Нельзя строить свое счастье на несчастье других. Мне мама так сказала. А она, Ольга, разве не затеяла она это свое неправедное строительство? Свое счастье, вернее, свои удовлетворенные амбиции хочет она взгромоздить на непрочный фундамент зыбкого будущего. Каким окажется оно для Артура? Может быть, отстрадав, забудет он Марину. Время лечит и не такие язвы. А потом, если вдруг неудачная семейная жизнь измотает душу, сколько раз упрекнет он любящую мать в том, что встала поперек его счастья? Наверное, пришел срок. Она боялась его и только поэтому рисовала себе желанные эскизы. Сын музыкант, известный, талантливый, рядом красивая, благополучно образованная жена. А я портниха, услышала она грустный голосок Марины. И ужаснулась от собственного стыда. Вспомнила все слова, сказанные Марине в свое оправдание. Да-да, вы не пара. Дура. Какая же я дура. Что я делаю? Что я делаю? Она стала искать чистый лист бумаги, но не нашла, и на обложке потрепанной нотной тетради стала писать письмо своему ненаглядному Артуру и Марине. Она так и начала его. Дорогие мои. А дальше, торопясь, почти не черкая о том, что все, что было с ней, наваждение. И она в прозрении своем ужаснулась погибельному сердечному бреду. И она просит простить ее. Благословляю вас. Благословляю вас. Благословляю вас. Три раза повторила эту фразу и заклеила письмо. Написала адрес. Господи, это пока оно дойдет. Три дня не меньше, и они еще целых три дня не узнают про «благословляю вас». Она быстро собирается, едет электричкой за город, торопясь, подстегивает себя, потому что очень боится, что передумает, пожалеет о написанном, что уйдет это состояние осознанной вины перед детьми, что опять заполонит сердце вязкое и противное, дикое в своей злобе гордыни, и посмеет указывать путь к сыновьему счастью и ее собственному благополучию. Не посмеет. Она нашла тихую улочку, небольшой ладный домик с палисадником, опустила письмо в ящик прилаженной к калитке и почти побежала обратно по притихшему утреннему асфальту. И разбудила меня дерзким звонком в дверь. «Прости, я к тебе. Ты что-то говорила про загород? Я согласна. Что случилось?» Я написала им письмо. «Кому им?» «Моим детям. Артуру и Марине».

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Шепот и крик. Есть такая притча. Один раз старец спросил у своих послушников, почему, когда люди ссорятся, они кричат? «Потому что теряют спокойствие», — сказал один. «Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом? Нельзя с ним говорить тихо. Зачем кричать, если ты рассержен?» Послушники предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил авву. В конце концов, старец объяснил. «Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того, чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем громче кричат». А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, говорят тихо, потому что их сердца находятся очень близко, и расстояние между ними совсем маленькое. «Когда влюбляются еще сильнее, что происходит?» — продолжал старец. «Не говорят, а только перешептываются и становятся еще ближе к своей любви. В конце концов, даже перешептывание становится им не нужно. Они только смотрят друг на друга и все понимают без слов. Такое бывает, когда рядом двое любящих людей. Так вот, когда вы спорите, не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от друга. Не произносите слов, которые еще больше увеличат расстояние между вами. Потому что может прийти день, когда расстояние станет так велико, что вы не найдете обратного пути. Эта притча о сердечной близости глубока и очаровательна. Она напоминает нам, что когда говорят уста, говорят и сердца. Диалог сердец определяет слова уст. Жизнь сердца и есть настоящая, подлинная жизнь. Страстотерпица Александра Федоровна Романова, супруга Николая II, считала, что основой семьи является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. В ее дневниках сохранилась такая запись. «Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь идет не так. Необходимы выдержка и терпение. Нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего непростительна грубость именно в своем доме по отношению к тем, кого мы любим». Архиепископ Иоанн Шаховский писал, что в душе человеческой есть великое средство для преодоления самолюбия, вспыльчивости и раздражительности. Это благоговейная вера в близость Божью. Свобода наша – есть не только свободное высказывание всего, что мы думаем, и не только возможность делать то, что мы хотим. Самая глубокая свобода наша – есть свобода от зла, которым мы мучаем себя и других. К этому состоянию свободы духа в добре и ведет нас путь веры.
0: Притча дня. Поучение в примере.

Всевышний, вновь тебя за дивную удачу, за путь, что мне тобой назначен. Сквозь этот лучший из миров, в котором властвует любовь, благодарю за путь с тобой. Сквозь похвалы и осуждения, дающий право на суждение.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В гостях программы «От чистого истока» Алексей Дмитриевич Достоевский, прямой потомок великого писателя, филолог, капитан Валаамского флота, музыкант, личность с именем, соединившим в себе сразу двух главных героев романа «Братья Карамазовы». Разговор с Алексеем Дмитриевичем Достоевским слушайте в эфире «Радио Образ» 14 октября в 14 и 18.00. Повтор программы в субботу, 17 октября, 19.00.
3: Слушайте «Радио Образ» в Выксе на 95.8 FM.
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». В этом выпуске поговорим о возрождающемся храме в Балахне. Мы как раз там побывали недавно со съемочной группой, с митрополитом Георгием, со священниками, хором, с диаконами, с иподьяконами. И вот какая история. В самом центре Балахны, в считанных метрах от памятника Минину, возрождается храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Когда-то церковь закрыли, потом на ее месте построили кинотеатр, а сейчас там снова звучит соборная молитва. 15 мая 2026 года митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий освятил там предел в честь благоверных князей Бориса и Глеба. А 10 октября 2026 года пришло время освящения еще одного предела в честь собора Иоанна Предтечи. Мы приехали туда. Если вдуматься, это ж великая история. Оживает еще одна поруганная когда-то святыня. Храм разрушили в попытке отказаться от Бога. Построили на святом месте кинотеатр. А когда разрушилась страна и стало нечего есть, бросили и кинотеатр. Наступили новые времена – и соборная молитва перед престолом снова стала собирать людей под крестом православной церкви. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий освятил предел в честь собора Иоанна Предтечи. В новоосвященном пределе управляющий Нижегородской епархией возглавил божественную литургию. И вот поет хор, и рядом повторяет, шепчет слова молитвы молоденькая девчонка. У нее тоже сейчас особенный момент – она нам рассказала, как помогала художникам расписывать этот самый предел. Чуть-чуть совсем, но для нее это прям событие. Она была знакома с этими художниками, и она закончила художественную школу, и как-то приходит в храм посмотреть, как идут дела, и мастера ей вдруг предлагают: «А хочешь помочь?» Она, конечно, не отказалась, немножко поработала и до сих пор эти минуты вспоминает. И вот в этот день нам несколько человек рассказали свои личные истории. Одна жительница Балахны говорит: «У меня дочка исторический факультет закончила, мы с ней про историю этого храма говорили. Как здорово, что сейчас храмы возрождают». Другая жительница рассказала, как ее бабушка еще маленькой девочкой молилась здесь в храме, в том, который был до разрушения. Это прям семейное предание. А еще одна рассказала: «Я, говорит, только что была в паломнической поездке в Черногории. Там приложилась к мощам Иоанна Предтечи. Там в монастыре хранится десница, правая рука Иоанна Крестителя. Под впечатлением она приехала домой в Балахну, а здесь освящают предел в честь собора Иоанна Предтечи. Разве это не чудо?» – спрашивает она меня, вся в восторге. Предел действительно освящен в честь собора Иоанна Предтечи. А что это значит? Собор Иоанна Предтечи отмечается 20 января, на следующий день после крещения Господня, Богоявления. Есть такая традиция в церкви. На следующий день после великих праздников вспоминают святых, непосредственно причастных к этим событиям. А Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан, возложил руку на его главу и засвидетельствовал богоявление, явление Святой Троицы. Вот что такое собор Иоанна Предтечи. Там, в пределе росписи, нижегородские святые, святители, преподобные, родители святого Иоанна Предтечи Захария и Елизавета и великие и древние преподобные по южной стене предела, так как Предтеча – проповедник покаяния, а там монахи великие Антоний, Феодосий, Ефимий. Они это самое покаяние показали на практике. Такие вот смыслы, донесенные на нас в росписях. Как известно, росписи в храме помогают человеку настроиться на молитвенный лад. Стены храма начинают говорить, рассказывая об ангелах, святых, событиях из жизни Христа и Богородицы. Созерцание этих образов возвышает душу, настраивает на размышления о вечном. Итак, вывод. Возрождение даже одного храма – это историческое событие не только даже для земной истории, но и для вечности. Ведь по определению православный храм – это дом Божий, где совершается Евхаристия. А причастие, Евхаристия – это богообщение, соединение человека с Богом. А значит, православные храмы – это духовные маяки, через которые лучиками света земля соединяется с небом. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает игумен Олег Осипов.
2: Александр Блок. «Верю в солнце завета». И дух, и невеста говорят: «Приди». Апокалипсис.

верю в солнце завета, вижу зори вдали, жду вселенского света от весенней земли. Все дышавшее ложью отшатнулось дрожа. Предо мной к бездорожью золотая межа. Заповеданных лилий прохожу я леса, полны ангельских крыльев надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи. Верю в солнце завета, вижу очи твои.

0: Радиообраз. Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
1: Поговорим о русском языке. Авторский цикл «Язык».

по языке Марка. Спроектировал это прекрасное здание первый городской архитектор Георг Кизеветер, причем дважды. В 1844 году случился большой пожар. Кизеветер контролировал процесс восстановления дома. После окончания работ купец Федор Переплетчиков завещал здание городу, а доходы от его использования предложил тратить для нужд горожан. Это был доходный дом с постоялым двором. Здание продолжили использовать по этому же профилю. К концу XIX века по вине постояльцев дом Переплетчикова сгорел. В ветхом состоянии его выкупил купец-пароходчик Дмитрий Сироткин и за свой счет восстановил. Тогда же он предложил Максиму Горькому организовать в этом доме клуб для босиков. Деньги на обустройство дал Николай Бугров, тот, что организовал ночлежку поблизости. 18 января 1902 года чайная распахнула свои двери. За 2 копейки бродяги здесь могли отогреться, выпить чаю, наесться хлеба. В праздничные дни в чайной организовывали концерты. В клубе была библиотека и регулярно проходили литературные чтения. В дальнейшем эти чтения превратились в литературно-концертные утренники. Местные артисты читали стихи и отрывки из произведений Пушкина, Толстого, Тургенева и других писателей. Посетителям выдавали газеты прогрессивного направления и журналы. Через 2 месяца после открытия клуба при нем была организована и бесплатная амбулатория. Всего за 2 месяца медицинскую помощь получили 1600 человек. В очерке Н.А. Бугров Максим Горький писал: «Наше пристанище помещалось в доме с колоннами, его прозвали «Столбы». Оно с утра до вечера было набито людьми, а босяки чувствовали себя подлинными хозяевами его. Сами строго следили за чистотой и порядком». В 1904 году чайную «Столбы» по финансовым причинам пришлось закрыть. Так дом перешел в собственность Василию Постникову. В 1910 году по проекту Вишнякова была построена мансарда. Затем в бывшую чайную перебрался музей по борьбе с пьянством. А после 1917 года здесь обосновались пролетарские власти. Потом в доме Переплетчикова была коммуналка на 38 комнаток. В 80-е годы 20 века ее расселили. Теперь это вновь доходный дом. Или, как сейчас принято говорить, офисный центр.

0: это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Приключенческая лента «Земля Санникова», вышедшая в прокат в 1974 году, стала одной из многих картин, в которых зрители не смогли увидеть Владимира Высоцкого. На его участии в фильме настаивал соавтор сценария Марк Захаров, оба режиссера были не против. Более того, в «Земле Санникова» должна была появиться и Марина Влади в маленькой роли жены офицера-авантюриста Крестовского в исполнении Высоцкого. В таком развитии событий никто не сомневался. Киностудия уже пошила костюмы для артистов, в том числе и меховые для съемок арктических сцен. Владимир Семенович написал для картины три баллады. И тут произошло следующее. Радиостанция «Немецкая волна» выпустила в эфир передачу, в которой транслировались песни Высоцкого. Но это бы еще полбеды. Самого артиста в передаче называли диссидентом и противником советского режима. Кончилось все тем, что директор Мосфильма заявил буквально следующее. Никаких Высоцких и их песен в фильме быть не должно. Интересно, что в то же самое время на том же Мосфильме Высоцкий снимался в другой картине, и там съемки благополучно состоялись. А в фильме «Земля Санникова» роль Крестовского сыграл Олег Даль.
4: Если вы хотите подвергать свою жизнь риску, то я вам советую извлечь большую пользу из этого. Отправляйтесь со мной к земле Санникова. Поверьте, это не менее опасное предприятие. Держите веревку.
5: Сколько верст до вашей земли?
4: Точными данными не располагаю.
5: Заманчивое предложение. Но я должен подумать.
4: В вашем распоряжении считанные секунды.
5: Но я не люблю думать подолгу. Размер моего жалования.
4: Вот о жаловании забудьте.
5: Это мне подходит. Не люблю думать о деньгах.
6: Все года и века и эпохи подряд все стремится к теплу от морозов и

полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина —

занесли. Мы ослепли давно от такой белизны, но прозреем от черной полоски земли.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: А знаете ли вы, что?
2: Что?
3: Что?
2: Что?
4: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
1: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
4: Яркому.
1: Большому.
4: Маленькому.
1: Древнему.
4: Длинному.
1: Высокому.
4: Глубокому.
1: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
4: сотворенных природой и руками человека.
1: А знаете ли вы, что? Пирог кажется одним из самых понятных блюд. Тесто, начинка, форма для выпечки. Но когда пекут его не на кухне, а на городской площади, привычная логика меняется. Одному проекту требуется круглая площадка диаметром больше 10 метров. Другому – длинный ряд столов, а третьему – десятки начинок, которые нельзя перепутать при сборке. Российские пироговые достижения особенно разнообразны. Например, в Троицке и в Осинках главным показателем была масса вишневого пирога. В Набережных Челнах к весу добавился диаметр. В Барнауле считали начинки, а в Рыбинске измеряли длину. Это не варианты одного общего титула, а самостоятельные отдельные номинации с разными условиями. И вот в 2023 году в Троицке Челябинской области приготовили вишневый пирог массой 500 килограммов и 500 граммов. А вот до легендарного, рекордного троицкого результата в этой же номинации был указан пирог из осинников. Например, в Троицке и Осинниках был указан пирог из осинников – 419 килограммов и 100 граммов. Выглядел пирог внушительно. 12 метров 700 сантиметров на 2 метра 57 сантиметров. Дальше публику стал удивлять яблочный гигант-пирог с 45 начинками. Испекли его в Набережных Челнах. Масса его – 2355 килограммов, а диаметр – почти 11 метров. Затем появился барнаульский проект. В 2016 году испеченный в Барнауле пирог из дрожжевого теста весил 251 килограмм. И это еще не все. В нем было сразу 45 разных начинок. Затем пришло время удивлять публику длиной печеных изделий. В Рыбинске создали пирог из дрожжевого теста с конфитюром длиной 76 метров и 45 сантиметров. Его ширина составляла 75 сантиметров, а толщина всего 3 сантиметра. Масса обозначена приблизительно около 1000 килограммов. Над изделием работали 15 городских пекарен, столовых и кафе. Для показа потребовался длинный-длинный ряд столов. Ну а мировые столицы показывают еще более широкий разброс. Причем для перечисления длины, формы, высоты гигантских пирогов не хватит и целой программы. Кроме того, в мировой практике добавилось и разнообразие начинок. Известны, например, гигантские пироги с абрикосовой начинкой. Кстати, абрикосовый гигант пекли 20 часов подряд. Еще известен гигантский пекановый пирог и сразу несколько пирогов рекордсменов с мясной начинкой. Ну а для того, чтобы успокоить гурманов и ценителей печеных изделий, хочется сказать, что критериев для оценки такой масштабной выпечки еще очень и очень много, и есть показатели, которые всегда можно превзойти и улучшить. Мы будем следить за развитием событий и обязательно расскажем вам о самых внушительных кулинарных изысках в следующих выпусках нашей программы. А знаете ли вы, что?

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем знакомство со знатным нижегородцем, посадским человеком конца 17 века Иваном Андреевым сыном Пушняком, в гости к которому мы собираемся в его каменные хоромы. В прошлый раз я рассказывала, чем он известен, как мне удалось с ним познакомиться, и говорила о том, что стать зажиточным, даже больше скажу, богатым, в то время посадскому человеку можно было, на мой взгляд, только одним путем, занимаясь торговлей, причем торговлей не мелочной, не розничной, а занимаясь оптовой торговлей и торговлей, связанной с зарубежьем. Торговал сам Иван Андреев сын Пушник или нет, мы сказать не сможем, документов таких нету. Но то, что он вкладывал деньги и в строительство каменной Георгиевской церкви в 1702 году, и то, что он делал в эту церковь в более раннее время, я имею в виду церковь-то в эту, только она еще была деревянной, делал очень дорогие вклады, свидетельствует о том, что, скорее всего, источником его доходов могла быть именно торговля и торговля иностранная. Хотя он всегда упоминается как посадский человек и ни разу не упоминается ни в качестве гостя, ни в качестве члена гостиной сотни. Вместе с тем, мне бы хотелось рассказать про него еще одну очень интересную историю. Мне попалось очень интересное дело, выпись в доклад, дело о высылке из Нижнего Новгорода посадского человека Василия Астафьева и других, заложенный донос на Ивана Андреева сына Пушняка. И датируется этот документ временем не ранее 1679 года. Послушайте, что в это время произошло. Я зачитаю кусочек этого документа, а потом его прокомментирую. Но вначале хочу сказать, этот документ как раз относится к тому времени, когда Иван Андреев сын Пушник уже был с детьми, потому что этот документ датируется не ранее 1679 года, а я напомню, что Иван Андреев сын с детьми в 1675 году сделал дорогой вклад в Георгиевскую церковь. Двор же его упоминается чуть позже, в 1681 году. Но дату строительства этого двора мы не знаем, поскольку Иван Андреев сын Пушник постоянно и тесно связан с Георгиевской церковью. Мы можем быть уверены, что его двор и его хоромы находились в приходе этой церкви, и навряд ли он там переезжал с места на место. Это Шилова улица, о которой у нас тоже речь впереди. А вот что с ним случилось. Причем случилось не в 1679 году, а случилось значительно раньше. Слушайте. В прошлом де, во 186 году сентября, в 15 числе шел он, Таикимка, один из тех, который сделал ложный донос на Ивана Андреева сына Пушняка. Так вот, шел он, Якимка, с исподнего посаду в город. Обратите внимание, это с нижнего посаду. Почему-то он здесь назван исподним. И как будет за городом на верхнем посаде, и его де Якимка да нижегородца Митьку Карелу постиг нижегородец посадский человек Ивашка Андреев сын Пушник. И он де Якимка и Митька говорили ему Ивашку, за что де они на них, Якимка и Митьку да на Ваську Астафьева с товарищи, в земской избе руки к челобитной приложили. И Ивашка де сказал. Значит, речь идет о том, что сказал якобы Ивашка Андреев сын Пушник. Слушайте внимательно. И Ивашка де сказал, что он руки не приложил, опасен таких воровских челобитен, потому что в прошлом де, во 178 году, в бунт Стеньки Разина, призывали его Ивашку, нижегородцы посадские люди, к Николаю Чудотворцу под паперть, в анбар, и поили вином, а поя казали ему заручную челобитную к вору-изменнику Стеньки Разину от нижегородцев посадских людей». И в той де их воровской челобитной было написано, как где он, вор, Стенька, будет под Нижний Новгород. Им где было город сдать и воровать заодно с ним Стенькую. И он де Ивашка, кто челобитный, руки не приложил. А прикладывали диктой нижегородской челобитной руки нижегородские посадские люди. И дальше идет перечисление этих нижегородских посадских людей. Человек с 30, и чьи де руки про то скажет он Ивашка, и в то де число те Ивашковы слова слышал и Митька Карелов. Но дальше я читать не буду. Тут дальше идет разбирательство этого сюжета, который заканчивается тем, сейчас я его поясню, что Иван Андреев, сын Пушник, от всего от этого отказался, и противоположной стороне не удалось доказать, что он имел отношение к слушанию этой челобитной, что при нем это челобитное подписывалось, и он таким образом был замешан в потворничестве тем, кто был заодно со Стенькой Разиным. Вот именно действия противоположной стороны были расценены как донос на него, и он в результате был оправдан. Что интересного мы находим в этом описании? Ну, во-первых, я обращу внимание на то, что встретили его на Верхнем Посаде, там, где он и жил, поскольку Егорьевская сторона, Георгиевская церковь и улица Шилова – это все территория за Кремлевской стеной, как говорили тогда, за городом на Верхнем Посаде. Все сходится. Вот они там с ним встретились, и зашла речь о том, что он присутствовал у Николая Чудотворца под папертью в анбаре, где его поили якобы вином и призывали поставить свою подпись. В общем, скажу так, современным языком. Где собирали подписи за кандидата в наведение справедливого порядка в стране под именем Степана Разина. Он отказался ставить эту подпись, и вообще дальше он доказывал, что он к сбору этих подписей никакого отношения не имел. Я почему обращаю внимание на этот документ? Потому что он проливает свет и на то, что происходило в Нижнем Новгороде во времена восстания Степана Разина и об отношении к этому бунту самих нижегородцев. Я думаю, что цифра в 30 человек, которые ставили подписи в поддержку Степана Разина, ну, может быть, она и не близка к истине, но, по крайней мере, она говорит о настроениях, которые в это время в городе были. Интересно, где все это проходило? Это проходило не где-нибудь, а в анбаре под папертью Никольской церкви. В данном случае речь может идти о Нижнепосадской Никольской церкви, потому что именно там, рядом с торговыми рядами, находились различные складские помещения, в частности, церковь. Это мы тоже знаем по документам, часть мест подобных складских отдавала в наем торговцам. Так что я попутно хочу обратить внимание на то, что это тоже может служить косвенным подтверждением того, что Иван Андреев, сын Пушник, бывал на Нижнем базаре, около этих амбаров, вполне возможно, что он там имел и свои лавки. И то, что он не стал в эту сомнительную историю ввязываться, на мой взгляд, тоже может служить косвенным подтверждением того, что он был человек достаточно зажиточный, обеспеченный. Тема социальной справедливости, скорее всего, его не волновала. А именно так можно делить все население, которое поддерживало Степана Разина и которое относилось к нему, ну, в лучшем случае, индифферентно, а не враждебно. И тем самым вот эта вот история проливает свет на социальное положение его, хотя он просто назван нижегородцем, посадским человеком. Вот такая интересная история, вот такой интересный казус, который, ну уж я не знаю, как на ваш взгляд, он делает нам более понятным или более интересным фигуру этого нижегородца, но, по крайней мере, добавляет ярких красок в наше представление или в картину быта и жизни Нижнего Новгорода последней трети XVII века. Занимался или нет сам Иван Андреев, сын Пушник, торговлей? Скорее всего, что да. А вот что касается его детей – то здесь можно говорить однозначно. Он из своих детей вырастил очень опытных и очень успешных не просто торговцев, не просто купцов. Все из известных его детей в конце XVII века стали членами гостиной сотни. И о них у нас с вами речь пойдет в следующий раз.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. 8-й детский хоровой собор состоится 1 ноября. Нижний Новгород посетил Алексей Достоевский, потомок великого русского писателя. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 23 и 24 октября. Подробнее об этих событиях. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде состоится 8-й детский хоровой собор. Организаторами мероприятия выступает отдел культуры Нижегородской епархии и департамент культуры администрации города. В хоровом соборе примут участие ведущие детские коллективы Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Кирова, Волжского и Вязников. Режиссер и главный дирижер хорового собора – заслуженный деятель культуры и искусства Нижнего Новгорода профессор Иван Стольников, музыкальный консультант и редактор текстов, дипломант 2-го патриаршего международного фестиваля «Свет Христов» в номинации «Регенское мастерство» Кира Молева. Начало мероприятия в 14 часов, вход свободный. Нижний Новгород посетил Алексей Достоевский, праправнук великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Он живет в Санкт-Петербурге, уже много лет работает капитаном Валаамского монастырского флота. В Нижний Новгород приехал по приглашению своего друга Михаила Чирикова, правнука писателя Евгения Чирикова. Это уже второй визит в наш город. Первый состоялся в прошлом году. Программа поездки включала множество встреч с любителями русской литературы, общение с артистами драмтеатра на репетиции спектакля «Преступление и наказание», а на творческой встрече «Мой Достоевский» в культурном центре «Зорница» был продемонстрирован фильм «Мальчики» по главам романа «Братья Карамазовы». В этом фильме Алексей Достоевский, будучи 13-летним мальчиком, сыграл одного из главных героев – Колю Красоткина. В ходе поездки Алексей Достоевский побывал и на радио «Образ». Мы поинтересовались у нашего гостя, как состоялось его знакомство с Нижним Новгородом, что связывает его с нашим городом.
1: Привез впервые, и вот ныне мы путешествие повторили, правда, в иных уже направлениях, мой друг Михаил Александрович Чириков. Когда он узнал, что вообще Достоевский на Нижегородской земле не был, он сказал, ну уж тебе-то стоит побывать. И первым и основным, конечно, это вот было туда, на юг, Болдино, потому что Пушкин и Достоевский связаны очень сильно, и без Александра Сергеевича Федора Михайловича бы, мне кажется, не было. Ныне у нас путешествие, ну, конечно же, Арзамас, конечно же, Дивеево, ну и вот для меня очень важно было бы вот откочевать несколько севернее, вот туда, к Ветлуге, к Керженцу, потому что у Федора Михайловича, помимо батюшки, была еще и матушка, а матушкины корни – это боровское купечество, старообрядческое. И вот для меня это тоже очень важно.
0: Что вы чувствуете, когда приезжаете на Нижегородскую землю?
1: Я всегда встречаю очень приятных людей, заинтересованных, очень умных людей, небезразличных людей. Ну, вот мне кажется, с именем Федора Михайловича то, что вот связано, да, вот интерес к нему, он все-таки определяет круг тех, вот с кем я общаюсь. И вот поэтому чувствую себя как дома. Хотя, конечно же, дом мой там, на северо-запад, к берегам Балтийским. И, конечно же, всегда-всегда возвращаюсь домой с тем, чтобы накопить сил и мобилизовать себя на следующее какое-то возможное путешествие. Но сюда я хочу вернуться обязательно. Потому что у вас, конечно, очень интересная история, и это тоже вот здесь чувствуется и связь времен, и как-то связать все это воедино для меня очень важно.
0: В студии «Радио Образ» был Алексей Достоевский, потомок великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. И в завершении выпуска еще одна информация. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 23 и 24 октября. Акция проводится Банком «Еды Русь» при поддержке епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут осуществлять сбор продуктов для нуждающихся пенсионеров, семей с детьми и людей с инвалидностью. Для участия в акции необходимо выбрать продукты из предлагаемого списка, оплатить их на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 35 магазинов в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и Дивееве. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 19 градусов, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 46%, ветер южный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Имейте мир в сердце своем, и вокруг вас спасутся тысячи. В каком-то смысле каждый из нас действительно является кузнецом своего счастья. Не только в том смысле, что от каждого зависит внешнее благополучие его или его семьи, но и в том смысле, что каждый формирует свой внутренний мир. Если это формирование происходит с Богом, при Его участии, то этот мир становится отображением божественного мира. Замечательный пример святого преподобного Серафима Саровского, который говорил: «Имейте мир в сердце своем, и вокруг вас спасутся тысячи». Потому что человек, несущий в сердце своем отображение божественного рая, становится личностью светлой, притягательной, способной влиять на жизнь других людей. Проповедь после молебна в Успенском соборе Пюхтицкого Ставропигиального женского монастыря 20 сентября 2013 года.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Мы с вами встретились и сразу почувствовали каким-то сверхчутьем, что именно мы друг друга поймем, что доказал наш вчерашний разговор в саду. Я уверен, что мы с вами будем так счастливы, как еще до сих пор никто не был, писал князь Феликс Юсупов невесте княжне Ирине Романовой. Несколько фраз, пришедших к нам из письма прошлого века, вдохновили меня на создание стихотворения «Если звучать». А потом произошло заочное знакомство с петербурженкой, красивой и талантливой женщиной. И вот идея «Das Ewig Weibliche», а также имперского города с его белыми ночами и черным гранитом развернулись, как будто в продолжении этой темы. «О, белые ночи Петербурга!» Эти несколько недель в петербургском лете, когда город словно забывает погасить свет, ночь приходит, но не становится темной. Небо светится молочно-серым, Нева держит в себе отражение, мосты поднимаются так торжественно, будто открывают проход не кораблям, а воспоминаниям. Белые ночи — это же особое состояние души. В них легче молчать, легче мечтать, легче верить, что все важное еще впереди. Город становится мягче, тише, романтичнее, и даже случайная прогулка может показаться началом большой истории. И эта история начинает звучать. Может быть, это любовь к городу, может быть, любовь между людьми в этом городе, а может быть, это тоска о той эпохе благородных чувств, которая сквозит в дореволюционных письмах и стелится белым туманом по каналам над мойкой. Предлагаю вашему вниманию свое стихотворение-посвящение «Если звучать». Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.

Если звучать только в самом красивом аккорде, если светить, то звездой из созвездия Плеяд. Да, говорят, что возвышенность нынче не в моде. Так говорят. Пестрой нарезкой газет, белым дымом над мойкой, год пролетел, лег засечкой на темный гранит. Вечность сшивает столетия, проходит иголкой. Бог говорит. «Das ewig weibliche». Вижу тебя сквозь порталы, арок причудливых, дивных античных садов. Здесь все сошлось. И каналы, и сфинкс, и плеяды. Повесть без слов. Женщина смотрит, как рукопись жизнь проявляет. Слово дает животворной упрямой лозе. Нежная сила упорный гранит оплетает. Камень и лед уступает ее красоте. Сон или явь? Может, чудятся чуткие скрипки? Юные гении в городе милых теней. О, это вы! Здесь не может быть права ошибки. «Das ewig weibliche» тянет нас к ней.

0: Вы слушаете радио «Образ».
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

сохранить кроткое сердце. День за днем. Дневник православного священника. 13 октября. О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы ели хлеб досыта. Книга Исход, глава 16, стих 3. Земная жизнь с ее заботами, горестями, разочарованиями не должна повергать нас в уныние. Ничего этого нам не избегнуть. Постараемся же всегда сохранять равновесие в кротости духа, в покорности воле Божией. Когда после долгой зимы весною тает снег, иногда из-под него весело выглядывает травка, будто сохранившаяся в парнике. Защищенная снежной пеленой от мороза и непогоды, она готова при первых лучах солнца расцвести с новой силой. Вот картина человеческой жизни, протекающей среди тяжких лишений и горьких испытаний. Наш путь не всегда лежит вдоль тенистой долины. Он часто проходит по жгучему песку безводной пустыни и по суровым снегам. Скорби и испытания для нас неизбежны, но и среди них будем стремиться сохранить кроткое сердце малого ребенка, полное надежды и упования. Тогда, когда после долгой зимы снова настанет весна, мы выйдем по

0: жизненным опытом.
1: Кашетом момент сочувствия, сострадания, взаимопонимания, любовь и так далее. Все вот это, вот весь комплекс эмпатических проявлений наших. Вот это очень важно. Если он поймет, что вы не просто так формально интересуетесь, что с ним такое, а действительно болеете за него душой и понимаете и где-то соглашаетесь с ним, что если бы вы жили в это время, вот и вам было бы столько лет, и вы бы находились вот в этой самой среде, вы бы, возможно, поступили точно так же. Либо в системе подражания, там, как я говорю, что крестьяне, то и обезьяне. Вот. Либо в системе какой-то наоборот, чтобы выделиться из общего числа людей. То есть проявить какую-то, так сказать, внешнюю харизму, если хотите. Вот. Если он это поймет, и вы найдете с вашим сыном общий язык, вы сможете тихонечко, ненавязчиво его вывести, что не цветом волос, не их прокрашиванием, там, не крашением ногтей решаются, в частности, те вопросы, которые он пытается решить через вот это внешнее проявление. И таким образом сведете на нет всю его вот эту систему ценностей, которую он себе построил. Но никакого давления, никакого нажима, а только взаимопонимание и вот именно подстраивание под него, под его восприятие. Вам нужно под него подстроиться, и потом уже, грубо говоря, психологически слившись с ним воедино, попытаться его оттуда вытащить. Опять же, добрыми словами, пояснениями, почему так это не самое важное и не самое главное. Вот так я вам могу на этот вопрос ответить. А у нас первый звоночек в студию. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, День ангела... Какой день отмечается в году? Или в день рождения, или в день крещения?
1: Благодарю за вопрос. Как-то уже его этот вопрос задавали неоднократно, причем он звучал у нас в эфире. Но, тем не менее, если такой вопрос возник, значит, не все понимают, что к чему и как. Дело в чем, что само по себе вот это понятие «день ангела» у нас воспринимается неким образом неверно. Не то, что воспринимается, а обозначается. Именно не «день ангела-хранителя» имеется в виду, а «день небесного покровителя», то есть вот этого небесного патрона святого, в память, в честь которого дано имя ребенку при крещении. Ну или взрослому, если он во взрослом возрасте крещение принимает. Вот. Если вы имеете в виду день самого ангела-хранителя как такового, то, естественно, ангел-хранитель дается человеку в день его рождения. Значит, если вы празднуете день ангела-хранителя, то это день рождения. Потому что, ну так вот, церковью принято считать, что ангел-хранитель дается человеку в день его рождения. А вот небесный покровитель, когда человеку во время таинства крещения нарекается имя, крещается раб Божий или раба Божия, и имя произносится священником, вот в этот момент у человека появляется небесный покровитель из числа святых, прославленных церковью для всецерковного поминовения, почитания. Вот. И этот день называется не днем ангела, а именинами, днем имени, или по-правильному сказать тезоименитством. Днем тезоименитства называется. А то ведь у нас путаница сплошная. Почему-то день рождения именинами называют. Хотя это не так. Ну, бывает, совпадают, что дали имя святого, который в день рождения. Ну, совпало так. Хотели так назвать, и родился человек в этот день. Ну, и ничего менять не стали, и назвали так. Ну, вот совпадает, если день тезоименитства и день рождения. Ну, ради бога, такое возможно. Но, как правило, вот как у меня, например, родился я в июне, а день тезоименитства у меня в октябре.

0: и куда тут денешься? Вот и получается, что день рождения в июне праздную, а именины в октябре. И у многих так, а у монахов вообще там, да, получается, потому что там кто его знает, какое имя дадут при постриге. И прежнее имя его уходит как бы в небытие историческое, остается только в паспорте, а человек получает там какое-нибудь имя святого какого-нибудь, допустим, какой-нибудь Повсекакий. И все, и так вот отца Повсекакия будут праздновать в день памяти этого святого. Поэтому если мы говорим об именинах, именно о дне тезоименинства, дне святого, имя которого носит человек, то здесь мы считаем, опять же, если вот в моем случае это всего один святой, и никакого выбора нет, что вот Олег Брянский, он только 3 октября, и все тут. А есть, допустим, Николай. А Николаев у нас достаточно много. Про Владимиров я уже и не говорю. Так же, как и Анастасии, и кого-то еще. То есть там среди святых есть и мученики, и святители, и преподобные, и кто угодно, с одним и тем же именем. Ну, понимаете, что такое возможно. Поэтому и святых прославленных с этим именем будет целый набор. Какой же из них является непосредственно вот твоим покровителем? Как правило, считают, если этого в расчет не вошло конкретно при крещении, того святого, который следует за днем рождения, то есть человек сперва родиться должен, а потом уже принять крещение. До рождения крестить невозможно, понимаете, да? В утробе матери никто никого еще не покрестил. То есть сперва рождение, потом крещение. То есть сперва человек родился, потом ему дали имя в крещении. Придумать-то можно, как назовем там, до того, как еще не знаем, мальчик или девочка, а уже прикидываем, как мальчика назовем, как девочку назовем. Вот, сейчас-то еще проще. Пошли на УЗИ, сходили и узнали, кто будет. И тут же имя придумали, а до родов еще там гуляй не хочу. Ну так вот, вот уже ближайший к дню рождения, следующий за днем рождения святой. Вот того и считаем небесным покровителем. И вот в этот день и будет праздноваться тезоименинство, именины. Вот таким вот образом следует поступать. А у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, отец Олег. Благословите.
0: Бог благословит. Спаси, Господи.
1: Вот вы сказали о том, что когда мы молимся, мы должны полностью очистить свои мысли и свое сердце от злобы, зависти, свои мысли от суеты. Но вот когда мы что-либо очищаем, так не бывает, чтобы в наше сердце вообще ничего не было, да, и никаких мыслей не было. И вот вопрос, правильно ли я понимаю, что наше сердце, наши мысли должны быть наполнены любовью, потому что Бог есть любовь, да, и, собственно, как только мы наполнили свое сердце любовью и свои мысли об этом, вот, можно начинать молиться. Правильно ли я это понимаю? Спасибо, благословите.
0: Благодарю за вопрос, дорогой Михаил, и все остальные, кто слушаете. Вот тот момент, который вы сейчас сказали, нужно выполнять с точностью наоборот. Вы его перечислили как бы с конца на начало, потому что Господь ни во что нечистое войти не может. Как говорится, не станешь ты в навозное ведро себе чистую воду для питья наливать. Сперва, наверное, ведро это помыть надо, обеззаразить, а потом уже налить туда чистой воды. Иначе просто она станет непригодной для употребления по назначению. Придется выплеснуть. Так же и Господь в неочищенную душу, в неочищенный сосуд нашей души не войдет ни за что и никогда и никак. Поэтому сперва очищаемся, а потом уже по мере веры и по мере чистоты принимаем в себя благодать Божию. Вот ведь что. То есть наоборот не получится никак. –

0: Поэтому и считается, что любовь – это высочайшее дарование Божие. Чтобы его получить, нужно сперва пройти от нуля все ступени добродетелей. И на пике этого совершенства уже сможешь получить вот эту самую божественную любовь. И никак иначе. Никто не смог это перепрыгнуть. Понимаете, невозможно приблизиться к Богу, не получив сперва здесь, как говорится, возможности хотя бы, ну, шанс какой-то получить на земле, приблизиться к нему здесь еще. Там, наверху, мы этого точно не получим. Поэтому через слезы, через покаяние, через очищение себя от страстей и в конечном счете от помыслов только, мы можем приблизиться вот к этой возможности лишь, потенциально приблизиться к возможности получить Господа в свое сердце. И никак иначе. Поэтому наоборот все. Сперва очищение, а потом уже обожение. А не то, что сперва я буду весь, так сказать, грязный, как пес смердящий, и вот я, значит, с Богом соединюсь, обожусь, и вот тогда Господь меня и очистит. Так не бывает. Увы и ах, так не бывает. Господь ни с чем нечистым не соприкасается. Вот ведь что. И это важно. Поэтому святые уходили в затвор, поэтому они годами ни с кем не общались, молились, плакали, постились и просили Бога о прощении, о помиловании. И только потом, в конце пути, получали этот великий дар божественной благодати, божественной любви. Примером тому преподобный Серафим Саровский. Почитайте его житие хотя бы для ознакомления. Вот он наш, так, как говорится, земляк тут ближайший, ну... Курского он, так сказать, происхождение, но весь свой путь от юношества, как ушел в монастырь, в Саровскую пустынь, он провел здесь, на нашей земле, и заслуженно является нашим небесным покровителем Нижегородчины. Почитайте его житие. Когда он смог уже от всего сердца говорить людям «Здравствуй, радость моя!» «Христос воскресе!» Его любимая фраза при встрече с кем бы то ни было, и с разбойником, и с бандитом, и с другим святым человеком, таким же, как он. Всех одинаково встречал этими словами. Понимаете? Вот. Так вот, до тех пор, пока он это смог произносить именно от сердца, он прошел очень тяжелый, большой путь работы над собой в духовном плане. А до этого он молчал, даже не здоровался ни с кем, падал на землю, ниц, перед любым человеком, которого увидел, закрывал себя мантией, чтобы не видеть и не слышать его, и лежал так, пока этот человек не проходил мимо него. Только потом поднимался и шел дальше по своим делам. Вот так вот. Почитайте про батюшку Серафима. Очень интересная книга. «Житие преподобного Серафима Саровского». Тогда, может быть, откроется вот этот вот немножечко приоткроется путь, который нужно пройти, чтобы принять в себя Бога. Но до очищения, до самопреображения через покаяние и молитву ничего достичь в плане этого, что там Бог, любовь, нет. Это, как бы вам сказать, начать играть на рояле высоковиртуозные вещи с отрубленными пальцами. Вот примерно так. Сперва надо пальцы будет отрастить, пришить их на место. Ну, как минимум. Потом разработать. Потом научиться как бы по одной клавише чего-то нажимать. И потом потихонечку, с трудом осваивать какие-то виртуозности музыкальных там финтов при игре. По-другому никак. Так, а у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, батюшка. Олег, благословить раба Божьего.
0: Бог благословит. Спаси Господи.
1: Батюшка,
0: слушаю
1: вот
0: вас.
1: В исламе есть закон шариата, который запрещает заниматься ростовщичеством. А вот существует ли аналогичный в православии?
0: Благодарю. Дело в чем? Ну, настолько, как вы, я, конечно, с шариатом не знаком, с его законами. Знаю, что там даже милостыню подавать нельзя. Вот. У нас с этим немножко по-другому тоже. Но в любом случае у нас ростовщичество считается грехом. Закона у нас такого нет. Как, например, закона, запрещающего употреблять алкоголь. В шариате это есть. Прием алкоголя, употребление алкоголя в пищу – это харам. Вот. Также как употребление в пищу свинины – это тоже харам. Вот. Халяль – это у них только говядина, конина. А у нас все наоборот. Мы вот конскую колбасу не очень употребляем. А свининку-то, вот, знаете ли, за милую душу себе холодец-то варим. На праздники, по крайней мере. Так ведь? Вот. Немножко все по-другому, потому что источники у нас разные. Учения. Посему-то у нас является грехом не употребление алкоголя, а «не упивайтесь вином, в нем же есть блуд», сказано в Писании. То есть употреблять алкоголь допустимо, вот упиваться вином – грех. Так же и как взаймы давать – это нормально. Сам же Господь сказал: «Просящему у тебя дай, и хотящего занять у тебя не отвращайся». Вот. Но если дал, не жди, что вернут. Вот так вот. Поэтому требовать назад то, что ты дал взаймы даже, это, ну, как бы не поощряется. Господь не запрещает взять назад то, что ты дал. Но уж тем более там в рамках ростовщичества это считается грехом. Ну, а взять назад – это нормально в том же самом объеме. Хотя, если не вернут, то и требовать, в принципе, не стоит. Ну, это просто-напросто. Вот открываете Священное Писание, читаете Нового Завета, Евангелие. В принципе, там это все обозначено. У нас же нет какого-то альтернативного там закона Божьего, скажем так. У нас все, что определено, что можно, что нельзя, что харам, а что халяль, говоря языком шариата, оно все у нас в одной книжке содержится. Она называется «Святое Евангелие». И ничего нового мы туда не добавляем. А законы шариата, они писаны из головы. И, если мне память не изменяет, по большей части халифами, а не самим пророком Мухаммедом писаны. Точно так же, как у иудеев Талмуд. Это же не божественное писание, это, так скажем, умозаключение старцев людских. Вот ведь что. Это даже не толкование на Ветхий Завет, а это их, скажем так, именно умозаключение вот этих вот иудейских старцев, и не более того, ведь в Ветхом Завете ничто нигде не указывает на какой-то субботний путь. Там сказано, да, что нельзя работать. Но что же вообще руками ничего брать нельзя, там не сказано. И какое количество этого субботнего пути, который можно пройти вот до этого количества шагов, это нормально, а дальше там лишний шаг – это уже работа, это уже грех, нарушение. Там нет такого в Ветхом Завете. И это все измышления человеческие, которые они собрали в книгу под названием «Талмуд». И там много еще чего. Это все такие, что первое в голову пришло. Вам излагаю. Почему Господь-то упрекал фарисеев-то, что вы, говорит, учите не Слову Божию, а учению старцев ваших, словам человеческим, а не божественному учению. Господь в этом упрекал фарисеев и книжников. Вот ведь что? Что они измышлениями человеческими увлечены и ратуют за них более, чем за закон Божий, который в конечном счете направлен на проявление любви даже в Ветхом Завете. Господь на это ссылается. Поэтому, если вы внимательно будете читать Новый Завет, в частности, Евангелие, я думаю, вы найдете ответы на все интересующие вас в таком вот контексте вопросы. А то, что касается законов шариата, это чисто человеческие измышления. Никакого отношения даже к тому же Аллаху не имеющие. Знаешь, не из Корана взятые цитаты. Это такие, говорю, чисто человеческие какие-то вещи, которые считаются у них, ну, так должно быть. Вот они закон написали, это шариатский, и все. Поэтому у нас такого нет. Все, что мы должны выполнять и чего мы делать не должны, все это в Евангелии из уст Христа звучит. Почитайте и будете знать, что можно, что нельзя. Поэтому и понятно, что в рост деньги давать у нас не принято. Именно из тех соображений, что это грех. А давать взаймы и получить назад то, что дал, это, да, нормально. Хотя, еще раз повторяю, если не отдают, то Господь говорит, что когда даешь, не сразу не настраивайся получить назад. Могут быть различные обстоятельства, человек не сможет отдать. Так вот, чтобы у тебя в душе не зародилась какая-то там злоба на него, зависть или еще что-то, не какое-то нехорошее чувство, Господь сразу говорит, что если у тебя просят и ты даешь, назад не жди. Вернут хорошо, порадуешься вместе с этим человеком. Не вернут, ну что ж, Бог дал, Бог взял. Как говорил... Кто так говорил? Помните? Мне из головы вылетело. Праведный Иов, многострадальный, сидя на навозной куче, когда его друзья упрекали в том, что он там всего лишился, а значит, он грешник. Вот он сидел, говорил, Бог дал, Бог взял. Так что вот так только. Так, ну что ж, и вот у меня с прошлой нашей передачи остались вопросы неотвеченные. Сейчас я пытаюсь их как бы огласить немного. Вот это написала вопрос Валентина. Так, во время богослужения упоминаются оглашенные. В одной из передач о таинстве крещения говорили, что оглашение происходит всегда перед крещением. Оглашенных не бывает на богослужении. Тогда зачем их упоминают? Но самое удивительное, что многие прихожане... При возгласе оглашенные «Глава ваша, Господи, вы преклоните!» кланяются глубоким и долгим поклоном. Правильно ли так? Дорогая Валентина, если вы меня сейчас слышите, но если нет, там, может быть, послушайте в повторе. Дело в том, что некоторые элементы божественной литургии они не связаны с конкретными событиями. И мало того, что они погружают нас в прошлое церкви, как некий, так скажем, исторический момент такого воспоминания о том, что раньше был вот такой класс людей, готовящихся принять крещение, оглашенные. Были и другие, которых не пускали, те, которые отреклись от Христа, затем принесли покаяние и должны были вернуться в церковь. Вот, их тоже на службу не пускали, они относились к разряду кающихся, плачущих. Вот они вместе с оглашенными выходили из храма на возгласе оглашении «Изыдите». Вот. Мы о них не упоминаем, потому что это был такой исторический момент достаточно краткий, когда были гонения на христиан, и некоторые от церкви отпадали, а потом возвращались вот через покаяние, вот через эти вот, через разряд кающихся. Вот. Но оглашенные потихонечку мы к этому приходим, возвращаемся, что да, необходимо людей перед тем, как крестить, сперва проверить их твердость в решении принять святое крещение и некоторым образом их подготовить к тому, чтобы они хотя бы имели представление о том, что происходит в храме во время богослужения. Поэтому мы с вами сейчас и слышим на литургии эти слова, относящиеся как бы и ни к кому. На самом деле, это несет в себе вот этот исторический контекст воспоминания о том, что такие оглашенные были, что церковь, она вне времени и ссылается в своих прошениях и молитвах вот на те события давно минувших дней. Это раз. А второе, что церковь призывает и нас осознавать свое недостоинство и, в принципе, неполную готовность исполнять все заповеди. То есть и мы, как оглашенные, тут в церкви стоим. И только по милости Божией остаемся тут, принявши крещение, хотя, в принципе, недостойны и пребывать здесь. И вот в смирении своем мы и преклоняем главы во время этой молитвы, главопреклонной для оглашенных, чтобы и нас коснулась эта благодать, и чтобы, если уж не в таинстве крещения, но в таинстве Евхаристии, в таинстве причащения святых Христовых тайн тела и крови Христовых, мы сподобились очиститься от грехов наших и получить благодать Святого Духа, о чем, собственно, молится священник в алтаре вот во время этого прошения. Головопреклонную молитву читает вот об этом. То есть это нам напоминание о тех событиях и о том, чтобы мы были немножечко посмиреннее и главы свои тоже, как оглашенные Господи, преклоняли, потому что эта молитва в некотором роде касается и нас, потому что и мы еще до того уровня христиан первых тогда в церкви, когда эта молитва была, скажем так, к месту железна, мы его не достигли. И дай Бог, если мы соответствуем немножечко хотя бы уровню вот тех оглашенных, которые в те далекие времена готовились принять святое крещение. Вот как-то так. Поэтому никакой тут оговорки, собственно, литургической нет и быть не можем. И голову мы преклоняем именно из смиренного осознания своего недостоинства. И вот еще один вопрос. К сожалению, мы тут не зафиксировали, кто автор. Там внизу этой всей линейки были. Мы просто перефотографируем экран этого планшетного компьютера, поэтому не всех тут человек. А, нет, вижу, да, Евгений вопрос задает. Скажите, пожалуйста, можно ли назвать профессию учителя служением? И второй вопрос, почему западные христиане для Бога дети, а православные называют себя не иначе, как раб? Рабы, то бишь. Дорогой Евгений и все остальные, да, профессия учителя, профессия педагога, ну, это немножко неправильное у нас принято название педагога. Прошу прощения. Ну так вот, педагог это кто такой? Это человек, который за руку водил учащегося учиться. Вот кто это такой. Такой детоводитель. До школы и обратно. Вот его звали педагогом. А потом это каким-то образом перешло в обозначение

0: за такое.
1: Тиром для всех, там, для любого древнего грека. То есть как надо жить, вот смотри на Одиссея. Вот это молодец, это прям образец для подражания, это человек во всех смыслах идеальный. Это вот такой вот... вот то есть это,
2: эталон.
1: Эталон, да. Вот это миф. А сказка — это просто, ну, сказка, в которой, конечно, есть намек, добрым молодцам урок, но это просто сказка. Она не несет в себе вот такого фундаментального, что ли, мнения и видения человека как такового.
2: Но если мы говорим про русские сказки, то русские сказки не несли, может быть, фундаментальные, но несли сакральные. А это тоже не менее важно, и это как бы формирует культурный код национальный.
1: Да, вот как раз сказки... или сказы, там, сказания, былины и все прочее, да. Они формируют некую вот действительно такую, ну, действительно культурное такое вот поле. Но миф является в этом стержнем, вот, да, основой, вокруг которого как раз вращаются вот эти вот сказания. То есть, условно говоря, там, подвиги Геракла и все прочее, это можно назвать в этой терминологии, можно назвать сказками, вот, а как раз вот миф о Одиссее или там все-таки в большей степени, наверное, миф об Одиссее, а не просто о всех этих героях Троянской войны. Все-таки Одиссей здесь прям вот такой вот стержень всего. И, кстати говоря, вот именно смысл, изначальный смысл Одиссеи современный режиссер исказил до прям противоположного. Он, ну, снял красиво, все здорово, наверное, не смотрел. Вот, но как бы смысл там совершенно изменился на прям противоположный. Одиссей, который ходит и переживает, что он поступил неправильно, что он вот там кого-то обманул, что он нарушил там закон гостеприимства, это прямо противоположно тому Одиссею, который был изначально у Гомера. Это, конечно, совсем другое.
2: Ой, ну я сразу вспоминаю про Одиссею и как прекрасный путешественник-изыскатель Шлиман, по-моему, да, откопал Трою такого.
1: Да, да, да. Да, да.
2: И это лучшая история вообще, мне кажется, истории 20 века, когда вот он верил, шел, откопал и нашел.
1: Да.
2: Ну это же шикарно.
1: Вообще просто.
2: Мы после этого кинулись все читать Одиссею.
1: Да, да, да, да, да.
2: Потому что на чем мы хуже.
1: Ну, это правда, это здорово. Ну, и повторюсь, да, вот чтобы вдохновить, ну, нужна не сказка, нужен действительно вот некий миф. И, кстати, в этой терминологии у нас тоже есть, например, наш такой вот цивилизационный миф. Это, например, Великое Отечественное. Миф не в том смысле, что это ложь или неправда, или какая-то выдумка, или еще что-то, а это то, на чем строится, в принципе, наша современная русская цивилизация. Там мы народ-победитель.
2: Вы имеете в виду романтизация войны?
1: Нет, не романтизация и не войны, а именно вот то ключевое, что объединяет народ.
2: А, да, как говорится, то, что... айдентика.
1: Да, да.
2: Извините, вот, пожалуйста, на... за вот этот язык. Да.
1: Вот. Мы называем это мифом. Вот. То есть это то, что позволяет народу стать единым. Да, и вне зависимости, кстати, опять же, от национальности.
2: Отец Денис, не могу не спросить тогда, я уж извиняюсь, но да. Как это все связано с крещением Руси?
1: А вот здесь вот крещение Руси — это еще один миф наш такой вот основоположный, ну, так, один из самых важнейших, да, мифов о крещении Руси, потому что мы все-таки, ну, весьма, ну, не то чтобы условно, а рассказывая о крещении Руси, мы делаем некие допущения. Они не влияют на сам факт. Они никак не влияют на историю там, князя Владимира и на восприятие его личности. Но здесь просто нужно понимать, что сейчас есть такая, ну что ли, махинация своего рода. Есть люди, которые говорят, а вот, например, мы сейчас сказали, митрополит Михаил прислан для крещения Руси. И, а потом оказывается, что на самом деле нет, митрополит Михаил не крестил ни князя Владимира, никого. И как бы он был прислан позже, по некоторым данным, опять же. Вот мы говорим, что он родом сириец, а по некоторым данным он может быть сербом или болгарином. Вот. То есть мы здесь не знаем все это до конца. Поэтому я для чего это все говорю? Вот эти расхождения... они не изменяют сути. Был ли крещен князь Владимир в Херсонесе, или, по некоторым данным, он был крещен еще до этого в Киеве? Нам это не важно. Нам важен сам факт крещения. Вот была ли вот эта вот история с тем, что вот я там захватил Херсонес, а вы мне за это, пожалуйста, там

0: принцессу византийскую. Мы не знаем, как именно происходила вот эта дипломатия, да, на том уровне. Мы знаем результат, потому что действительно принцесса Византии стала супругой князя Владимира и стала русской княгиней. Мы не знаем, например, где именно крестилась дружина князя. Вот, когда именно крестилась дружина князя, мы очень многое не знаем. Точнее, у нас есть некоторые расходящиеся между собой источники. Вот. Тем более, что есть источники, ну, как бы чуть более поздние, да, которые пишут вот, вот так вот. Есть источники ранние, которые более фрагментированы, но при этом вроде бы им больше доверия, потому что они прям вот буквально вот-вот-вот это все записывали. Но и опять же, мы при этом должны понимать, что в принципе сама вот эта византийская школа бытописания, она очень далека от непосредственных фактов, потому что византийцы в угоду красному словцу могли пожертвовать любой достоверностью абсолютно, у них там вообще никак не заржавело. Мы как-то говорили с вами тоже, что, например, житие святителя Николая Чудотворца, оно составлено, ну, один из вариантов, да, вот не современные, которые все-таки более-менее подчищены, вот, а такое вот буквально 30-летней, наверное, давности, которая вот так вот ходила у нас, оно составлено из двух житий, да, святителя Николая Потарского и, собственно, святителя Николая Мерликийского. Дивные византийцы просто, ну, есть два святителя Николая, давайте вместе их объединяем, как бы, ну, что там, плодить сущности вроде. А то, что это два разных человека, ну, да ладно, нормально. Вот, то есть для них это норма. И, соответственно, вот подобная школа бытописания, которая пришла на Русь, вместе, собственно, да, вот с учеными-монахами, ну, это тоже надо учитывать. Все к чему? Не к тому, что мы сомневаемся в крещении Руси, а я, наоборот, пытаюсь как бы сказать, что вне зависимости от того, что вам будут говорить, что «а вот ты знаешь, а вот на самом деле там вот ученые доказали вот то-то». Ну, во-первых, какие ученые и что там доказали, потому что серьезные ученые уже говорят просто «мы не знаем». Русь крестили, все, отстаньте от нас уже. Вот. Остальные нюансы, ну, у нас нет просто новых источников, на которые мы могли бы как-то опираться. Вот. Но, повторюсь, некоторые такие вот не очень порядочные люди, они пытаются этим манипулировать. Не надо на это вестись. Вот. Это была такая длительная история, вступление, собственно, к святителю Михаилу, первому митрополиту киевскому, который действительно прибыл где-то около 990 или 988 года на Русь. И
1: из Константинополя.
0: Из Константинополя. Родом он мог быть сириец, мог быть болгарин, мог быть серб, это не важно.
1: Но он был, распространял.
0: Да, он был православный митрополит из Константинополя. Вот,
1: и распространял христианство, mm-hmm. строил храмы, назначал священников и уничтожал языческие идолы. Он скончался в Киеве, первоначально был погребен в Десятинной церкви, а позже мощи были перенесены в Киево-Печерскую лавру. Хотя некоторые летописи называют его вторым митрополитом, традиционно почитается первым предстоятелем русской церкви. Это если краткий да. такой ликбез об этом человеке. Ну, то есть личность однозначно историческая и для истории да. Руси, и для истории русской церкви.
0: Это действительно первый наш предстоятель. Это действительно человек, который, ну, буквально, ну, первый архипастырь нашей страны. Это, мне кажется, крайне важно. И при этом, посмотрите, он был на самом деле у нас митрополитом всего 3 года. Вот 3 года и скончался. Почему? Потому что это 3 года, ну, просто какой-то запредельно тяжелой работы. Ведь человек мог приехал из Константинополя, ему дали кафедру. Вот ты давай там живи при князе, живи там, значит, во дворце там, да, княжеском, в тереме, и, значит, вот наставляй князя, и как бы на этом все. Вот. Ну, ты можешь там еще там среди бояр, так сказать, веру распространить, и все. Вместо этого владыка Михаил действительно, вот он, ну, самый настоящий миссионер. Вот его труды охватывали территорию от Ростова, а в то время кругом язычники, кругом люди, это, собственно, страна еще, по сути, вот так вот в страну не объединена. Есть люди, которые княжескую власть, ну так, сквозь пальцы на нее посматривают и еще что-нибудь, что-то за спиной прячут. И вот в этих условиях ехать и проповедовать там куда-нибудь, в Ростов куда-нибудь, это крайне опасно. Дороги крайне опасны, тяжелые. Тем более человек из, ну, опять же, явно не молодой, человек из Византии, привыкший к совершенно другому климату, и он попадает к нам. Вот. Это очень тяжело, правда, тяжело, и, видимо, ну, как-то вот здоровье его сильно пошатнулось. Колоссальный труд по обустройству новой церкви. То есть вот ты один, и против тебя вот эта вся вот эта русская дичь. То есть вот, вот они не вчерашние, они сегодняшние, нынешние язычники. Перед тобой просто непаханное поле. Но при этом как бы народ уже де юре крещен некоторые. А некоторых еще надо крестить. Мало их крестить, надо же им священника поставить. Потому что, ну, покрестил, они завтра забыли, что они крещеные, опять начали все то же самое. Вот, ты их сегодня там идола там скинул, завтра они себе нового вырубили, и все. Там делов-то, собственно, полдня. Там топором мах-мах, вот тем бог стоит опять новый. Надо же что-то делать, надо же, вот это буквально, ну, как рук не хватает. А опять, нужны священники, откуда ты их возьмешь? Люди, которые ничего не знают, кого ты будешь рукополагать вот во всем этом? Это надо какие-то училища духовные открывать. А кто там будет учить? Ну хорошо, привезешь ты греков. Ну ты грека привез, они по-русски ничего не понимают. Ну как ученые греки смогут теперь научить русский народ? И у тебя на все про все всего несколько лет. Это тебе надо, монастыри надо открывать, храмы надо строить, надо постоянно все освещать. Ты один епископ на всю страну. Вот, туда приедь, сюда приедь, это же, ну, я просто не представляю.
1: Это колоссальный объем работы.
0: Вот у меня в голове просто не укладывается, как можно это все вот успевать. И, ну, видимо, действительно, человек отнесся с максимальной ответственностью и действительно принял это как вот такой вот свой крест перед Богом, потому что действительно всего себя он отдал нашей стране. Это человек, который приехал совершенно там, да, и тем более если сириец, вообще там из другого мира буквально, вот, и всего себя отдает для того, чтобы наша страна стала православной. Это действительно для нас вот буквально отец-основатель. Мы говорим о том, что князь Владимир, наш такой крестный отец, вот, но все-таки наш первосвятитель и наш такой вот фундамент нашей веры, это как раз вот митрополит Михаил.
1: А как он в итоге разрулил-то вот эти все задачи, которые перед ним, как перед первым митрополитом стояли? С Божьей помощью, это понятно.
0: Да, а сила еще? Божия в нашей немощи совершается. Вот по-другому тут не скажешь, потому что я не представляю. Просто я не представляю, я не знаю, как это возможно.
1: Или они приехали каким-то, ну, может быть, собранием?
0: Конечно, там было собрание, конечно, там было несколько человек. Да, конечно, они были условно подготовлены. Но как вот эта кучка там, ну сколько их? Ну, человек 15-20. Ну, на всю страну. Ну, как вообще? Вот. И тем более, это же все равно, это же личностные отношения должны быть. Это же не просто вот ты приехал, но вот кто-то склонен к миссионерству, кто-то не склонен к миссионерству. Вот человек, который говорил, да, я готов проповедовать, это он говорит там в Константинополе, там, да, на удобной красивой кафедре в шикарном соборе. Вот, и при этом на государственном обеспечении там, да, его везде любят, принимают, и люди к нему относятся хорошо. Вот. А здесь он приезжает там, где медведи там по улице с балалайкой ходят. И что, и как вот он, сможет ли он проповедовать в этих условиях? А за все за это отвечает как раз владыка Михаил.
1: Ну, вообще, митрополиту Михаилу приписывают построение Киева Золотоверха Михайловского монастыря, а прибывшим с ним из Цареграда монахом основание монастыря Киева Межикского. Михаил везде, где только мог, строил церкви, ставил священников и диаконов и не спровергал идолы. Летописи говорят, что народ, прилепленный к древнему суеверию, не без прискорбия смотрел на сокрушение своих идолов, и когда их бог Перун брошен был в Днепр, толпа, бежавшая за своим идолом, кричала вслед, ну, всяческие слова поддержки. Да.
0: Известная эта история о том, что вот, да, это еще, ну, об этом все-таки говорят больше в связи с князем Владимиром, потому что все-таки по его повелению Здесь, кстати, это очень тоже такая мудрость княжеская проявилась, потому что он этих богов к нам принес, потому что Перун — это не русский бог, это бог такой вот прибалтийский оттуда. Вот, он их сюда к нам привел, он их же отсюда, собственно, на хвосте кобыльем в Днепр и это самое, и сбросил. Вот, поэтому, скорее, это было мудро почему? Народ не обозлился на нового митрополита. Потому что если бы это было сделано по его приказу, то тогда это было бы очень серьезная, ну, такая, ну, ошибка это была бы серьезная. Потому что князь нам поставил Бога, а ты его там, понимаешь, словесами своими колдовскими вот окрутил, и вот нашего Бога не спроверг. Ай-яй-яй, мы тебя сейчас за это что-нибудь нехорошее сделаем. Вот. А здесь именно сам князь Владимир это все сделал, да, тем самым как бы на себя он взял всю ответственность. Это, конечно, это прям тоже очень великое и мудрое дело. Мощи святителя Михаила долгое время были погребены в Десятинной церкви, но однако же, вот, кстати, сегодня, да, что мы, собственно, празднуем, это перенесение мощей святителя Михаила в Печерскую, в Великую Печерскую церковь, ну, собственно, в Киево-Печерской лавре. Вот, потому что Десятинная церковь была разрушена еще монголами. И долгое время там все это находилось в запустении. Вот, да, при этом сначала мощи владыки Михаила были перенесены в, ну вот, собственно, в пещеры, в Антониеву пещеру, в этом комплексе киевских пещер, и уже впоследствии как раз вот были перенесены в Печерскую церковь, в Киево-Печерской лавре. Вот. Это еще одна великая святыня нашего народа, которую, надеюсь, когда-то снова станет для нас доступна, потому что все вот эти вот разделения, опять же, это совсем не то, ради чего трубился владыка Михаил. Поэтому дай Бог, чтобы его, по его тоже молитвам была у нас вот это единство веры, единство церкви и, собственно, мир в нашем народе. Дай Бог.
1: Ну, вообще, если так вот вспоминать, да, то до 13 века митрополиты жили постоянно в Киеве, и опустошение этого города заставило их перенести престол митрополии во Владимир, на Клязьму, а потом в начале как раз 14 века в Москву, где и правили они Российской церковью и Русской церковью до установления патриаршества в 1589-м. Митрополиты всероссийские именовались сперва Киевским и Всея Россия по установлению патриаршества. Киевские митрополиты по причислению их к российской иерархии занимали первое место после патриархов.
0: Да, да, потому что была...
1: То есть была какая-то иерархичность.
0: Да, была самая большая епархия, ну, гигантская страна, и вся эта страна — это, по сути, одна единая епархия. Вот, и, конечно же, ну, это митрополит киевский имел колоссальный вес, что говорить.
1: Отец Дионисий, ну вот вы говорите о том, что... И мы начали даже как-то раз... Так, нет, не начали мы его продолжили. Например, вчерашний утренний эфир с примет, которые живут в народе и посвящены как раз Феофану Милостивому, дню Феофана.
0: Да, вчера говорили.
1: И вы говорили о том, что неоязычники сейчас это все используют не так, чтобы во благо, но и без пользы, и даже во вред. И вот сегодня как будто хочется еще раз поговорить, да, в контексте того, как митрополит, первый митрополит, святой Михаил, да, боролся вот с этим язычеством, что происходит в современном обществе. Потому что уже приводила я как-то статистику в рамках утреннего эфира с отцом Ильей о том, что интерес жителей страны к каким-то оккультным ребятам возрос просто на несколько пунктов. Составляет уже, по-моему, там, порядка 35%. Это огромное количество людей. И как будто в сложные времена всегда расцветали вот эти оккультизмы и прочие, не, скажем так, не физические меры поддержки ментального здоровья населения страны. Но на самом деле это очень большая деструкция и очень сильный откат назад. Да. Не только назад, но и в... Да. Во зло и прочие канавы. Угу. Как быть?
0: Как быть? А вот мы вчера говорили о владыке Яншанхайском. Я вот сейчас его слова зачитаю. Но перед этим я что хочу сказать. Действительно, любая война, она наносит колоссальнейший вред обществу. Вспомним то, что у нас творилось там после Чеченской. Это, опять же, там всевозможные запрещенные вещества и все прочее, что вот этому сопутствует. Колоссальный уровень преступности и так далее. Вот. Дай бог сейчас нам всего этого избежать, хотя это прям колоссальная опасность. И все это всегда сопровождается еще таким вот духовным наркотиком, то есть язычеством. Потому что язычество — это духовный наркотик. Человека это одуряет и приводит просто в какое-то невменяемое состояние буквально. Я очень часто с этим сталкиваюсь, ну, прям вот к сожалению. Ну, вроде бы вполне себе адекватные, умные, здравые люди начинают верить в какую-то просто, ну, колоссальную чушь. И я понимаю, что это такая вот внутренняя миграция, в которой, кстати говоря, чаще всего обвиняют нас, православных. То есть они говорят, что вот вы такие православные, вы так вот раз вроде бы, и ну вот на все там боженька как боженька управит, и все, а вы вроде с себя все это снимаете. Так нет, наоборот. Мы как раз говорим, что мы руки Божии в этом мире, и мы несем ответственность за все. То есть нам, например, святейший патриарх Кирилл говорит, что молитесь за Россию. Да, вот есть у нас эта молитва о Святой Руси, вот мы, собственно, и молимся там, да, и утром, и вечером положено бы молиться, дорогие наши друзья и слушатели, пожалуйста, не забывайте об этом. Вот, на каждой литургии мы молимся и читаем эту молитву. Это наша обязанность, это наша боль за нашу страну, естественно, поэтому какая беготня. А вот язычество, оно как раз такой вот создает симулякр, выдуманный мир такой вот удобный и с понятными врагами, опять же, чаще всего в лице Русской Православной Церкви. И начинается борьба, собственно, с бобра со слом. Да? Начинается борьба, не пойми с чего, с добром и тем, что может нас объединить. Поэтому на самом деле неоязычество крайне опасно, оно правда, оно разлагает буквально наше общество. И вокруг этого такое количество каких-то сказок, каких-то непонятных суеверий. И вот... Причем мы говорили, да, действительно о том, что для любого уровня буквально человека там найдется своя собственная дрянь. Точно так же, как запрещенные вещества, они есть там вот, и для людей побогаче, есть там свои сорта и для людей там, вот, маргинального сословия. И, то есть для каждого найдется своя отрава. И точно так же в плане духовном для каждого найдется своя отрава. И вот это цветет и пахнет. Назвать это все...
1: Цветет
0: вот,
1: и смердит, наверное.
0: Да. И как этому противодействовать? Ну вот давайте все-таки прочитаем в завершении этого получасия, да, владыку Иоанна Шанхайского. «Россия восстанет, когда поднимет взор свой и увидит, что все святые в земле российской просиявшие живы в Божьем Царстве, что в них дух вечной жизни... и что нам надо быть с ними и духовно коснуться и приобщиться их вечной жизни. В этом спасение России и всего мира. Верность заповеди «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его» создавала русское смирение, смиряла и власть, и в дни наибольшей земной славы русская власть устами императора Александра I исповедала себя как власть христианскую и на памятнике своей славы написала «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему». Русское небо, русские святые зовут нас быть с ними, как они с нами. Зовут приобщиться духу вечной жизни, и того духа жаждет весь мир. Восстановленная Россия нужна всему миру, от которого отошел дух жизни, и он весь колеблется в страхе, как перед землетрясением. Россия ждет христолюбивого воинства, христолюбивых царей и вождей, которые поведут русский народ не для славы земной, а ради верности русскому пути правды. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему. В покаянии, в вере, в очищении да обновится русская земля и да восстанет Святая Русь».
1: Прекрасные слова Иоанна Шанхайского, которые, наверное, надо высечь даже в мраморе и где-нибудь разместить на центральной площади. Мне кажется, это было бы правильно. Уважаемые радиослушатели, пишите нам тоже свои предложения, пожелания, вообще, что видите вокруг. Есть ли неоязычники среди ваших знакомых? Надеемся, нет. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Мессенджер Макс открыт для сообщений, поэтому давайте беседовать, рассуждать, обсуждать, но не осуждать.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ». Верую. На «Радио Образ».
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». Путь Александра Шалунова, известного исполнителя душевных патриотических песен, это история о том, что от судьбы не убежишь. На все воля Божья. Александр не ворвался на сцену ослепительным светом. Его дорога складывалась из долгих поисков и раздумий. Карьера врача, фармацевтический бизнес, сеть аптек, защита кандидатской диссертации. Но все случается однажды. Однажды он решил оставить все мирские дела, посвятить себя музыке, закончив Нижегородскую консерваторию и профессиональную переподготовку в Академии имени Гнесиных. Музыка для Александра стала формой исповеди, где слышится и боль, и надежда, и благодарность за каждый прожитый день. Как человек глубоко верующий, Александр Шалунов относится к песне как к молитве, не теряя при этом связи с родной землей. И потому в его лирике столько света и любви. Слушайте программу «Верую» 16 октября в пятницу в 14 и 18 часов.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Вы слушаете повтор программы «Утро на радио Образ».
0: Утро на радио Образ.
4: Утро на Образе продолжается, и мы вновь в нашей студии вместе с Иереем Дионисием Чебиряевым. Мы уже поговорили про первого митрополита, который был прислан из Константинополя в Россию, и он стал вообще первым таким человеком, который сеял семена веры по всей Руси.
5: Да, да. Первый предстоятель русской по-настоящему церкви, это, да, как раз владыка Михаил Киевский.
4: Но, между прочим, сегодня еще и есть светские праздники, их довольно много, и кроме того, сегодня еще и почему-то, уж не знаю почему, Международный день лузеров, Международный день неудачников. А почему он отмечается 13 октября? Праздник вообще придумали в 2010 году в Финляндии, а в правительстве забеспокоились, что провалы будут останавливать людей от экспериментов в будущем, подавят дух творчества, инициативности и предпринимательства. И нужно понимать, что плохой результат тоже результат. Человек получает бесценный опыт. А вообще переживать неудачи нужно уметь и делать это правильно. И вот сегодня тоже можно, кстати, об этом поговорить, потому что, ну, на самом деле, если, например, брать в контексте уличного искусства, то ошибок и неудач там не бывает, потому что любая ошибка рождает новое произведение. И почему бы не обращать свое внимание на какие-то неудачи, почему бы не рассматривать неудачи просто как очередной этап и, ну, точку на карте жизненного пути?
5: Вообще понятие, ну, какой-то вот, да, неудачник, это, ну, наверное, детище нашего вот такого времени, когда мы стремимся к постоянному успеху, нужно чего-то успевать, что успевать непонятно, зачем тоже не очень ясно, но все должны. Вот, кому успели задолжать, тоже непонятно, но вроде бы, к сожалению, есть. Вот буквально недавно говорили с одним человеком, который прям жаловался, что вот, ну, как бы, да, есть люди, которые, так сказать, не упускают возможность, так сказать, поддержать морально и указать на все ошибки, которые человек совершает. Ну вот, например, вот ты, конечно, ну, должна бы быть повнимательнее, потому что у тебя все время чашки вот бьются, ты там, пожалуйста, это повнимательнее будь. Да, вот такой вроде бы такой мелкий бытовой терроризм, когда тебе все время тыкают носом в то, что ты вот, ну вот здесь вот у тебя не очень хорошо, и вот там вот не очень хорошо, ну и тут вот не очень. И я что посоветовал этому человеку? Я думаю...
4: Так этот человек грустил, что его постоянно вот в это тыкают?
5: Ну да, да, ну да, он действительно, ну вот, вот так, да, я бью чашки, да, у меня все время все валится из рук, да, вот у меня там вот как-то все немножко не складывается, да. Вот, что я посоветовал? Есть такой замечательный фильм «Пират Карибского моря». И самый первый фильм, собственно говоря, и замечательный диалог капитана Джека Воробья и... там, по-моему, как раз командора, если я не ошибаюсь, когда командор, поймав капитана Джека Воробья, говорит: «Вы самый жалкий пират, о котором я слышал».
4: Но вы обо мне слышали.
5: Да. Вот неважно, как тебя воспринимают, важно, как ты себя видишь. Да, капитан Джек Воробей выглядит весьма и весьма странно на фоне всех других пиратов, но, с другой стороны, он проворачивает то, что не под силу никому из других пиратов. Но то же самое, зная вот этого замечательного человека, который бьет кружки, я могу сказать, что он делает зато гораздо много другого, удивительного и невероятного, на что не способны люди, которые вот оставляют стаканы в целости. Вот. Далеко не всегда вот это вот кажущаяся неудачность или там кажущиеся неудачи в чем-то, они далеко не всегда означают, что этот человек неудачник во всем. Просто мы видим какую-то вот определенную часть.
4: Но вообще история знает много примеров, когда сначала человек терпел жесткое фиаско, но зато потом учился на своих ошибках и становился успешным. И пока человек прилагает усилия по совершенствованию, борется с ошибками, он развивается. И гораздо хуже зацикливаться на своих провалах и думать, что ничего хорошего в жизни не будет, чем не уставать пробовать, ну, бороться, искать, найти и не сдаваться. И как будто бы в церкви примерно то же самое и в каждом житии святого мы видим. Ну, может быть, не каждого, но очень многих. Когда Бог не отвечал, когда все шло наперекосяк, когда отворачивались семья, друзья, все близкие, человек оставался один в абсолютной тишине. И как будто это ведь тоже определенные неудачи, ну, с человеческой точки зрения.
5: Ну, самое очевидное, мы сейчас об этом еще тоже скажем, но вот не могу не вспомнить снова прекраснейшего любимого святого, о котором мы говорили вчера, Иоанн Шанхайский. Ну, вот с точки зрения, опять же, современной вот этой культуры успеха, он полный неудачник. Ну, вот вы посмотрите вообще, посмотрите на его фотографии. Вот посмотрите на то, как выглядит этот человек, и вообще его можно хоть как-то назвать успешным, но при этом не смотрите в глаза, потому что когда вы посмотрите в глаза, вы поймете, что успех достигнут совершенно иной. Тот, о котором наша современная цивилизация совершенно забыла. И вот мы как раз в конце предыдущего получаса читали слова святителя Иоанна, и ведь это такая колоссальная вера и вот уверенность в том, что вот есть все наши русские святые, которые молятся за нас, которые действительно предстоят пред престолом Божиим за нас, а значит, у нас тоже все будет хорошо. Вот эта удивительная уверенность и жизнь в вечности, она, ну, действительно непонятна и, ну, не принимается как показатель какого-то успеха. Хотя, опять же, если мы говорим вот о любом успехе в этом мире, да, то, что человек вот чего-то он достиг. Ну, а чего-то достиг на самом деле? Ну, вот это похоже на человека, который вот, ну, вот ребенок играет, вот строит он песочный замок. Вот он там строит вот эти, что-то из песочка там что-то делает. Ну, сейчас просто волна побольше набежит, и все там ничего не будет. Ну, как бы, ну, он прямо вот увлеченно все это делает и строит. Ну, хорошо, сейчас это дает ему какое-то удовольствие и радость, и, пожалуйста, и кто мы такие, чтобы его за это осуждать? Он наслаждается жизнью, пожалуйста. Но если этот ребеночек строит эти замки там же, вот, собственно, в том же самом месте, там, 10 лет, 20 лет, 30 лет, то, наверное, пора звать медиков. Там, видимо, что-то немножко не то с человеком. Вот. Но при этом человек, который, по сути, занимается тем же самым, но только, так сказать, в общественно одобряемой форме, мы их ставим на обложки журналов и там говорим, что это вот какие-то такие значимые человеческие деятели и вообще лучшие представители нашей цивилизации. Ну, значит, беда с нашей цивилизацией. Потому
4: что... о ком, например, говорите? Я немножко не улавливаю.
5: О любом человеке, который что-либо делает в этом мире. Ну, например, заработал он свой 150-й миллиард, и мы вот его, вот посмотрите, какой он успешный. Но он не успешный, он просто, ну, свои вот эти замочки из песка, он теперь вместо песка использует там денежные знаки. Но, ну, все то же самое. И относиться к этому серьезно, ну, как-то немножко, ну, странно на самом деле. Потому что, ну, вот сейчас волна накатит, и все твои вот эти вот денежные знаки смоет просто махом, и все, а с чем ты останешься? С чем ты придешь в вечность? Поэтому успех, он весьма и весьма, ну, как бы вот относителен. Относительно чего ты успел, и относительно чего ты неудачник. Человек, который живет в лесу, там, и молится кресту, вот он неудачник или нет? Человек, который не имеет ничего, который вот там тоже, собственно, имеет какие-то проблемы, например, даже со священноначалием, вот он там молится, и вот у него там проблемы с епископом, и даже с его епископом, и с епископом соседней области, и вот он там, значит, что-то там делает непонятное, и как-то вот кто-то, ну вот посерьезнее к нему относится несерьезно, а кто несерьезнее, то те к нему приезжают и уезжают оттуда светлыми, а мы потом его превозносим как батюшка Серафим, дорогой, любимый и самый ближний для нас человек. Вот. А с точки зрения многих и многих деятелей того времени, ну, как ерундой какой-то
4: занимается. Но с позиции нормы, да, это было вне нее.
5: Конечно. Ну, это, ну, правда, неудачник какой-то. Что он там делает-то? Вот. А вот с точки зрения Бога, так это любимый человек, который освещает там всю страну там своим присутствием. Как без этого? Как без него?
4: Ну, вообще, я читала, что без риска и ошибок не бывает успеха, и если не падать с велосипеда, кататься на нем не научишься. Но есть такой момент, что люди как только не пытаются оправдать свою несостоятельность, а винят во всем неадекватное начальство, которое почему-то не замечает грандиозных успехов. Другие утверждают, что все хорошие места давно заняты блатными. Третьи сетуют на то, что для карьерного роста им не хватает какого-то престижного диплома или степени определенного университета. Кто-то может сказать, что вот мне чуть-чуть до святого, просто нет времени, потому что то все дергает и так далее. Вот не могу. И тишину надо соблюдать в библиотеке, конечно, а дома это совсем не библиотека. Ну и как только мы не пытаемся оправдать вот эту несостоятельность, но ведь есть же, наверное, и духовные упражнения, которые помогают укрепиться. Пост, например.
5: Подобный подход, когда нам говорят, что, ну, как бы ты неудачник, но ты как бы не унывай, ты сможешь исправиться. Вот, на мой взгляд, это в корне неправильный подход. А смысл-то в другом. Да не надо тебе исправляться. Если капитан Джек Воробей исправится, он будет плохим пиратом. Если, я извиняюсь за сравнение, батюшка Серафим Саровский станет обычным, он перестанет быть Серафимом Саровским. Если вы чувствуете в себе какую-то неудачливость, ну, может быть, вы просто не тем занимаетесь, не надо быть другим, надо оставаться собой.
4: А надо ли тогда понимать, что все-таки что-то не получается в этой жизни? Ну, почему, да, как мы цепляем вот эту вот неудачливость, да? Например, карьера не идет, или в карьере какие-то тупики и прочее. Или там личная жизнь не клеится, потому что, ну, вот тоже что-то там, условно, там недавно слышала, кстати, классное такое небольшое стихотворение Екатерины Яшниковской или Яшникова была в Нижнем с концертом. Это такой необард.
5: А, да, Екатерина Яшникова, да, да,
4: Яшникова,
5: конечно,
4: да. Вот, и она читала, что вот одну из там стишков тоже наугад нашла, и там типа, почему одна тра-та-та, влюблюсь не в тех мужчин. Вот, то есть, ну, это же тоже можно определить, например, как неудачливость определенную. А кто-то скажет, что вот в вере там, да, я никак не могу там пропаститься полностью, там, укрепиться и, значит, дойти пешком до Сергиева Посада, потому что столько факторов внешних, что вообще никак. А так-то вот я бы мог, и все бы сделал, еще бы в монастырь до кучи ушел. И нужно ли тогда... Ну, последний пример, наверное, сложнее как-то охарактеризовать под ту же гребенку, что и светскую жизнь. Ну, так скажем, да, обычную человеческую. Но нужно ли тогда что-то менять в себе в первую очередь? От этой неудачливости легко же можно, наверное, как-то уйти, если понять, осознать, что это, ну, есть проблема, найти решение и сменить профессию, изменить круг общения, что-то поменять в себе. Ну, как-то освободить там пространство, время и сознание для тех или иных духовных практик.
5: Вот, опять же, все это здорово, и именно так вот обычно и советуют, и оно не работает. Вот, ну, давайте
4: тогда что работает?
5: Я поделюсь своим опытом лузера, вот такого матерого. У меня большой опыт. И у меня был момент, когда я стал классическим неудачником. Вот вообще прям вот сферическим в вакууме, просто дальше некуда. Я работал на работе, работу за деньги, и как бы все было хорошо до определенного момента, когда все стало плохо. И дальше вот это плохо, оно продолжалось, и дальше уже хуже, уже казалось, становиться просто не может. Вот, работы нет, деньги закончились, и ну, как бы и все. И на этом как бы можно все. Можно... Ну, может быть, надо что-то сделать, надо там какие-то курсы пройти, надо там что-то еще там вот как-то вот... Ну, нужно же с собой что-то сделать, нельзя ставить на себе крест, нужно там пытаться, барахтаться и так далее, и так далее. Нужно там пройти какой-нибудь тренинг личностного роста и так далее, и так далее.
4: Ну, нет, не обязательно.
5: Вот. Конечно, не обязательно, потому что это вообще не нужно абсолютно. И, скорее всего, просто вы деньги потратите, которых так немного.
4: Уважаемые радиослушатели, напишите, кому помог тренинг личностного роста, пожалуйста. О. Очень интересно.
5: Да, это нет, очень интересно.
4: Ну, правда, очень интересно. Напишите нам в ВКонтакте. У нас есть группа «Радиообраз», сообщение сообщества можно легко написать. Прям вот я прошел тренинг личностного роста, мне помогло, и теперь я, вот Илон Маск у меня занимает на конфеты.
5: Да, да. Вот, у меня было немножко по-другому, хотя тренингов личностного роста у меня дипломы до сих пор где-то там валяются, там целая пачка. Как-то не помогли. А помогло немножко другое. Когда ты перестаешь барахтаться и спрашиваешь, Господи, может быть, у тебя есть что-то получше? Потому что я что-то не понял, как мне дальше быть, и куда мне дальше идти. Вот, ты там подскажи, может быть, что-нибудь у тебя есть такое, вот, для меня приготовленное. Ну, вот подсказал, и вот я здесь. И сказать, что, ну, там, опять же, наверное, это какой-то неудачник. Ну, опять же, да, с точки зрения финансового успеха, ну, да, это так. Но, наверное, жизнь измеряется не только финансами. С точки зрения какого-то, ну вот, реализации себя в жизни, ну, а чем ты себя реализуешь, опять же, если просто работаешь работу на работе за деньги? Что ты реализуешь? Ты просто свою жизнь превращаешь во что? Непонятно. Вот сейчас мне понятно, зачем я живу, что у меня происходит, ради чего все это делается. С точки зрения, опять же, повторюсь, да, какой-то финансовый, да, это проигрыш. С точки зрения

0: реализировать свою ж...
1: Привет, Наташа! Проходи скорее, я уже и чайник поставила. Вот еще и печенье вкусное.
2: Привет, Вер! Смотри, какой мне мама журнал купила. Саша и Даша называется. Новенький, еще типографской краской пахнет.
1: Ничего себе! Он что, еще существует? Я только вчера дома нашла выпуск 2009 года. Кстати, вот он.
2: Вот это да. Так ему уже больше 15 лет получается.
1: Ага, настоящий раритет. А давай поменяемся. Я твой почитаю, а ты мой, пока чайник не закипел.
3: Ура! Наконец-то свобода! Привет, девчонки! Рад с вами поболтать.
2: Ой, Вер, ты это слышала? Он разговаривает?
4: Я тоже умею разговаривать. Ох, разомкну-ка я свои старые добрые скрепки.
1: Вот это да! Говорящие журналы!
4: Мы не только говорящие, мы еще умеем перемещать наших читателей куда захотим.
1: Прямо в любое место?
3: Конечно! Коллега, ну что, покажем девочкам нашу красивейшую страну? Я готов к телепортации.
4: Отличная идея, юноша. Вера, Наташа, как насчет того, чтобы отправиться туда, где высокие горы встречаются с бескрайними степями и густыми лесами?
3: А солнце светит почти круглый год?
4: Верно, отгадал.
2: Это на юг, что ли?
3: На юг, на юг.
1: Кто ж отказывается от юга? Ой, подождите, я только чайник выключу. А как мы туда попадем?
4: Это уже наша забота. Вы, главное, держите нас крепче, девочки, и нигде не оставляйте, а то домой не вернемся.
1: Все, я готова.
4: Листайте, девчонки, наши странички.
1: Ух ты!
2: Вот это да!
1: Все закружилось!
2: Летим?
3: Полетели!
4: Ну вот мы и на месте!
2: Какое яркое солнце! Кажется, мы в Краснодарском крае. Неужели это правда?
4: Конечно, даже не сомневайся. По-другому этот край называют Кубанью. По названию главной реки, которая здесь протекает.
3: Между прочим, Кубань – всероссийская житница.
1: Ой, а что такое житница? Наташа, ты знаешь?
2: Нет, не знаю.
4: Юноша, блесните-ка своими знаниями.
3: Житница происходит от старинного слова «жито», что значит «хлеб». Земля здесь такая плодородная, что этот край кормит пшеницей, яблоками, виноградом и арбузами почти всю нашу страну.
2: Спасибо, журнальчик. Теперь будем знать. А мы вообще в каком городе Кубани?
4: Мы в столице региона, городе Краснодаре. А перед нами его главное духовное украшение – Свято-Екатерининский кафедральный собор. Давайте-ка послушаем про него.
5: Свято-Екатерининский кафедральный собор – один из самых больших храмов во всей России. В народе его ласково называют «Красным собором» из-за цвета кирпичных стен. Его решили построить больше 100 лет назад в честь чудесного спасения царской семьи императора Александра III во время страшного крушения поезда. Собор получился величественным. Он украшен семью золотыми куполами, а звон его колоколов слышен далеко за пределами города. Главный престол посвятили святой великомученице Екатерине, а остальные – небесным покровителям членов императорской семьи Марии, Николая, Георгия, Михаила, Ксении и Ольги.
2: Какой это огромный собор! В нем, наверное, поместится целый стадион людей.
3: Ты права, Наташа, он очень вместительный. Но Краснодарский край богат не только красивыми храмами, но и великими людьми, которые здесь служили. Дедушка, журнал, перенесемся, может, на Черноморское побережье?
4: Все непременно! Держитесь!
3: Полетели!
1: Ух ты! Мы на море! Как тут красиво!
4: Да, девочки! Сейчас мы на побережье, где в 19 веке жил удивительный человек. Вы когда-нибудь слышали о святителе Игнатии Брянчанинове?
2: Да, мне бабушка рассказывала немного о нем.

0: У нас в храме есть икона святителя.
1: А давайте-ка вспомним, как жил и трудился этот святой.
2: Святитель Игнатий, в миру Дмитрий Брянчанинов, был невероятно талантливым человеком. В юности он блестяще учился на военного инженера, и сам император Николай I прочил ему великое будущее. Но юноша выбрал другой путь и стал монахом. В 1857 году он был назначен епископом Кавказским и Черноморским. Святитель Игнатий Брянчанинов не только строил храмы и налаживал духовную жизнь на этих южных землях, но и написал множество мудрых книг о том, как человеку сохранить чистое и доброе сердце.
3: Как здорово, когда человек находит свое призвание. Журнальчики, а что еще мы посмотрим?
1: Предлагаю отправиться под город Анапу.
4: Я не против. Летим, девочки?
5: Конечно.
1: Полетели!
3: Ой, Наташа, мы в лодке, что ли? А это что, озеро?
4: Верно, в лодке. А озеро это называется Сукко.
3: Ничего себе! Вер, смотри, деревья растут прямо из воды. Разве им не мокро?
1: Это болотные кипарисы. Они стоят здесь почти 100 лет и совершенно не боятся сырости.
4: В высоту кипариса почти с 10-этажный дом. А диаметр каждого ствола такой, что двое взрослых людей не смогут один ствол обхватить.
3: Ничего себе!
1: А теперь предлагаю отправиться прямиком в темное подземелье.
4: Какой же ты неугомонный! Узнаю себя в молодости. Давай-ка ты переноси нас.
5: Летим!

0: Кажется, мы попали в какую-то пещеру. Ой, как тут темно и холодно, и эхо такое громкое!
1: Добро пожаловать в Воронцовские пещеры. Представьте себе, длина подземных коридоров здесь почти 12 километров.
0: А тут никто не живет? Вдруг на нас из темноты выскочит медведь?
2: Живых медведей тут нет, но ученые действительно нашли в этих залах кости огромного древнего пещерного медведя.
0: Ой, мамочки, дайте-ка я лучше фонарик на телефоне включу. О, смотрите, какие красивые каменные сосульки свисают с потолка. И снизу тоже растут. Некоторые по несколько метров. Ну-ка, я вот это потрогаю.
2: Стой, Наташа! Если их потрогать, они могут перестать расти.
1: А растут они очень медленно. Примерно 1 метр за 11 тысяч лет.
0: Тогда не буду их трогать, пусть растут. А вообще, я что-то замерзла тут. Я тоже замерзла.
1: Ну, тогда давайте возвращаться.
2: Держитесь, девочки!
1: Полетели!
2: Полетели!

0: прямо на стуле приземлились.
1: Кому рассказать, ни за что не поверят. Мы и Красный собор в Краснодаре увидели, и просветителя Игнатия узнали.
0: И в пещере успели замерзнуть.
2: Подожди, я сейчас чайник включу, будем горячий чай пить.
3: Ну вы грейтесь, а мы отдыхать. Правда, коллега?
4: Да я вроде и не устал.
3: Ох, молодежь, лишь бы куда улететь. Давайте-ка уж до следующего раза теперь. До свидания, девочки.
4: Не забывайте о нас.
0: До свидания.
2: Конечно, не забудем.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Библия в рассказах для детей. Издательство «Духовное преображение», Москва, 2016 год. Рекомендовано к публикации издательским советом РПЦ. Автор художественного переложения Ольга Соколова. Читает Елена Дементьева. Ветхий Завет. Вавилонская башня.
2: У Ноя было три сына: Сим, Хам и Иофет. К сожалению, не все дети Ноя были благочестивыми. Хам посмеялся над отцом и был проклят им. Потомки Хама основали город Вавилон и захотели владеть всеми остальными племенами. Много людей стекалось в огромный город, но хамиты во главе с царем Нимродом решили еще больше прославиться, построить высокую-превысокую башню, чтобы верх ее достигал самого неба. В то время все люди говорили на одном языке и легко понимали друг друга. Но Бог увидел горделивый замысел Нимрода и не дал ему осуществиться. Когда строители утром вышли на работу, то вдруг стали разговаривать на разных наречиях. Как можно было строить башню, когда один не мог объяснить другому, что нужно делать? Так и разошлись гордецы на все четыре стороны от Вавилона. Каждый пошел искать тех, кто будет понимать его язык. Таким образом, Бог проучил гордого и нечестивого правителя, который хотел снова поссорить человечество со своим Творцом. Нужно просить у Бога помощи на свои добрые дела, а не пытаться обмануть его или обхитрить, иначе таких правителей ждут большие невзгоды.
1: Вопросы к рассказам из Ветхого Завета. Вавилонская башня. Как звали сыновей Ноя?
3: Иофет. Нет, сначала Сим, потом Хам и Иофет.
1: Кто из них обидел отца и был проклят им?
3: Хам. Был проклят, потому что он смеялся над отцом.
4: Хам был проклят, потому что он не слушал отца и смеялся над ним.
1: Почему потомки Хама захотели построить башню до небес?
3: Потомки Хама хотели построить башню до небес, чтоб Бог увидел, и они прославились.
4: Потомки Хама хотели построить башню, потому что хотели проверить, существует ли Бог. И башня должна была прям до него дойти.
5: А сначала они целый город построили, и туда много народу приходило.
3: И они хотели башню построить, чтоб их везде было видно.
4: Гордые потому что были. Считали себя лучше всех.
1: Как Бог не дал осуществиться их замыслам?
4: Изначально люди говорили на одном языке, но потом Бог не дал осуществить замысел потомков Хама и поменял им разные языки.
3: Строители утром пошли строить Вавилонскую башню. Но Бог был хитрее и поменял им языки. Так строители пошли искать себе, кто будет понимать их. И так появились народы.
4: На все четыре стороны пошли строители, потомки Хама.
1: Господи, что за книга это священное писание? Какое чудо! и какая сила, данной с нею человеку, и сколько тайн разрешенных и откровенных. Люблю книгу сию. Гибель народу без Божьего слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного восприятия. Федор Михайлович Достоевский.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Иногда в некоторых... На самом деле это...
2: Три в одном.
3: Три в одном или три ответа на один вопрос.
2: Да.
4: Духовная радость. Что для вас означает это понятие?
5: Духовная радость для меня – это когда мы на исповеди, мы рассказываем все свои грехи, и после исповеди так становится легко прям. Вот хочется просто улыбаться, смеяться, просто вот очень легко становится на душе. И после исповеди идет причастие, и после причастия, когда там мы вкусили кровь и тело Господа, нам дают водичку святую и просфорку. Тоже после этого становится легко на душе, хочется ходить, хочется жить просто. Хочется просто жить, молиться, чтобы все у всех было хорошо. Это огромная душевная и духовная радость для меня.
6: Для меня понятие «духовная радость» означает, что ты приходишь в воскресенье в храм, причащаешься, молишься за своих родных. После этого тебе не хочется ни с кем ругаться, потому что душа у тебя свободна, и на ней не лежат никакие грехи. Ты исповедуешься, и потом сердце очень хорошо.
7: Для меня духовная радость – это когда я молюсь, я разговариваю с Богом, хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь. Для меня получается, что я тоже воскресла или родилась, только по-новому, и встала рядом с Богом.

Если ясный день, это хорошо. А когда наоборот плохо? Если ясный день, это хорошо. А когда наоборот плохо? Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко. А когда наоборот трудно? Если добрый ты,

рассыпая смех. Звучно, если песни петь, с ними веселей. А когда наоборот скучно, если песни петь, с ними веселей. А когда наоборот скучно.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Православная церковь будет праздновать завтра, 14 октября, Покров Пресвятой Богородицы. Благотворительная акция «Корзина доброты» пройдет на территории Нижегородской епархии 23 и 24 октября. Подробнее об этих событиях. Завтра, 14 октября, Русская Православная Церковь будет праздновать Покров Пресвятой Богородицы, один из самых почитаемых церковных праздников на Руси. Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви. Его полное название – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Произошло это в 910 году. Божья Матерь распростерла свой амофор над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы не является двунадесятым, но традиционно очень почитаем и любим на Руси. В чем причина такого особого отношения к нему? На этот вопрос мы попросили ответить ключеря Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы в Граце Ирея Илью Тюрина.
1: Действительно, мы очень точно подметили, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы – это один из самых любимых праздников нашего народа. И, конечно, это глубоко непросто и неудивительно, ведь мы обращаемся к Божьей Матери со словами «Пресвятая Богородица, спаси нас». Это глубоко уже укорененное в православной практике прошение, хотя, может быть, даже с точки зрения строгого догматического богословия, не совсем является верным, поскольку у нас ведь только один Спаситель – это Иисус Христос, ее Сын, а она спасает нас именно своей молитвой. То есть, если Дева Богородица о чем-то просит своего Сына, он не может ей отказать и обязательно помогает. Поэтому необходимо отметить, что святым Церковь молилась всегда. И вот с самых ранних пор христианства возник такой молитвенный опыт, что когда молишься Божьей Матери, Господь всегда ее слушает. И в церковном предании отражалось, что молитва к ней всегда спасительна. Потому ей посвящено, наверное, наибольшее количество храмов на земле, то есть в благодарность, что она своей молитвой воистину спасает. И действительно, в этот праздничный день храмы наполняются молящимися. И, конечно, мы не можем воочию узреть нашу главную заступницу, простирающий над нами свой амофор, как это было явлено во Влахернской церкви, мы помним исторически, города Константинополя, Христа ради Иродиуму Андрею и ученику его Епифанию. Но сердцем мы ощущаем непрестанное ходатайство Божьей Матери. Пресвятая Богородица, как верная и мудрая ученица своего Сына, слышит наши прошения и утешает их в скорбях, и помогает всегда в наших чаяниях.
0: Как вы и ваши прихожане традиционно отмечаете этот праздник?
1: Для нас это всегда особенный день. Конечно, этот день всегда волнительный, потому что он глубоко торжественный. В этот день у нас всегда служит богослужение. Наш правящий архиерей, пресвященный епископ Городецкий Ветрушский Парамон. Этот день, конечно, полон всегда народом, потому что вот люди ради святости места всегда пытаются и стараются приехать на богослужение, чтобы помолиться за себя и за своих близких. Богослужение, крестный ход. После этого, как правило, у нас общие трапезы, которые для всех прихожан, мы устраиваем полевую кухню. И каждый раз к нам приезжают из разных районов люди поздравить нас с концертной программой. Вот, к примеру, завтра в этом году к нам приедет хор из Варнавина. Поэтому, пользуясь случаем, я приглашаю всех наших уважаемых слушателей посетить богоспасаемый град Городец и вот этот древний удивительный намоленный храм, что, конечно, стоит дорогого.
0: На связи с нашей студией был ключарь Покровского храма в Городце Илья Тюрин. И в завершении выпуска еще одна информация. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 23 и 24 октября. Акция проводится Банком «Еды Русь» при поддержке епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут осуществлять сбор продуктов для нуждающихся пенсионеров, семей с детьми и людей с инвалидностью. Для участия в акции необходимо выбрать продукты из предлагаемого списка, оплатить их на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 35 магазинов в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и Дивееве. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 17 градусов, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Сарове на частоте 92,2 FM.
3: Вопрос священнику.
4: Здравствуйте. В эфире программа «Вопрос священнику». У микрофона шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за вопросы, которые вы присылаете в нашу редакцию. Телефон нашей редакции плюс 7 902 302 84 44, или же еще один номер 246 73 88. Сегодня на один из ваших вопросов будет отвечать клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов. Добрый день, отец Николай.
5: Добрый день.
4: Сегодня у нас вопрос из Сормова от Светланы. Вот я почти не бываю в храме, только на Пасху и иногда на крестинах. Грех ли это? С чего вообще начать, если хочется быть ближе к вере? Но все же все кажется сложным и чужим в храме. И служащие в храме совсем недоброжелательные. Не так стоишь, не так свечку поставил, не так крестишься, не так оделся и так далее. Как будете защищаться?
5: А что защищаться-то? На зеркало-то чего пенять? Да, действительно, я вот сегодня, буквально будучи на богослужении, одного нашего постоянного прихожанина, точнее сказать, прихожанку, пытался отчаянно вразумлять относительно того, что она себе позволяет в отношении приходящих в храм. Я не знаю, вряд ли у меня получилось ее, к сожалению, вразумить, но время покажет.
4: То есть она ревностно как-то отстаивала пространство храма?
5: Да, она ревностно отстаивала свои позиции. Вот. А я предложил ей услышать слова апостола Павла, который сказал, что женщина в храме домолчит, не учительствует. Но она меня, к сожалению, в силу, так сказать, моей неубедительности не услышала. Я, знаете, что хочу сказать? Конечно, если бы я, однажды придя к стоматологу и получив опыт негативный, наверное, больше бы туда не пошел. Сегодня бы мне, наверное, пришлось очень худо без зубов находиться, да? Но опыт показывает, что если один врач что-то сделал неправильно или как-то встретил меня не с улыбкой, из-за маски, которую видно и так далее, но идешь либо к другому врачу, либо в другое время, либо еще что-то, это меня не останавливает. Я думаю, не меня одного. То есть, жестко, наверное, это не прозвучало, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Если мы скажем, что все дело упирается только в недоброжелательные какие-то там слова или действия служителей церкви, то, наверное, это будет просто необъективно. Есть. Это все есть. Насколько у нас получается с этим бороться, мы боремся. Но не всегда это, к сожалению, поддается лечбе и исправлению в одночасье. К сожалению, не всегда нас слышат, не всегда нас воспринимают. И мне начинают доказывать, а вот моя бабушка, или там моя дедушка, или там моя кто-то, мне говорила вот так вот, а что ты тут пришел, молодой батюшка, ничего не знаешь, ничего не понимаешь, и меня еще подучат заодно. Так что я просто хочу сказать, к сожалению, наш ментал, он достаточно сложен, он соткан из множества разного рода вещей. Это вера, это суеверие, это предрассудки, это очень большая глубокая догматизация глупости и так далее. Поэтому все это за несколько дней или недель даже, или даже, может быть, лет исправить практически невозможно. Насколько получается, мы катехизируем людей, насколько получается, распространяем литературу, насколько получается, вещаем на волне 98 FM по Нижнему Новгороду и области, где работают наши ретрансляторы. Но, как показывает опять-таки практика, кто-то услышал, кто-то не услышал, кто-то включил, кто-то не дослушал, кто-то где-то что-то там заговорил с другим человеком, телефон позвонил. Везде находятся разного рода вещи, которые либо помогают, либо мешают, либо все остается по-старому. Что касается вопроса-таки,
4: вот человек грех ли это, да?
5: Есть в Священном Писании определение греха. У апостола Павла есть четкая такая формула: грех есть беззаконие. Вот я это говорю, вы на меня смотрите, и нас сейчас слушают, дай бог, люди. И, ну, сказал, грех есть беззаконие, дальше что? Что это значит? Это нужно расшифровать. И вот для того, чтобы это расшифровать, мне кажется, нужно применить некий такой аналог. Грех – это то, что отрывает человека от Бога. Грех – это то, что разрушает. Грех – это то, что не есть свет. Вот так будет более понятно, мне кажется.
4: Отец Николай, так получается, если человек не ходит в храм, вот Светлана ведь четко пишет, я почти вот не бываю в храме. Это получается грех?
5: Это получается проблема.
4: А это... если она дома с Богом, около иконы разговаривает, но в храм не ходит?
5: Вот вы знаете, есть разные причины, есть разные проблемы, есть разные опыты. Если мы с вами сейчас зайдем в какую-нибудь нормальную православную библиотеку, в такую пространную, откроем жития святых. Я более чем уверен, и вы сейчас даже навскидку мне скажете, поможете или подскажете, что было огромное количество опыта людей, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Мария Египетская и так далее, которые не ходили каждый день в храм. Они вообще в лесу жили, по какой-то там каждой в своей мере ситуации. Но тем не менее, большинство святых все-таки старались причащаться, старались исповедоваться, старались бывать на богослужениях. Я к чему это веду? К тому, что в опыте церкви есть огромное количество разного рода ситуаций, которые говорят о том, что главное не пребывать телом в церкви, главное духом быть с Богом. Можно находиться в церкви телесно и духом находиться в другом месте. Можно быть где-то в другом, там, в плену, в тюрьме, на войне, еще где-то. Но душой быть с Богом. Поэтому здесь вопрос, почему человек не бывает в храме? Если мы узнаем, почему, и находится ли его душа с Богом в этот момент, если он не в храме, это один ответ. Если человек просто не доходит по суете, или ему это не нужно, это другой ответ.
4: А если просто по суете, это не так страшно?
5: Вы знаете, вот сейчас милостью Божией есть такое явление, несколько лет оно пробируется в нашем обществе, диспансеризация называется. Вот с моей точки зрения это благо, потому что по опыту многих людей выявляется огромное количество заболеваний на начальных стадиях, что позволяет при наличии определенного рода ресурсов, это не все просто так, нашли, и сразу человек стал здоровым, нет. Но, тем не менее, открыть путь для человека. Почему я об этом говорю? Потому что если привести вот эту аналогию с диспансеризацией в аналогию с диспансеризацией души, а что есть диспансеризация души? Это исповедь. Где человек будет исповедоваться? В автомобиле у себя, когда он едет на работу, и вокруг него свистят другие машины? Или в метро, когда вокруг все сидят, читают свои гаджеты, или кто-то там разговаривает? Я в этом сомневаюсь. Человеку нужно бы, по сути дела, время от времени бывать во врачебнице духовной. Есть поликлиника, есть, не хочется слова «больница», у него корень «боль», все-таки лазарет какой-то назвать хочется, да?
4: Клиника.
5: Клиникой. Но, тем не менее, еще есть клиники душ, это храмы. Есть доктора душ, это священнослужители. Ну, в первую очередь, конечно, это Господь Вседержитель. И я думаю, что, по большому счету, когда мы говорим, что есть, наличествует такая проблема, что человек не приходит в врачебницу души, возникает вопрос. Либо он не чувствует душевных проблем, душевной боли, хотя она есть у всех, потому что жажда бытия с Творцом, она заложена в природу человека. Просто кто-то умудряется через бильярд это заглушать, кто-то какие-то вещества употребляет, кто-то таблетки употребляет, кто-то алкоголь употребляет, кто-то забывается в шумных компаниях и так далее. Это просто способы уйти от самого себя, на самом деле. Просто мало кто об этом задумывается или боится саму себе в этом признаться. Но сейчас задача моя не обличать, а задача сказать, что все это не есть хорошо. И на самом деле, если человек на эту диспансеризацию не попадает, как бы ни случилось так, что можно пропустить какие-то дорогие минуты, которые можно было бы потратить на лечбу, они, вот это время, как говорят врачи, может быть упущено, и дай бог, чтобы наша Светлана как-то немножечко к этому отнеслась более серьезно, не обращала внимания на тех людей, кто, может быть, как-то отвлекает, кто-то не дает правильно креститься или, наоборот, неправильно креститься, неважно. нужно, наверное, идти, и в первую очередь идти в храм не к людям, а идти в храм к Богу. Через людей, но к Богу.
4: Благодарю вас, отец Николай. Очень понравилась метафора диспансеризации души. Сегодня мы отвечали на вопрос Светланы из Сормова, и отвечал на него клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов. Дорогие друзья, всегда ждем ваши вопросы. Присылайте их.

Один купец задумал как-то построить каменную церковь, но ее своды трижды обрушивались. Купец обратился к Василию Блаженному. Когда он вошел в бедную хатку московского чудотворца, то увидел, что святой качает пустую люльку. «Кого качаешь?» – спросил купец. «Родную матушку», – отвечал блаженный. «Отдаю долг за рождение и воспитание». Только тут купец вспомнил, что выгнал из дома родную мать, и понял, почему не может достроить церковь. Вернувшись от блаженного, он немедленно возвратил мать домой, покаялся и просил у нее прощения. После этого ему удалось благополучно достроить храм. Святой Василий избрал для подвижничества необыкновенный путь – юродство ради Христа. Он не носил никакой одежды, не имел дома, а иногда и пристанища. Он страдал от мороза и от палящего зноя. Поступки его казались странными. То опрокинет лоток с калачами, то прольет кувшин с квасом у торговцев. За это Василия часто били, а он только радуется и благодарит Бога. Однако вскоре обнаруживается, что калачи были испорченными, приготовленными из муки с вредными примесями, а пролитый квас – негодным. Постепенно Василия стали почитать как человека Божия и обличителя неправды. Василий родился в декабре 1468 года на паперти подмосковного храма Пресвятой Богородицы. Когда мальчик подрос, его отдали учиться сапожному делу. Но в 16-летнем возрасте отрок покинул родительский дом и ушел в Москву. По преданию, Василий тайно ходил по ночам на молитву в церкви, и церковные ворота открывались ему сами. Его приглашали на царские пиры. И часто сам Иоанн Грозный убеждался в прозорливости юродивого. Многие москвичи очень любили блаженного. Рассказывали, что однажды, в лютый мороз, он пришел к одному человеку. И тот стал уговаривать Василия хотя бы в такой суровый холод прикрыть свою наготу. «Надень одежду мою, я люблю тебя от всего сердца». Блаженный улыбнулся и ответил: «Делай, как хочешь, потому что и я тебя люблю». Человек обрадовался и одел его в свою лисью шубу. Увидев святого в дорогой одежде, мошенники решили выпросить у него шубу. Один из них лег на дорогу и притворился мертвым. Другие же, когда юродивый подошел ближе, упали на колени и просили подаяния для погребения мнимого мертвеца. Видя их обман и сокрушаясь, Василий спросил: «Правда ли мертв ваш товарищ? И давно ли он скончался?» «Только что», — ответили лжецы. Блаженный, сняв с себя шубу, прикрыл ею притворщика, говоря: «Писано в псалмах, что ложь превращается в правду». Когда ногой проповедник отошел, мошенники обнаружили своего товарища мертвым. Несмотря на лишения, Василий Блаженный достиг глубокой старости. Когда настало время покинуть бренный мир, проповедник заболел и впервые лег в постель. Царь Иоанн Грозный с супругой и детьми пришли взять у него благословение. Блаженный пророчески предрек Федору царский престол. Скончался святой 2 августа 1557 года.

возрасте 88 лет, из которых 72 провел в подвиге юродства. На погребение собрался весь город. Царь и князья несли тело святого в церковь. Митрополит Макарий с духовенством совершил отпевание. Тело блаженного положили у Троицкого храма, что на рву. Еще до прославления блаженного ему была написана служба. Почитание его было настолько огромным, что Покровский собор, построенный в память покорения Казани 3 годами раньше и пристроенный к нему предел во имя блаженного чудотворца московского, с тех пор и до настоящего времени носит имя Василия Блаженного.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Октябрь ж наступил. Уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей. Дохнул осенний хлад. Дорога промерзает. Журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотой своей. И страждут озими от бешеной забавы. И будет лай собак, уснувшей дубравы. Александр Пушкин.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Завтра, 14 октября, в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 20 градусов, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. На севере области ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 17 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Завтра, 14 октября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 20 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В гостях программы «От чистого истока» Алексей Дмитриевич Достоевский, прямой потомок великого писателя, филолог, капитан Валаамского флота, музыкант, личность с именем, соединившим в себе сразу двух главных героев романа «Братья Карамазовы». Разговор с Алексеем Дмитриевичем Достоевским слушайте в эфире «Радио Образ» 14 октября в 14:18. Повтор программы в субботу, 17 октября, 19:00.

0: Редакция «Радиообраз» Л. Номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети истину.

веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою и словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едине безгрешнее, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Тани, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даром и восставши словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честнаго креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси, и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а сокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имам ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во внешний день, и от всякого лукавства и противногами врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранный воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творяние пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человека любви Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человека любви Твоей, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезая дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата,
о пречестный и животворящий кресте Господень, помогами со святой госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную, помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Ленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Новодевичьем Ставропигиальном женском монастыре города Москвы 26 октября 2024 года.
1: Монастырь – это место спасения, место уединения. Недаром вокруг монастырей, в том числе и городских, возводились стены. Не только чтобы ограждать от нашествий иноплеменников, но чтобы эти стены сохранили внутренний, особый, духовный мир монашествующих. Обители должны быть местом исцеления. Они должны быть действительно духовными лечебницами. Как, может быть, это невозможно полностью реализовать в приходских храмах. Но здесь сочетание монашеских традиций с любовью сестер и должно возгревать в людях это чувство прикосновения действительно как бы к родному духовному дому, к лечебнице духовной. Роль монастырей в мегаполисах невероятно велика. Именно потому, что в мегаполисах, как нигде в других местах на земном шаре, больше всего развивается соблазнов, пороков, и чаще всего люди отдаляются от церкви и от веры. Потому что слишком много иных целеполаганий, которые не имеют отношения к самому главному, к определению человеком смысла его жизни. Вот эти иные целеполагания, как ложные маяки на пути, могут завести человека и в пропасть, в пучину, а если сравнивать с морскими путешествиями, то посадить просто на мель, такую мель, над которую человек ударится, может быть, пострадав на всю оставшуюся жизнь. Вот это миссия монастырей наших городских в особом молитвенном подвиге, в особом хранении монашеской дисциплины, в особой любви и вниманию к паломникам и должен быть подлинным украшением обители.
2: Первосвятительское слово.

0: «Предай Господу путь твой, и Он совершит».
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. А это Евангелие от Луки, 5 глава с 12 по 16 стих.
3: «И бысть егда бег Иисус во едином от городов».
4: Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился.
3: Той же бе, отходя в пустыню и моляся.
2: Ситуация, о которой нам сейчас рассказал евангелист Лука, очень неоднозначна. Во-первых, прокаженные не имели права появляться в селениях и городах. Они были обречены влачить жалкие дни в специально отведенных для них местах, и даже если где-то по пути они видели другого человека, были обязаны громко предупреждать, чтобы тот не смел и близко подходить. Поэтому совершенно непонятно, каким образом прокаженный не только оказался в городе, но и встретился с Иисусом, которого окружали толпы народа. Во-вторых, прикасаться к прокаженному – это полное безумие с точки зрения и здравого смысла, и закона Моисея. Проказа воспринималась иудеями не только как заразная болезнь тела, но и как своеобразная печать греха, свидетельство о богооставленности, почему Иову и была послана именно такая болезнь для испытания его веры. Однако Христос переступает через эту логику закона и прикасается к прокаженному. И, наконец, третье. Казалось бы, вот произошло явное чудо. Прокаженный после прикосновения Иисуса тотчас выздоровел. Что дальше делает Иисус? Он запрещает исцеленному рассказывать окружающим и повелевает идти в Иерусалимский храм, чтобы показаться священникам, которые одни только и могли подтвердить реальность исцеления и разрешить человеку вернуться в общество. Исцеленный также был должен принести положенную жертву за очищение. Другими словами, Иисус, вместо того, чтобы сделать из события хорошую пиар-акцию, полностью дистанцируется от происходящего. Он не ищет славы людей. Она не то что ему не нужна, она просто мешает его деятельности. О чем же призывает нас задуматься сегодняшнее чтение? О бескорыстности наших поступков. О том, как важно хотя бы иногда делать добрые дела без оглядки, с распахнутым сердцем, не ожидая ни благодарности, ни ответа, вообще ничего. Даже с риском для самих себя. Ведь и Спаситель прекрасно понимал, что, прикоснувшись к прокаженному, он становится ритуально нечистым. Но ради блага человека он спокойно шел и на это внешнее нарушение ритуальных предписаний, потому что понимал, где здесь существенное, а где вторичное и вспомогательное. Да, важно соблюдать установленные законы и правила. Но в конкретном случае, когда они становятся преградой для блага данного человека, они могут быть и нарушены. Иногда верующие люди сталкиваются с непростой ситуацией. Идет пост, а близкие друзья, далекие от церковной жизни, приглашают разделить с ними радость какого-то торжества, рождение ребенка, заключение брака или какого-то юбилея. Не пойти будет неправильно. Людей расстроишь своим отсутствием. А пойти совесть замучает, пост ведь, а там все будет скоромное. И вот мучается человек, понять не может, как совместить кажущееся в его голове несовместимое. Но если посмотреть на пост не как на бессмысленный ритуал, а как на инструмент для достижения вполне понятной цели, проблема сама собой решается. Пост – это генеральная уборка души с целью высвобождения места для воцарения в ней любви вместо привычного эгоцентризма. Если в данном случае проявлением настоящей любви к друзьям будет участие в праздничном застолье, значит, надо немало не смущаясь идти и разделить с ними торжество, вкушая то, чем они будут угощать, и радуясь за близких, а не смущая окружающих постным лицом и пустой тарелкой, по которой весь вечер будет перекатываться унылая картошка. Научи же нас, Господи, искренности и бескорыстию в отношениях с ближними.
1: Евангелие день за днем.
5: Песнопение всеночного бдения.

0: Вечная мудрость.
1: Всякий раз, как мы грешим, мы рождаемся от дьявола. А всякий раз, как совершаем добродетель, рождаемся от Бога. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Совсем не главное. Ведь нередко бывает, что у человека и не болит ничего конкретного, а на душе неспокойно, и он чувствует себя несчастным. А бывает наоборот. Тело болит, а на душе светло. В сегодняшнем чтении мы видим человека, всего покрытого проказой, то есть тяжело больного, и по тем временам практически неизлечимого. Люди в таком состоянии могут унывать, злиться, отчаиваться и даже кощунствовать, но ничего подобного в нем мы не видим. Конечно, мы чрезвычайно мало о нем знаем, но то, что знаем наверняка, говорит об обратном. Его тело было больным, но душа его была чистой и вера крепкой. Да и сама его просьба говорит о нем, как о человеке очень кротком и смиренном. Мы столько раз встречали на страницах Евангелия людей требовательных, готовых на все ради исцеления, что сказанное им «если хочешь» просто поражает. Перед нами человек удивительной силы духа и доверия Богу. Тяжелейшая болезнь не сломила его и не привела к недоверию и разочарованию. Из глубины своей скорби, простираясь по земле, он не кричит «очисть меня», но говорит «Господи, если ты хочешь, можешь меня очистить». Здесь, конечно, слышится многое. И вера в то, что Христос способен это сделать, и готовность положиться на Его волю. Конечно, он пришел ко Христу не просто так, он желает здоровья, но говорит так, как на самом деле должен говорить каждый христианин. И не только в болезни, а в любой ситуации. В его словах мы слышим отголосок 142-го псалма, в котором Давид говорит: «Покажи мне, Господи, путь мой, ибо к Тебе возношу я душу мою». Обычно, когда мы оказываемся в ситуации, которая нам не нравится, мы просим у Бога избавления. Но Бог знает, что с нами происходит, и устраивает все ко благу. Думать, что в твоем случае он ошибся или что-то напутал, наивно. И поэтому правильнее думать по-другому. Как мне стоит себя вести, чтобы принести добрый плод, чтобы научиться тому, чему Бог хочет меня научить, чтобы и в этих трудных обстоятельствах остаться Его учеником.
1: Евангелие день за днем. Песнопение всенощного бдения.

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сне дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвленным бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчему и владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди,
и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесем Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и игоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя мощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книзе животных и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, пречисти Божьей Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды очекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я, владычица моей госпожи Богородице, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо, владычица моей Богородице, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во внешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущу державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойнее бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей ни из глагола, ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата,
о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную, помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума,

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

0: Словения.
1: Вечер в летней резиденции венгерских князей Эстерхази. В полутемном зале при свечах звучит новая симфония Йозефа Гайдна. Вместо ожидаемой жизнерадостной и динамичной – мрачная и тревожная, с медленной последней частью. А потом начинается что-то совсем странное. Вдруг один музыкант прекращает играть, гасит свечу на своем пюпитре, подставке под ноты, берет инструмент и тихо уходит со сцены. За ним второй, третий, четвертый. Музыка звучит все тише и печальнее. Оркестр загадочно тает на глазах у князя. И вот перед ним остались только двое скрипачей. Автор симфонии Йозеф Гайдн и Луиджи Томазини, первая скрипка оркестра. Обычно все было иначе. При княжеском дворе от Гайдна ждали не экспериментов, а новых похожих партитур. Быстро, много, безупречно и жизнерадостно. Почти 30 лет он руководил капеллой князей Эстерхази, чье благосостояние и роскошь могли соперничать с императорскими. Князь Николаус был большим ценителем музыки. И Гайдну приходилось сочинять в авральном темпе новые симфонии и квартеты, которые нужно было не только написать, но и в считанные дни вручную сделать несколько экземпляров и разучить с оркестром. Ведь уже на следующий день князь мог пожелать послушать новую музыку. Может быть, поэтому в наследии Гайдна 104 симфонии. Работа придворных музыкантов была, с одной стороны, обеспеченной и престижной, а с другой стороны, лишала свободы. Они были частью двора, полностью зависели от воли князя, не имели права покинуть резиденцию без его позволения. Их положение напоминало участь крепостных. В 1722 году князь необычно долго оставался в загородной летней резиденции, еще на несколько месяцев после летнего сезона. Музыканты, истомленные разлукой с домом и семьями, решили обратиться за помощью к своему руководителю, Гайдну. Он искренне заботился о своих подчиненных, выбивал для них прибавки к жалованию, улаживал конфликты и защищал от княжеского гнева. А музыканты отвечали ему любовью и уважением. Даже ласково называли его «папаша Гайдн». Но что он мог сделать? Ведь для князя он оставался таким же слугой, как и остальные музыканты. Способ донести проблему до могущественного хозяина деликатно и доходчиво остроумный Гайдн все-таки нашел. Можно сказать, устроил замаскированный бунт. Он решил обратиться к своему господину на единственном языке, на котором мог позволить себе скрыто высказать все, что думает и пожелает. На музыкальном языке. Во время исполнения симфонии каждый оркестрант покидал зал ровно тогда, когда заканчивалась его партия. Уход со сцены Гайдн даже специально обозначил указаниями в партитуре. В конце партии каждого музыканта стоят слова «На этом все» или «Больше ничего нет». Первыми уходят духовые, затем контрабасы, виолончели, вторые скрипки, и в конечном итоге остаются лишь два скрипача. Так за 45-й симфонией Гайдна и закрепилось название «Прощальная». Помимо этой истории, существует еще несколько версий того, на что именно намекала эта сцена. По одной из них речь шла о невыплаченном оркестрантам жаловании. И таким образом они вежливо напомнили князю о своих правах и показали, что готовы даже распрощаться с капеллой. А князь намек понял. По рассказам современников Гайдна, он не стал гневаться и на следующий день отдал приказ: «Раз они все уходят, нам тоже пора собираться». И оркестр наконец-то поехал домой. Не нарушают замысел композитора и современные оркестры. После ухода музыкантов дирижер остается на сцене в полном одиночестве. Он может комично оглядываться по сторонам, понимая, что дирижировать больше некем, а во время некоторых исполнений задувает последнюю свечу на своем пульте, совершает финальный взмах палочкой в пустоту и тоже уходит. Звучит фрагмент финальной части 45-й симфонии Йозефа Гайдна.

сладостно суровой, так радо сердце вновь заныть, и в ночь краснеет лист кленовый, что жизнь любя не в силах жить. Афанасий Фет.

0: Протоиерей Алексей Лесняк. «Родной уголок». Читает актер Виктор Золотонок.
1: Древо благосенно-лиственное. Пономарь Алексей Семенович стал героем моих рассказов уже давно. Перед читателем он представал и трудником, и советчиком, и молитвенником, и житейским мудрецом. Было однажды во время интервью, меня попросили рассказать про этот литературный персонаж. Существует ли такой человек, с которого рисовался мой книжный герой? Не помню, что я тогда ответил, но одно могу утверждать всегда. Натурщик у литературного Алексея Семеновича уж больно хорош. Каков он на самом деле? А вот. Как-то случилось мне с настоящим Алексеем Семеновичем и еще с парой сельских мужичков что-то разгрузить. В ту пору приход наш был небогатым, делали все своими руками. Ну, а после трудов решили потрапезничать прямо возле покосившегося тогда храма. Закуска нехитрая, огурчик, хлебушек. Проголодались мы все. Один из мужичков что-то шибко долго завозился у колонки, где все мы уже вымыли руки. Другой его окликнул. «Слышь, Михалыч, ну ты жрать-то будешь, или мы без тебя все умнем?» Михалыч в ответ смущенно попенял. «Ну что ты при церковных-то людях, да еще и такими словами? Не жрать, сказал бы, а кушать, что ли?» Алексей Семенович всегда слыл за человека книжного и от церковной премудрости, помню, решил обоих наших соработников наставить. «Что ж ты, Михалыч, думаешь? Да слово «жрать» — самое наше, церковное. В Псалтыре так и пишет святой Давид. «Пожри Богу жертву хвалы, воскликните Богу гласом радования. Так что не мудри, иди скорее досадись с нами жрать». Михалыч благостно потер ладони и уселся. Потом, когда мы с Семенычем остались наедине, я попытался ему объяснить, что славянское емкое слово «жрать» можно перевести на русский не иначе, как «приносить жертву». Старый добрый Семёныч, как он был удивлен! Признаться, я до сих пор, спустя годы, не уверен в том, понял ли он тогда смысл этого сытного славянского слова. Больше на эту тему мы и не беседовали, повод не возникал. Хотя нет, вру. Одного припомнил-таки. Разговорились мы на псалтырную тему. Славянское слово «вкупе», то есть «вместе», «купно», он тоже понять не мог. Читал, как понимал, в купе. С ударением на последний слог «жите, братья, в купе». Верно, что царь Давид предвидел купейные вагоны. Побеседовали. Семенович признался, что после разъяснения ему все открылось. Однако он и по сей день вслух прочитывает «се, что добро или что красно, но еже жите, братья, в купе». Так и видится мне уютное купе, выкрашенное красной краской. Проводник разносит «братья, чай». «Се, что тебе, не добро ли?» Алексей Семенович в жизни стареет, как и все. Теперь его борода вовсе седа без просвета, не та уже и осанка. А сколько он положил сил, чтобы пономарить в красивом, восстановленном храме, чтобы читать свою любимую псалтырь в окружении грамотных певчих на новом красивом клиросе. К слову, с певчими он строг. От родения он их грешных сверх меры часто наставляет, когда демонстративно листает устав, щурится, поправляет очки. Это только я, да он сам знаем, что мелкие буковки устава он уже лет 5 тому, как в окулярах разглядеть не в силах. Но певицы благоговеют. Это и правильно, всегда человеку нужен рядом кто-то мудрый и боголюбивый, чтобы чувствовать его предстательство. Я, дескать, не один, не сам, не первый. Вот передо мною еще Семеныч есть. Да, и самому, моему прототипу, нравится такое положение в приходском обществе. А ведь уважение — штука непростая, не купишь. Поди-ка ты, заслужи его. В алтаре настоящий Алексей Семенович молится искренне. Я иногда украдкой поглядываю на него в такие моменты. Ведь, признаться откровенно, и мне бы хотелось иметь молитвенного о себе предстателя. Его лицо спокойно, взгляд устремлен к горе, губы молитвенно шепчут и одновременно будто улыбаются. А иногда я наблюдал, глаза начинают эдак вот легонько лучиться, радоваться. Что же созерцает мой старенький пономарь в такие минуты? Может, рай? Может, ангелов? Иногда Господь сподобляет тому смиренных и кротких. Как-то было недавно в монотонном чтении эскафизмы за всеночным. Расслышал я это самое. «Пожри Богове жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя». И всплыло в памяти то помянутое: «Михалыч, не мудри, садись с нами жрать». Любопытно подумалось, а понимает ли теперь мой постаревший Семёныч, что царь Давид не зовет верных к столу, а только призывает принести Богу жертву хвалы. Поглядел на него, молится, улыбается, будто что-то перед собою зрит. Порадовался я. Ну, а потом, уже после службы, не выдержал таки я и решил Семёныча подразнить. «Скажите, — говорю, — Алексей Семёныч, вы всю молодость столярничали и с любым деревом на «ты». Как, по-вашему, в акафисте встречается такая фраза «древо благосеннолиственное»? Что это за дерево такое?» Он немного подумал, помолчал, ничего определенного не ответил, но видно было, что это дерево, от листвы которого падает благая тень, которая на русский ты иначе не переведешь, не пышься, его весьма умилило. Клирос дочитывал первый час. За окнами угасал Божий день. Настоящий Семёныч погрузился в свои молитвенные думы. Как всегда в такие минуты мне было приятно за ним наблюдать. Он медленно крестится, восковое лицо его будто бы лучится. И никто, кроме него самого, не знает, что ему в такие минуты видится. Возможно, вполне возможно, что Господь дает ему видеть рай, настоящий, светлый, и там святые. Там теплое купе, полное святой братьи, за окном мелькают райские кущи, там и царь Давид во славе исполняют свою псалтырь. Не исключено даже, что жрет жертву хвалы. Праведникам там сладко, без сомнения. Читывал ведь искренний Семёныч Прокимин про это пахлава. Там верно наблюдает он и это самое дерево. Каким оно ему видится? Благо сенно-лиственное. Резолюция. Свекольный самогон, естественно, слаще паточного. Не нужно быть химиком, чтобы это знать. А Иван Иваныч, тот, что преподает химию, всегда именно такой и любил. Случалось, его уроки становились вдруг такими занимательными, что даже жестокие лодыри с удовольствием внимали учителю, от которого попахивало нескромным свекольным. Так вот, у химика случился самогон. А еще весьма кстати, в школьной столовке подоспела капустка. Кислая, шипучая, самая та. С большой перемены Иван Иваныч не вернулся. Устал, положил голову прямо на общепитовский стол, да там и остался. Раньше бы ничего, был помоложе и не такие горы сворачивал. Только теперь возраст подошел. До пенсии год, что ли, и остался. Вот и не рассчитал силы. Восьмой класс, который лишился контрольной, все понял и обрадовался. Можно было бы и на ушах постоять, только в этом случае к ним обязательно прибежит злобная завучиха и будет алгебра. Поэтому в одном углу класса тихонечко раздают в дурака, а в другом — клуб по каким-то еще интересам. Но, как обычно, главное — тишина в кабинете. Ту завучиху за глаза величали горгоны. Кажется, от того, что взгляд у нее недобрый. Конечно, если она станет сверлить своими глазками, в камень ты не обратишься, но сердце все-таки сожмется. И холодок побежит под волосами, такой, будто череп стынет. И главное, зрение у нее, хотя она и в очках, ну просто не 200, а 300-процентное. Видит все и везде. Как ухитряется. Одна старенькая учительница пожалела тогда Ивана Ивановича. Собрала повариху, физрука и уборщицу. Принесла свой потертый плед и организовала. Погрузили вчетвером химика на это покрывальце и снесли подальше от людских глаз. Уложили в раздевалки на топчан и прикрыли. Поспи, сердешный. Тогда в октябре сильно захолодало. Котельную еще не пустили. В раздевалке уборщица кочегарила старую голову.

Николай Андреевич Римский-Корсаков родился в марте 1844 года в Тихвине, провинциальном городке Новгородской губернии. Отец композитора, Андрей Петрович Римский-Корсаков, служил сначала новгородским вице-губернатором, а затем волынским гражданским губернатором. Мать, Софья Васильевна, была дочерью крепостной крестьянки и богатого помещика Скорятина. Семья Римских-Корсаковых была музыкальной. Отец по слуху играл на фортепиано, мать и дядя часто пели народные песни, отрывки из модных опер. Музыкальные способности мальчика, абсолютный слух, память, ритм проявились в двухлетнем возрасте. С 6 лет родители начали обучать сына музыке, но занятия эти носили любительский характер. Однако к 12 годам он сделал значительные успехи в фортепианной игре, начал сочинять сам. Эта потребность проявилась у него первоначально в форме детской игры. Совершенно в том же роде, как я складывал и разбирал часы, я пробовал иной раз сочинять музыку и писать ноты, вспоминал Римский-Корсаков. Вскоре я самоучкою дошел до того, что мог сносно занести на бумагу наигранное на фортепиано с соблюдением верного разделения. Через некоторое время я начал уже немного представлять себе умственно, не проигрывая на фортепиано, то, что написано в нотах. Первым сочинением начинающего композитора был дуэт, написанный в подражание песне «Вани» из Ивана Сусанина «Глинки». Однако больше всего мальчику нравилась церковная музыка, а также русские народные песни.

Музыка в юности была не единственным увлечением Николая Римского-Корсакова. Он мечтал о море, и эта страсть развивалась под влиянием старшего брата, воина Андреевича, лейтенанта-моряка, находившегося в заграничном плавании. «Меня пленяла мысль быть моряком», — вспоминал композитор. В 1856 году эта мечта сбылась. Николай Римский-Корсаков был отвезен в Петербург и помещен в морской кадетский корпус. С первых дней пребывания в столице Римский-Корсаков посещал оперные спектакли и концерты. Это не только доставляло ему настоящую радость. Здесь он знакомился с серьезной музыкой. Буквально ошеломляющее впечатление на него произвела опера. Сначала Римскому-Корсакову нравились итальянские оперы. Глубоко потрясли услышанные им произведения Бетховена и Мендельсона. Но вскоре все затмили оперы Глинки. Впервые услышанный в театре Иван Сусанин вызвал у юного кадета, по его воспоминаниям, совершенный восторг. А опера «Руслан и Людмила» привела его в неописуемое восхищение. «Брат подарил мне полную оперу Руслана в две руки, только что вышедшую тогда в этом виде. Сидя одно воскресенье в корпусе, нас не пустили домой в наказание за что-то. Я не вытерпел и послал сторожа купить мне на имевшиеся 10 рублей полную оперу «Жизнь за царя» в две руки и с жадностью рассматривал ее, вспоминая впечатления от исполнения. Арагонская охота, по его признанию, просто ослепила. Я уже знал довольно много хорошей музыки, но наибольшая моя симпатия лежала к Глинке. Я не встречал только поддержки в мнениях окружающих тогда меня людей», — вспоминал впоследствии композитор. С течением времени в корпусе складывается музыкальный кружок, душой которого является Римский-Корсаков. Он руководит хором, разучивает со своими товарищами отрывки из Ивана Сусанина и Аскольдовой могилы, делает различные переложения для музыкальных занятий кружка, вечерами играет отрывки из глинкинских опер. Во всем этом проявлялось влечение молодого музыканта к творчеству, к активной музыкальной деятельности. –

Во время учебы в морском кадетском корпусе Николай Римский-Корсаков начинает серьезно заниматься музыкой, поскольку чувствовал необходимость более фундаментального музыкального образования. Позднее он замечал: «В это время я был 16-летний ребенок, страстно любивший музыку и игравший в нее, не более того». Несколько лет он брал фортепианные уроки у виолончелиста Улиха. Последний не дал своему ученику ни настоящих пианистических навыков, ни необходимой теоретической подготовки. В своих воспоминаниях Римский-Корсаков писал: «Между моими дилетантскими занятиями и настоящей деятельностью молодого музыканта, хотя бы ученика консерватории, было почти столько же разницы, как между игрой ребенка в солдаты и войну и настоящим военным делом. Никто меня ничему тогда не выучил, никто не направил. А было бы так просто это сделать, если бы был такой человек. Однако Улих сознавал все мои музыкальные способности и сам отказался давать мне уроки, говоря, что следует обратиться к настоящему пианисту. Мне взяли в учителя Федора Канеля, не помню, по чьей рекомендации. С осени 1860 года я начал брать у него уроки на фортепиано. Канеля открыл мне глаза на многое. С каким восхищением я от него услыхал, что «Руслан» действительно лучшая опера в мире, что Глинка – величайший гений. Я до сих пор это предчувствовал. Теперь я это услыхал от настоящего музыканта. Он познакомил меня с Холмским, «Ночью в Мадриде», некоторыми фугами Баха, сочинениями Шумана и со многим другим. Он был хороший пианист. От него я впервые услышал хорошее исполнение на фортепиано. Узнав о моей страсти к музыке, он навел меня на мысль заняться сочинением. Задавал писать вариации на какую-нибудь тему, имея для образца глинкинские вариации на «Среди долины ровные». Давал мне хоральные мелодии для гармонизации. Он же познакомил меня с увертюрой «Королю Лиру» Балакирева, и я возымел величайшее уважение и благоговение к имени Балакирева, которое тогда услыхал впервые.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: покров Пресвятой Богородицы празднует сегодня Православная Церковь. 8-й детский хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября. Подробнее об этих событиях. Сегодня, 14 октября, Русская Православная Церковь празднует покров Пресвятой Богородицы, один из самых почитаемых церковных праздников на Руси. Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви. Его полное название – покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Произошло это в 910 году. Божья Матерь распростерла свой амофор над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения. Праздник покрова Пресвятой Богородицы не является двунадесятым, но традиционно очень почитаем и любим на Руси. В чем причина такого особого отношения к нему? На этот вопрос мы попросили ответить ключеря Кафедрального собора покрова Пресвятой Богородицы в Граце Ирея Илью Тюрина.
1: Действительно, мы очень точно подметили, что праздник покрова Пресвятой Богородицы – это один из самых любимых праздников нашего народа. И, конечно, это глубоко непросто и неудивительно, ведь мы обращаемся к Божьей Матери со словами «Пресвятая Богородица, спаси нас». Это глубоко уже укорененное в православной практике прошение, хотя, может быть, даже с точки зрения строгого догматического богословия, не совсем является верным, поскольку у нас ведь только один Спаситель – это Иисус Христос, ее Сын, а она спасает нас именно своей молитвой. То есть, если Дева Богородица о чем-то просит своего Сына, он не может ей отказать и обязательно помогает. Поэтому необходимо отметить, что святым Церковь молилась всегда. И вот с самых ранних пор христианства возник такой молитвенный опыт, что когда молишься Божьей Матери, Господь всегда ее слушает. И в церковном предании отражалось, что молитва к ней всегда спасительна. Потому ей посвящено, наверное, наибольшее количество храмов на земле, то есть в благодарность, что она своей молитвой воистину спасает. И действительно, в этот праздничный день храмы наполняются молящимися. И, конечно, мы не можем воочию узреть нашу главную заступницу, простирающий над нами свой амофор, как это было явлено во Влахернской церкви, мы помним исторически, города Константинополя, Христа ради Иродиуму Андрею и ученику его Епифанию. Но сердцем мы ощущаем непрестанное ходатайство Божьей Матери. Пресвятая Богородица, как верная и мудрая ученица своего Сына, слышит наши прошения и утешает их в скорбях, и помогает всегда в наших чаяниях.
0: На связи с нашей студией был ключарь Покровского храма в Грацеере Илья Тюрин. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде состоится 8-й детский хоровой собор. Организаторами мероприятия выступают отдел культуры Нижегородской епархии и департамент культуры администрации города. В хоровом соборе примут участие ведущие детские коллективы Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Кирова, Волжского и Вязников. Об участии в хоровом соборе и о подготовке к нему рассказывает регент хора Нижегородской духовной семинарии, заведующий регентским отделением Центра подготовки церковных специалистов «Покров» Александр Логинов.
2: Для 8-го хорового собора детского, который 1 ноября состоится, мы готовим сводные произведения, которые будут исполняться всеми коллективами. Это порядка 300 детей и юношей, учащиеся учебных заведений, музыкальных, вплоть до учащихся консерватории. Поэтому возраст такой, около 20 лет может быть. Ну и самые маленькие дети. Несколько произведений будут исполняться сводно. Это «Царю Небесный», начальный гимн, который написал Глинка, не «Пошли Господь на Русь святую», которая тем, кто знает, некоторое время в истории нашей страны был гимном страны вместо гимна Советского Союза, если помните, музыка Глинки, также будет исполняться сводно. А нашим коллективом мы готовим тропарь русским святым, который мы исполним на соборе. Коллектив у нас сводный, это хор Нижегородской духовной семинарии и хор Регинского отделения Центра Покров. Вот мы сводным смешанным хором будем данное произведение исполнять на музыку Трубачева. Приходите 1 ноября в 14 часов в собор Александра Невского на это масштабное хоровое событие.
0: Это был комментарий регента хора Нижегородской духовной семинарии, заведующего регинским отделением Центра подготовки церковных специалистов «Покров» Александра Логинова. Напомним, что 8-й детский хоровой собор будет проходить 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде. Начало в 14 часов, вход свободный. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения.
2: Приметы пушкинской поры. Лицей.
3: Лицейские годы Пушкина сыграли огромную роль в становлении его как личности, заложили фундамент его гения. И лучше всего об этом говорит сам Пушкин.
4: «Те дни во мгле дубравных сводов, близ вод, текущих в тишине, в углах лицейских переходов, являться муза стала мне. Моя студенческая келья, доселе чуждое веселье, вдруг озарилась. Муза в ней открыла пир своих затей. Простите хладные науки, простите игры первых лет. Я изменился, я поэт».
3: Императорский царско-сельский лицей был высшим закрытым учебным заведением для детей дворян. С 1811 по 1817 годы в лицее учился Пушкин. Название восходит к греческому «ликей» по названию гимназии на окраине Афин, близ холма Аполлона Ликейского, где в IV веке до нашей эры преподавал Аристотель. Замысел создания лицея принадлежал Михаилу Михайловичу Спиранскому, идеологу Александровских политических реформ. Его целью было воспитание новой генерации образованных людей, способных стать достойными политическими деятелями нового времени. Новизна идеи заключалась в том, что в лицее вместе с великими князьями должны были учиться юноши из разных сословий, чтобы создать демократическое правительство и в то же время ориентироваться на социальную иерархию. Но планам Спиранского не суждено было осуществиться. Императрица воспротивилась идее обучения в лицее своих младших сыновей, сочтя ее неприличной. В результате ни великие князья, ни представители иных сословий, кроме дворянского, в лицей не попали. По уставу в лицей принимались дети дворян в возрасте 10-12 лет. Одновременно в учебном заведении могли воспитываться не более 50 человек. На первый пушкинский курс было принято 30. Обучение длилось 6 лет и приравнивалось к университетскому.
4: Первые 3 года – так называемый начальный курс, где изучались предметы старших классов гимназии – математика, история, география, закон Божий, изящные искусства, логика, риторика. 3 последующих года – окончательный курс – содержал основные предметы – 3 факультетов университета – словесного, нравственно-политического и физико-математического.
3: Кроме того, окончательный курс предполагал свободное владение немецким и французским языками, освоение гимнастических упражнений и навыков верховой езды, а также умение плавать, фехтовать, танцевать. Обширная программа гармонично соединяла гуманитарные и точные науки – давала энциклопедические знания. Для освоения такой программы требовалась определенная подготовленность. Из 38 кандидатов было отобрано 30 человек. В списке кандидатов под номером 14 значится
4: Александр Пушкин. В грамматическом познании русского языка очень хорошо, французского языка очень хорошо, немецкого языка не учился. В арифметике – до тройного правила. В начальных основаниях географии и истории имеет сведения.
3: Открытие лицея состоялось 19 октября 1811 года в присутствии царской семьи. В придворной церкви отслужили молебен, затем осветили здание. После торжественных речей каждый воспитанник был представлен императору. С тех пор 19 октября стал днем лицейского братства. Этому братству Пушкин был верен до конца своих дней.
4: Друзья мои, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда бы ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село.
3: 6 лет предстояло лицеистам провести в роскошном 4-этажном флигеле дворца, который прежде занимали великие князья. Большой 2-светный зал с зеркалами и росписью на стенах служил для торжественных актов отдыха, совместного чтения, игр, фехтования и танцев. Именно в этом зале во время публичного экзамена при переходе с начального курса на окончательный Пушкин прочел свое стихотворение «Воспоминания в царском селе». Произведение 15-летнего юноши потрясло слушателей совершенством формы, глубиной мысли и образностью. Присутствовавший на экзамене Державин, носивший тогда неофициальный титул первого русского поэта, со слезами восторга объявил юного стихотворца своим преемником и хотел обнять его, но Пушкин в смущении убежал в царскосельский сад. С этого дня и началась слава Пушкина.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает игумен Олег Осипов.
1: Александр Блок. «Верю в солнце завета». И дух, и невеста говорят: «Приди». Апокалипсисом.

верю в солнце завета, вижу зори вдали, жду вселенского света от весенней земли. Все дышавшее ложью отшатнулось дрожа. Предо мной к бездорожью золотая межа. Заповеданных лилий прохожу я леса, полны ангельских крыльев надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи. Верю в солнце завета, вижу очи твои.

Ивана Сергеевича Шмелева. Творчество выдающегося русского классика Ивана Сергеевича Шмелева, годы жизни 1873-1950, любимо православными читателями в нашей стране. Проза Шмелева привлекает опорой на вечные ценности веры, надежды и любви и вводит читателя в мир духовных поисков. Необъятная картина дореволюционной Москвы, огромный монолит традиций, обычаев, обрядов и, конечно, культура еды, многослойная, сложно сочиненная, складывавшаяся и нарабатывавшаяся веками. Возможно, все это кануло бы в небытие, если бы не горячее желание Ивана Сергеевича воскресить перед нашим взором в романе «Лето Господне» Москву образца 1880 года, старую Москву. С первых страниц романа «Лето Господне» мы, если можно так выразиться, попадаем в Великий пост. Многие до сих пор связывают это время со строгой диетой или голоданием. Но стоит только открыть первые страницы романа, то ошибочные представления о соблюдении поста сразу рассеиваются. Герой произведения, 7-летний мальчик Ваня, с нетерпением и восторгом ждет начала Великого поста. Этот восторг частично связан с воспоминанием о любимых постных блюдах. И перечисление этих блюд занимает ни много ни мало 3/4 страницы. Исследователи творчества Шмелева нарочно подсчитали количество постных блюд, перечисленных в романе. Их оказалось 34. И вот тут стоит поговорить о гастрономической вселенной Ивана Шмелева, которая не может не удивлять наших современников. Даже на протяжении поста, когда пища предполагает смирение плоти, она, во-первых, разнообразится, во-вторых, это разнообразие привязано к определенным дням или неделям поста. Цитирую. «На ужин будет пареный кочан капусты с луковой кашей и грибами, как всегда в чистый понедельник, а на крестопоклонный отпекли кресты». А какой постный рынок был в те времена, и как красиво его описывает Иван Шмелев. Давайте пройдемся по нему вместе с главным героем. Зачитаю небольшой отрывок. «Какой же великий торг! Широкие плетушки на санях, все клюква, клюква, и синяя морожка, и черника, на постные пироги и кисели, а вон брусника, а в ней яблочки, а вон капуста, золотится от солнышка, сочнеет, валит ее ведерки в ушаты, гребут горстями, похрустывают, мы пробуем капустку, хоть нам и не надо». А вот и огурцами потянуло, крепким и свежим духом. Играют золотые огурцы в рассоле, пляшут, вылавливают их ковшами, с палками укропа, с листом смородины, с дубовым, с хренком. А вот вороха морковки на пироги с лучком, и лук, и репа, и свекла, кроваво-сахарные, как арбуз. А вон соленье, антоновка, морожка, крыжовник, румяная брусничка с белью, сливы в катках, квас всякий. Хлебный, кислощейный, солодовый, бражный, давний, с имбирем, противни киселей, сайки, баранки, сушки, калужские, боровские, зиждринские, сахарные, розовые, горчичные, с анисом, с тмином, сальцой и маком, переславские бублики, витушки, подковки, жавороночки, хлеб лимонный, маковый, с шафраном, ситный весовой с изюмцем, а вот и медовый ряд». Малиновый, золотистый, этот называется печатный, а который темный с гречишки, а то господский, светлый, лепничок под сетку.

0: пошумливают грибами, хлопают по доскам до звона. Какая сушка! Завалены грибами сани, кули, корзины. Ну как, понравилось вам на постном рынке? А говорят ли сегодня о чем-нибудь современному человеку такие постные блюда, как визига, калья или шептала? Пока оставлю вам небольшую интригу. Вспомним, что родился будущий писатель в Кадашевской слободе, в Замоскворечье. Отец писателя принадлежал купеческому сословию, но торговлей не занимался, а был подрядчиком, хозяином большой плотничьей артели. «Мы из торговых крестьян», — говорил о себе Шмелев, — «коренные москвичи старой веры, а это и определенный уклад и традиции». Хозяева и работники, как мы узнаем из романа, жили вместе, строго соблюдали посты, церковные обычаи, вместе встречали праздники и ходили на богомолье. И такое единство духовных принципов и образа жизни, когда ближний является таковым не только по названию, оказалось для Ивана Шмелева доброй прививкой искренности на всю жизнь. Хозяева и работники нередко сидели за одним столом. И вот настоящим лакомством в пост были пироги с визигой. Визига – не что иное, как сухожилие красной рыбы, например, стерляди или севрюги. Это связки, лежащие вдоль всего хребта. До сих пор неизвестно, откуда произошло слово «шептало». Означает оно сушеные абрикосы или персики с косточками. А вот калья относится к первым блюдам. Это род борща. Похлебка на огуречном рассоле с огурцами, свеклой и с мясом, а в пост – с рыбой и икрой. Также это может быть похлебка из икры с солеными огурцами. И именно из романа Ивана Шмелева мы узнаем об излюбленных постных блюдах старых москвичей. В главе романа под названием «Разговины» есть любопытный фрагмент, когда 7-летний Ваня, главный герой романа, искренне расстраивается, что оскоромился – то есть нарушил пост. Он сознается в этом своему наставнику и верному другу, горячо любимому Горкину, который был известен своей праведной жизнью. И я, сквозь слезы, тычась в колени Горкину, говорю: «Горкин, я съел ветчинки». Он садится на корточки, смотрит в мои глаза, смахивает слезинки шершавым пальцем, разглаживает мне бровки и смотрит так ласково. Сказал: «Покаялся, и простит Господь, со слезкой покаялся, и нет на тебе греха. Он целует мне мокрый глаз, мне легко». Интересно, что Горкин, выслушав внимательно о проступке мальчика, проявляет не строгость, а милосердие, снисхождение к человеческой немощи. В его образе будто воплощено само милосердие Божие. Не случайно именно в его уста вложены такие слова в романе: «Православная наша вера, русская, она, милок, самая хорошая, и слабого облегчает, уныние просветляет, и малым радость». Ну а что до проступка Вани из «Лета Господня», который нарушил пост, съев ветчинки, в этой связи вспоминается цитата святителя Иоанна Златоуста: «Кто вкушает пищу и не может поститься, тот пусть подает обильнейшую милостыню, пусть творит усердные молитвы, пусть оказывает напряженную ревность к послушанию Слова Божия. Здесь нисколько не препятствует нам телесная слабость». Продолжение в следующей программе.
1: Сегодня на радио «Образ» мы вспоминаем.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио